мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Осенние дни становятся ярче с Бим-Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Люби. С БИМ-радио.

0: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Наслаждайся осенью с BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну на!
3: Осеннее настроение на любимой волне.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Энантиосемия – это термин для обозначения ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять как «воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польская «урода» означает «красота», «вонь» – «запах», «аромат», «запоминать» – «забывать». В переводе с чешского «черствый» значит «свежий», «овощ» – «фрукты», «ужасный» – «восхитительный». Сербская «вредность» переводится как «ценность».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
8: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
9: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
10: Приветствую всех. В студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Центробанк предлагает закрепить обязанность банков учитывать при расчете долговой нагрузки заемщика долги по ЖКХ и алиментным платежам, но только если по ним открыто исполнительное производство. Сейчас банки не обязаны это делать, хотя такие задолженности могут отражаться в кредитной истории. В случае одобрения поправок кредитная организация сможет либо уменьшить одобренную сумму займа, либо вовсе отказать в выдаче кредита. В 2026 году на улучшение общественных пространств в Казани выделили 354 миллиона рублей. Благоустроительные работы охватили 5 городских территорий. Как подчеркнул мэр Казани, зеленые зоны занимают 61% площади города. По его мнению, развитие парков, скверов и набережных – это вклад и в удобство горожан, и в экологическое благополучие столицы Татарстана. Интересный факт. Шоколад в истории не раз выступал в роли платежного средства. В течение долгого периода его считали полноценной валютой. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: Доброе утро!
7: Доброе! Где мой этот плазменный? Вот это как у них назывался?
6: А у тебя не должно быть, ты же привидение.
7: А я привидение?
6: Конечно, вот беленький сидишь такой.
7: Нет, ну там же он зеленый был, лизун-то у них.
6: Ну там же не только лизун были.
7: А, много зефирный такой, здоровый был.
6: Не знаю, я сразу Каспера почему-то вспоминаю.
7: Про Каспера?
6: Беленького, да, в простынке такой летает.
7: Ну как здорово, что мой внешний вид определяет сегодня начало нашего утреннего шоу. Друзья мои, всем доброе утро, здравствуйте. Пятое утро подряд.
6: Ну вот поэтому, да. Ты не человек, ты привидение, понимаешь?
7: Потом эфира BeamRadio.
6: А с другой стороны, ты помнишь, задавался вопросом совсем недавно еще менять ли псевдоним с Белов вот на Каспер, как вариант?
7: Сергей Каспер.
6: Сергей Каспер.
7: Каспер, Сергей. Да. Просто Каспер.
6: Тебя Касперский потом Каспер будут называть.
7: Сергей Касперский. А меня за это не сделают?
6: Не знаю.
7: Это же известный бренд.
6: Если ты с вирусами будешь бороться, может быть, и не сделают.
7: Готов. Я, кстати, и занимаюсь этим. Я борюсь с вирусами, как вам. Потому что когда другие болеют, я здесь на смене.
6: Конечно.
7: Так Сережа Касперский нравится.
6: В этом же вся наша работа. Помимо этого, мы еще занимаемся тем, что создаем потрясающее настроение прям на весь день, прям с утра, потому что мы лучшее утреннее шоу под названием «Утромены».
7: Здравствуйте, Сисем.
6: Сисем прям?
7: Да, Белов, Андрей, Дмитриев.
6: Все объединился, в кучу собрал. Да. Собирайте теперь пазл, кто здесь у микрофон. Андрей Дмитриев, Сергей Белов. Всем
7: хорошо.
6: Доброе утро.
7: Да, здравствуйте.
6: Потрясающая среда начинается.
7: Ехал грек через реку. Я же тебе рассказывал, зеленый светофор поймал. Вчера только мы разговаривали с Игорем Никитиным по поводу фортуны, удачи. Какая, самое большее везение в вашей жизни, которое произошло с вами, да. Вот, пожалуйста, сегодня, наверное, одно из тех, которое произошло со мной. Ребята, доехать за 5 минут от того места, где я живу, до студии с заходом сюда, это большая, большая редкость.
6: Ну, ты главное сделала.
7: Может быть, действительно что-то есть мифическое.
6: Ты гордишься собой, да. Самое главное?
7: Паранормально. Я собой, нет, я не горжусь собой.
6: Че, правила нарушал, что ли?
7: Да. Корю себя. И считаю сейчас, сколько мне придет этих с камер штрафов, друзья.
6: Да нисколько не придет.
7: На самом деле мы все гордимся тут и собой, и вами в том числе.
6: Ну и если быстренько рассказать о том, что нас сегодня ждет, то как минимум у нас сегодня несколько интересных диалогов состоится. Я знаю, к нам придут сегодня гости из Казанского зооботсада.
7: Это очень интересный разговор.
6: Поговорим про жирафов, они там вроде как приехали.
7: Слонов, носорог еще обещают нам купить.
6: Я тоже видел. Купить обещают?
7: Да, только пока денег не хватает.
6: Скидываться будем? Носорога, может быть, и
7: клича не
6: смысла.
7: Было? Выше головы не прыгнешь, потому что Ильсур Раисович об этом сказал. Как ты выше мэра? Ты,
6: ну, я думаю, тогда вопрос решится, да, может быть, на Саратове.
7: Мы с тобой шишку не держим там, так что...
6: Да. Помимо этого, конечно же, наши традиционные игры. В этом часе сыграем в Утромане. Но прежде нам предстоит, конечно же, рассказать историческую справку, чем же этот день в истории, собственно, остался в памяти людей.
7: 23 сентября, между прочим, сегодня.
6: 23 сентября.
7: 2 и 3.
6: Как быстро течет время. Еще и сегодня... Ну, в общем, это все уже скоро расскажем в исторической справке, а пока отправимся ее готовить. Еще раз всем доброе утро! Утро!
8: Реклама на Бим-радио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
10: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
11: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
12: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. «Казань», «Камалеева 32». Заходите. Акция действует до конца сентября.
13: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
14: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября «Чак-чак» пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
19: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
2: Да прибудет с вами Соу Сапилявое.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Историческая справка.
8: Знаете, тут Сергей Белов вне эфира такой интересный факт вкинул, предлагает.
9: Так я сейчас не буду, наверное.
8: Ты просто перефразируй какой-то. Нет, вот этот глагол замени на другой.
9: Ну, это вот ребята в Бимболталке это выдали, вбросы сделали. Социологи выяснили, что 98% людей, говорящих «доброе утро», врут.
8: Что мы после этого вам хотим сказать? Доброе утро, конечно же. Это историческая справка. Расскажем о самых интересных и значимых моментах истории человеческой. Да. 23 сентября. Ну и, конечно же, будем начинать традиционно с праздников.
9: Сегодня день осеннего равноденствия.
8: Есть такое.
9: Что это такое? Объяснять надо вам?
8: Ну, на всякий случай, давай.
9: Ой, открывать сейчас все это вот объяснять.
8: Ну, давай просто из головы.
9: Ежегодно в конце сентября многими людьми встречается день осеннего равноденствия, который имеет значение не только для астрономов, но и для многих людей. Само по себе равноденствие представляет собой астрономическое явление, связанное с пересечением Солнцем небесного экватора.
8: Вот так вот.
9: Все, и вот по этому поводу можно надуть шарики, сесть сегодня с утра, бабахнуть что-нибудь, если вам никуда не надо.
8: Ну, если простыми словами, то день и ночь практически равны друг другу. Во. Вот, это и есть, собственно, равноденствие.
9: А дальше ночь будет побеждать.
8: Я, кстати, сегодня с утра это ощутил, потому что я встал, все дни до этого я вставал, был прям солнечно, знаешь, солнышко уже раньше меня встал, а это я встаю и понимаю, что оно что-то где-то там еще зевает, еле-еле поднимается.
9: А то, что пасмурно, это никак не влияет на твои...
8: Может быть, тоже влияет, конечно.
9: Наблюдение.
8: Да. Ну, так или иначе, сегодня такой важный день, видишь, день равноденствия. А помимо этого, сегодня еще день рождения поисковой системы Яндекс. 23 сентября 97 года.
9: 90?
8: Систему представили на выставке, и с тех пор эту дату считают днем рождения Яндекса. Мы их поздравляем.
9: 97-го.
8: Вот, 97-го, да.
9: А я помню этот год.
8: Помнишь прям?
9: Я уже работал на радио.
8: А-а-а.
9: Да, я уже работал на радио.
8: Сейчас скажешь, что...
9: Где-то сидел я уже на радио.
8: Работал.
9: Там, собирал какую-то информацию, появился. Каким вот визуально, ну что-то такое сейчас такой топорный такой прям, ну... Вот что-то просто какая-то поисковая такая была плашечка, и все туда вбивали, и она выдавала. И самое интересное, это сейчас вы листаете до конца, там конца и краю нет. А раньше можно было на третьей странице просто поймать The End. Все, больше вкладок не было.
8: Ну так интернет растет вместе с нами, по всей видимости, я так полагаю. Совершенно совпало случайно. Мне кажется, это день информационных подразделений МВД РФ сегодня еще.
9: Поздравляем.
8: Конечно,
9: поздравляем.
8: Всех причастных поздравляем. Да, а также сегодня еще день дорожных войск ВС Российской Федерации.
9: Делайте свою работу, пожалуйста, хорошо. Наша служба и опасна, и трудна.
8: Ваша тем более, соответственно.
9: А то, что сегодня международный день жестовых языков?
8: Обязательно расскажем, конечно. Да. Сегодня же еще помимо этого тоже других праздников много. Вот музычку чуть-чуть поменять даже, чтобы рассказать о них. Ну вот, например, серьезное мероприятие — Всемирный день борьбы с раком груди сегодня. Ну вы, девчонки, следите за здоровьем с вами.
9: Готов это... бороться
8: готов?
9: Вместе с вами.
8: Вот.
9: Что, какой мой посильный труд может быть в этом деле? Смогу вот так сделать. Поддерживать вас вот так.
8: Он руку на плечо сейчас показывает.
9: Да, я, кладет, нет, ну, да, конечно да. же, приобнять там, сказать.
8: Вот, поддержка только такая, да.
9: Да. Сплюнуть через левое плечо могу.
8: Ну,
9: но если шутки в сторону, то, конечно же, это такой бич нашего времени. И я знаю, что сейчас огромное количество профилактических мероприятий направлено на то, чтобы девчата не испытывали такие беды и трудности в своей жизни. Будьте здоровы, пожалуйста, дорогие мои. И всем хороших этих упругих жизненных тонусов.
8: Прекрасно сказано, по-моему, да. Согласен. День песочных часов. часов. Сегодня еще, помимо этого, также день рождения жевательной резинки отмечается сегодня.
9: Это праздник.
8: Да.
9: Надо отметить.
8: Пожевать что-нибудь, видимо, да. Национальный день в Саудовской Аравии. Сегодня еще день чайных драконов.
9: Как звучит хорошо, день чайных драконов.
8: Ну, это вот бывает, получается, чайный гриб, а это чайный дракон. Почти одно и то же, мне кажется.
9: То есть это у них называется чайный дракон?
8: Не, я не знаю, это я из головы беру, если честно. Просто первая ассоциация.
9: Я ж тебе верю, парень наивный.
8: А сегодня еще день синдрома беспокойных ног, представляешь себе?
9: Это про меня. Это вот когда вот так вот сидишь под столом. Не, ты сидишь под столом, а у тебя нога под столом.
8: Нет, это не про нас, мы танцуем просто, понимаешь? У нас настроение сразу такое автоматически, да.
9: Некуда деваться.
8: Так, синдром неспокойных ног, на самом деле, очень популярная штука. Большое количество людей подвержены этому недугу, что ли, как его назвать-то?
9: Ну, я не знаю.
8: Раньше, ну, просто дергал.
9: Тремор какой-то.
8: Дергал ногами, и все. А сейчас, видишь, придумали уже название этому
9: синдрому. А это, то есть, не то, что вот мы качаем там вот черт, как это вот есть такое народное выражение?
8: Может быть.
9: Или это просто сидишь, тебе раз левое, потом раз правое.
8: Это уже черт вселился в тебя.
9: Я точно знаю, что если вы начинаете вот так вот ногой стукать об пол, да, дрыгать ею, да, то вытяните ее чуть вперед. И все, у вас не получится это делать.
8: А, смотри, какие секретики. Это все жизненный опыт богатый.
9: Конечно, мой практический опыт. Так, что еще интересного у нас сегодня?
8: Ну, у нас самое интересное, это то, где жизненный опыт прям вот как раз во всей красе себя показывает. Это, конечно же, наш народный календарь. И там сегодня, кстати говоря, тоже классный праздник. Петр и Павел Рябинники. Ну, собственно, да, ко дню Петра и Павла завершалась, созревал рябина, от осенних заморозков она становилась сладкой. У нас, видимо, горькой будет, да? Заморозков-то особо
9: ничего нет. Так она у нас и не поспела. У нас тут недалеко, кстати, рябина. Мы тут недавно искали рябину специально для одного из видео.
8: У нас что, трубочки были, что ли? Просто иначе я не вижу.
9: GPS, рябина. Искали рябину. Это не какая-либо установка, которая помогает нам держать небо чистым. Нет, это самое настоящее дерево, которое растет здесь. Надо сходить просто до него сегодня посмотреть. Но вряд ли она еще поспела в начале сентября. Ближе, наверное, к началу октября, вот так вот, может в нашей быть, широте
8: я
9: рябинка
8: не
9: будет.
8: Не совсем знаю, когда нас.
9: А ты любишь рябинку вот эту вот, наш православно сорвать, поутру холодного октября пожевать маленечко?
8: Я на вкус
9: выплюнуть ее, потому что она
8: не помню,
9: невыносимая. И дальше пойти.
8: Видишь, у меня стерты автоматически все воспоминания о ней. Ну что, вообще рябине приписывали, конечно, и чудодойственные свойства всякие, да, верили, что от бессонницы она помогает. Простой обряд предлагали сделать от бессонницы. Нужно взять ветку рябины и очертить ее окружность вокруг себя. Если так повторить раз 50, то у тебя голова закружится, и, возможно, ты просто сам упадешь и вырубишься. Ну, я только такой вариант вижу.
9: Я записал.
8: Записал, бессонница тебя, видимо, тревожит периодически, да?
9: Посмотрим.
8: Также из рябины делали любимые в народе настойки и наливки. Тут прям даже рецепт.
9: Компот. Интересно, рябиновый компот. Давайте я вам рябину, а вы мне компот. Готов поменяться, такой челлендж сделать.
8: Я сразу про вишневый сок вспомнил. Будете вишню? Нет. А вишневый сок? Не знаю, откуда уж это, если честно. Так, еще народные приметы, я думаю, нам тоже стоит обратить на них внимание. 23 сентября. Если теплый и ясный день сегодня, то зима будет тоже такой поздний, мягкий, без затяжных морозов. Ну как, мы теплый, ясный сегодня у нас день.
9: Отличный, кстати. Я думаю, что даже будет солнечно чуть позднее.
8: Ну, если так, то это прекрасно, конечно. Если будет дождь, то, соответственно, осень будет промозглый такой, затяжной, а зима обильный снегом. Если птицы летают высоко, осень будет теплой, низкой. Если низко летают над землей, то близким морозом, соответственно. Ну и если, самое главное, все-таки муравьи, если закупоровывают. Давай попробуй.
9: Тыкают.
8: Закрывают
9: собой.
8: Закрывают входы в муравейник, это к раннему похолоданию, соответственно. Ну и что не стоит делать в этот день? Начинать новые дела и проекты. Считалось, что они не принесут успеха. Совершать крупные покупки. Вот акцентируем на это внимание для некоторых, соответственно. Что еще? Затевать ремонт не стоит, выносить мусор из дома. Вместе с ним можно и удачу вынести. Так что сегодня терпите.
9: Я выносил.
8: Выносил?
9: Да, а вот мне после этого с зелеными светофорами-то и фартануло.
8: Ну,
9: мне, а не работает. Ну, со мной точно.
8: Опытным путем проверено, соответственно. Это историческая справка о народном календаре. Мы рассказали, наверное, самое время.
9: Тебя.
8: С именинами?
9: Тебя.
8: У меня?
9: У тебя сегодня именины.
8: У меня?
9: Андрей, да.
8: Спасибо.
9: С тебя
8: поляна. А у тебя нет?
9: С тебя поляна. Кстати, тебе предлагают ты мне рябиновую настойку? Не желаешь? Как раз по поводу твоих именин. Ну, зарябиниться маленечко.
8: Я, к сожалению, такое не пью. Или, к счастью, может быть. Это я не про рябину, это я про настойки, соответственно, да. Продолжим и расскажем вам о хронике событий, что происходило в истории человечества. Тут тоже много всего интересного. Если начинать, я бы начал с 1723 года. Там между Россией и Персией был заключен Петербургский мирный договор, соответственно. В 1784 году французский король Людвиг какой-то, 16-й получается, издал закон о том, чтобы все носовые платки были квадратными, так как шить их овальные формы было невыгодно. Представляешь, даже на государственном уровне это решили узаконить. Квадратные должны быть.
9: Они овальные.
8: Ну да.
9: Почему овальные, кстати, тоже непонятно? Так... Удобнее в них было заворачивать что-то?
8: Честно, не
9: квадратный,
8: знаю.
9: Квадратный, мне кажется.
8: Ну, вот он тоже решил, что лучше квадратный.
9: Это прям серьезная реформа.
8: Угу. В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле, или Галле, даже не знаю, если честно, из Берлинской обсерватории обнаружил Нептун. Все, с того дня они начали
9: вот
8: день Нептуна устраивать,
9: вот
8: видимо, да. С водичкой пей.
9: Именно, да, божество придумали, да, может, с этими, может, с вилами.
8: Да. Да, в 1848 году, как мы уже чуть ранее сказали, была произведена первая жевательная резинка, насколько я понял, прям дома это случилось. Джон Куртис, зовут человека, который, собственно, к этому делу причастен. Его благодарим, наверное.
9: А уже Томас Адамс запатентовал машинку для ее автоматического производства.
8: Интересно.
9: В Казани в 1921 году была создана первая государственная универсальная строительная контора. Дату считают днем образования строительной отрасли Республики Татарстан. Так что не вот в августе день строитель, а сейчас получается в Татарстане.
8: Да можно два дня устраивать, что прям.
9: Два ведущих.
8: Строители богатые.
9: Два ведущих. Да, здесь как раз готовы. Сегодня после 10 свободные.
8: Уже договорились, кажется, обо всем, да? 1928 год, в день осеннего равноденствия, началось строительство Московского планетария. Я, кстати, там был. Буквально, по-моему... предыдущим летом я там был. Большой, красивый, что... В нашем я не был внутри, поэтому даже сравнить, если честно,
9: посещайте.
8: Не могу.
9: Посещайте.
8: Интересно. Что еще можно сказать? Так. Ну вот, в 1939 году, во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке, была заложена капсула времени, которую должны были вскрыть в 6939 году. Представляешь себя?
9: Еще нет, да?
8: Нет, еще далеко нет. В капсулу, насколько я знаю, вложили женскую шляпу, мужскую курительную трубку, вредит здоровью и 1100 микрофильмов.
9: Ой, интересно посмотреть.
8: Сейчас может, что?
9: Там
8: это
9: мы узнаем, кто убил.
8: Санта-Барбару, может быть, они всю туда сложили, соответственно.
9: Ты прям забегай вперед, 1999 год, Казанский совет народных депутатов. Для нас это прям важное событие. Сейчас все встали, друзья мои. Ага. Казанский совет народных депутатов определил дату празднования тысячелетия Казани. 30 августа 2005 года Казань исполнилось официально 1000 лет.
8: Ну, это серьезно, соответственно, да. Ну и говорили мы уже, опять же, об этом событии. 1997 год была анонсирована еще анонсирована в 97-м году была она, смотри-ка. Поисковая машина Яндекс.ру.
9: Да я вот помню, что она позднее появилась, ближе к 98-му, 99-му году мы стали ей пользоваться. До этого мы пользовались, кстати, поисковыми системами, которые были со стороны тлетворного загнивающего Запада. Mm-hmm. А потом появился наш Яндекс. Mm-hmm. Как мы ее полюбили, это ж наша. Вот прям как вот своя рубашка к телу, понимаешь? Мягонько, приятненько, до сих пор ей пользуюсь. Кстати, мы с тобой об этом говорили вне эфира, что для меня, например...
8: И мы еще, кстати, не знали на тот момент, что сегодня праздник такой.
9: Вот. В 2008 году стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android.
8: Как мы технологично, получается,
9: первым
8: рассказали.
9: Смартфоном, работавшим на этой операционной системе, стал, я его помню, HTC Dream.
8: У меня, кстати, HTC был такой, да. Ну, может быть, немножко другой модели, но HTC, во всяком случае, был.
9: HTC у многих был.
8: По-моему, Dream. Единственный мечта. Мой Android, а дальше я с него как-то ушел. Ну что ж, расскажем мы о именинниках сегодняшнего дня, кто же сегодня родился, и, соответственно, поздравим некоторых из них с днем рождения тоже.
9: Давай поставим Хулио Иглесиаса.
8: Хулио Иглесиаса?
9: Это же не просто так, он сегодня родился, Хулио Иглесиаса.
8: Уже, к сожалению, не успеем, у нас слишком мало времени осталось
9: так,
8: для того, чтобы рассказать
9: Иглесиаса.
8: О них.
9: Хочется послушать с утра Хулио.
8: Он сегодня родился, кстати говоря, его поздравляем, да?
9: Он до сих пор жив. 1943 год, сколько товарищей лет, давайте посчитаем все вместе, у кого хорошо математически вот это вот отдел работает уже с утра.
8: Вы посчитайте и проснулся, да. Энтони Маки родился в 1978 году, американский актер, Капитан Америка, Новый мир, он снимался, 18+, на всякий случай скажем. Сабина Ахмедова, это актриса, соответственно, сегодня тоже отмечать день рождения. Иван Краско, советский и российский актер театра и кино, первым получил звание народного артиста России. Представляешь, первым получить это легендарное звание. Хулио Иглесиас, испанский певец, как раз, я думаю, рассказывать о нем смысла нет, потому что все
9: да и так прекрасно знают. Да вообще, вы что,
8: да,
9: ребята?
8: Да. Гуф сегодня еще родился, представляешь?
9: Кто?
8: Гуф.
9: Гуф?
8: Угу.
9: Гуф родился? Да, да ты что, у нас...
8: Смотри, он
9: наш...
8: родился, а я думал, с ним другое произошло.
9: Так и Гуфа надо послушать. Я тоже в последнее время, кстати, вот его текста мне очень нравятся. У нас СММ-специалист Маргарита влюблена в него тайно. Вот сейчас мы ее будем поздравлять.
8: Уже получается не тайно. Уже.
9: А я сказал это, да?
8: Уже секрета в этом нет, да. Ну и буквально еще несколько именинников, которые сегодня тоже отмечают день. Мансур Исаев, российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года. Сергей Тетюхин, российский волейболист, олимпийский чемпион, также сегодня отмечает день рождения. Эдвард Радзянский, родился в 1936 году. Сегодня, получается, российский писатель, драматург и сценарист. А еще сегодня бы день рождения отметил Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. 63 года до нашей эры, соответственно, первый римский император в этот день тоже родился.
9: В честь него июль появился. Да, этого не было, июль был 11 месяцев. Раз июль добавили, стал 12.
8: Это все опять наша фантазия или же это реальность уже? Это фантазия, да?
9: Да, бурная наша.
8: Да, ну пусть порой наша фантазия тоже превращается в реальность, пусть ваши мечты сбываются, ну и самое главное, этот день в наших с вами силах сделать тоже классным, незабываемым, а буквально через годик здесь на Бим-радио можно будет услышать об тех событиях, которые уже произошли здесь в исторической справке.
9: Да, год назад. Давайте сделаем этот день великим. Прям хочу себе уже бейсболку такую.
8: Все.
9: Да, я что-то сначала... уже не от первого утрамена это слышу. У вас какой-то девиз такой внутренний здесь на Бим-радио. Надо делать футболку и бейсболку и двигать. Кстати, хороший спич, хороший слоган. А вам пожелаем отличного утра, доброго и хорошего дня.
8: Есть такое.
3: Историческая справка. Реклама на Бим-радио. Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой «Акбарсбанка» и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: С вас 5 875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: так думаю, сейчас многих интересует, сколько еще продержится вот это вот красотище, которое творится в последние дни на улице нашего
1: города. Давайте я расскажу с большим удовольствием. Меня зовут Сергей Белов, его зовут Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
0: Все, доброе утро. О погоде не будешь?
1: Будем, все.
0: О погоде тоже?
1: Хорошо, все хорошо. До конца недели радуйтесь, бегайте, люди, загорайте. Все, все, вот из-за бабьего лета выжили, все, и начинаем готовиться к Новому году.
0: Все прям без чисел, без цифр, без
1: первая
0: всего,
1: мысль, так, которая приходит по завершению бабьего лета, знаешь, какая?
0: Какая?
1: Да, почем нынче зимняя резина?
0: Согласитесь, вчера эти темы разговоров уже тоже у нас начали.
1: 23 сентября на календаре. Переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Это по Татарстану. Ветер восточный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27 сегодня местами по Татарстану. Где же у нас это Сан-Тропе-то? Давайте посмотрим. В северо-восточной части, пожалуйста, там, где набережная Челны и Нижнекам, сегодня до плюс 27.
0: Ай, красота. Да 27 даже.
1: Так, а и Альметьевск с Бугульмой не отстают. Тоже ясная погода. До плюс 27. У нас в Казани сегодня, глянем, плюс 18 на данный момент. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточный. Такое приятное дуновение восточного ветра. Угу. Чувствуешь, я тут как будто на берегу стоишь, тебе так в лицо немножечко так. До 3 метров в секунду. 760 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Давайте глянем, что будет у нас завтра. Плюс 23.
0: Ай, красота.
1: А сегодня до плюс 24, завтра похолоднее маленько.
0: Ну ладно,
1: так,
0: простим этот градус.
1: Так, плюс 22, шикарно, суббота плюс 21, воскресенье плюс 20, понедельник плюс 20, 18, ясная погода во вторник, среда хорошо, четверг прекрасно, 1 октября, смотрите, плюс 19, плюс 20, пятница плюс 18. Короче, до следующей пятницы точно, включительно. Никаких дождей я вообще не вижу. Прекрасная летняя погода. Все.
0: Это здорово вообще.
1: Можно закрывать меня.
0: Радостно. Да. Не, тут надо красиво не закрывать. Завязано. Надо прям грамоту выдавать за то, что такую хорошую погоду нам рассказываешь.
1: А я, да, я такой.
0: Главное, чтобы теперь все это сбылось.
1: Все. Держите, ловите. Распишитесь. Принимайте хорошую погоду от БИМ Радио.
2: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Утромены. На БИМ Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Сергей, мне вот тут все не дает покоя один факт из исторической справки, о котором мы сегодня тоже рассказывали. Это вот то, что буквально сегодня, только много-много лет назад, сейчас скажу, в 1939 году, если быть точнее, была заложена вот эта капсула времени, которую должны были вскрыть в 6939 году. В нее, опять же, положили тут женскую шапку, шляпку, точнее, да, мужскую курительную трубку, вредить здоровью и 1100 микрофильмов. А вот интересный вопрос просто, а если вот сейчас тоже взять и какую-нибудь капсулу времени закопать, то чтобы туда положить и вообще насколько закапывать?
1: Ну вот смотри, если 6 тысяч, там сколько сказал?
0: 6339, что ли, год?
1: Это примерно 4...
0: А, 6939
1: это
0: год.
1: Это 4500 лет от нашего летоисчисления.
0: Но они
1: 4,5 тысячи лет. Что там останется от этой трубки, скажите мне, пожалуйста?
0: Не знаю, конечно.
1: Нам до пирамид ближе, то есть... чем до этой капсулы, которую откроют через 4,5 лет. Вы понимаете, о чем я?
0: Через 5 тысяч почти даже.
1: Подожди, ну, наверное, да, до пирамид ближе получается.
0: По
1: ну,
0: времени,
1: примерно,
0: да?
1: Примерно плюс-минус. Там самые поздние, короче, пирамидки нам достались.
0: Я именно сразу верю, если честно.
1: Так что
0: Сергей,
1: у них там?
0: Он так уверенно показывает сторону, где находятся
1: там
0: пирамиды.
1: Там вот, которые они, да, нет, я примерно показываю правильно. Я к тому, что вот сейчас вот эти вскрытые пирамиды, что там осталось вообще от этих шляп, от этих трубок? Вот что осталось?
0: Интересно.
1: Ну, что-то осталось.
0: Ну, наверное, да. Что-то даже, чтобы туда положить и вообще насколько закапывать?
1: Ну вот смотри, если 6 тысяч, там сколько сказал?
0: 6339, что ли, год?
1: Это примерно 4...
0: А, 6939
1: это
0: год.
1: Это 4,5 тысячи лет от нашего летоисчисления.
0: Но они
1: 4,5
0: вот...
1: тысячи лет. Что там останется от этой трубки, скажите мне, пожалуйста?
0: Не знаю, конечно.
1: Нам до пирамид ближе.
0: То есть...
1: чем до этой капсулы, которую откроют через 4,5 лет. Вы понимаете, о чем я?
0: Через 5 тысяч почти даже.
1: Подожди, ну, наверное, да, до пирамид ближе получается.
0: По
1: ну,
0: времени,
1: примерно,
0: да?
1: Примерно плюс-минус. Там самые поздние, короче, пирамидки нам достались.
0: Я именно сразу верю, если честно.
1: Так что
0: Сергей,
1: у них там...
0: он так уверенно показывает сторону, где находятся
1: там
0: пирамиды.
1: Там вот которые они, да, нет, я примерно показываю правильно. Я к тому, что вот сейчас вот эти вскрытые пирамиды, что там осталось вообще от этих шляп, от этих трубок? Вот что осталось?
0: Интересно.
1: Ну, что-то осталось.
0: Ну, наверное, да. Что-то даже находят, что-то потом с чем-то занимаются.

0: сразу верю, если честно.
1: Так что
0: Сергей,
1: у них
0: там... он так уверенно показывает в сторону, где находятся пирамиды.
1: Да, вот которые они, да, нет, я примерно показываю правильно. Я к тому, что вот сейчас вот эти вскрытые пирамиды, что там осталось вообще от этих шляп, от этих трубок? Вот что осталось? Ну, что-то осталось.
0: Ну, наверное, да. Что-то даже находят, что-то потом с чем-то занимаются ученые тоже. Вопрос нашим слушателям. Плюс 7-92-72-42-102
1: и 8. Зачем так далеко? А зачем так далеко?
0: Поближе, через год открыть.
1: Капсулу, тут только через 4,5. Ну, конечно, но сделать через 100 лет, через 150. Интересно же, что там вы там написали, написюкали, да?
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Микрофильмы это тоже. 4,5 тысячи лет.
1: Ну,
0: а представляешь, они же эти микрофильмы наверняка на каких-нибудь дисках или кассетах сделали. А сейчас у кого? У кого эти диски, кассеты?
1: Да, он говорит.
0: Тут еще найди место, куда подключить это дело.
1: Артем Патрин пишет, положите Nokia 3310, и там зарядки 99% останется. Хорошая шутка с утра.
0: Это уже нечестно, как будто бы, если честно. Потому что, ну смотрите, Nokia, она же из прошлого уже.
1: Вот это хороший
0: то,
1: вопрос.
0: Сейчас актуально.
1: Вот хороший вопрос. Смотрите, о том, что бы вы заложили в капсулу времени вот этим будущим поколением. Через 4, через 5, через 7 тысяч лет. Чтобы вы от нашего времени туда бы включили в эту капсулу времени. Интересно? Вот это интересно.
0: Интересно, да.
1: Предлагает канистру бензина 92-го.
0: 92-го. С обязательным указанием цены, стоимость за литр. Это тоже важно. Да, интересно, интересно. Да, бог. Я как тут предлагает, в общем, как нумизмат, деньги разных стран. Это все интересно. В общем, вы присылайте свои варианты. Я тоже свое предложение внесу, так скажем. Я бы туда, в капсулу, положил золотые нулевые. Просто потому, что они у нас далее в эфире. Ваше сообщение тоже довольно скоро прочитаем.
2: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
5: Может, до весны подождем?
6: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну и на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утром Н» и юриста и финансового эксперта Халиуллиной Регины Нарфаилевны. Долги давят, юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, еще раз 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе». В МАКС возрастной ограничение 12+.
1: Реклама на Бим-радио. Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
5: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Это действительно твой выбор?
1: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
9: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
11: Скальпель. Нож.
12: Мы его теряем.
11: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
12: Что? Он жив?
11: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
13: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Расскажем самую актуальную информацию с казанских дорог. 4 балла, местами затруднений уже имеются. Крупнейшие пробки. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натана Рахлина 11 минут. Гвардейская улица от Аметьевской магистрали до отеля Кутуя 9 минут. Улица Восстания от Восхода до Кулахметова 7 минут. Также 7 минут вы потратите на улице Вересаева и Ленинградской улице от Ударной до Айдарова. Танковая улица от остановки улицы Карбышева до проспекта Универсиады 7 минут. Ситуация на мостах и дамбах в целом зеленого цвета. Линьская дамба во всех направлениях свободна. Мост Миллениум в центр 1 балл, из центра по нулям. Кировская дамба в центр 2 балла, из центра 0. И третья транспортная дамба опять же во всех направлениях совершенно свободна. Взглянем на карту для того, чтобы сообщить вам о ДТП, если они, конечно же, имеются. Так, ну пока даже и не вижу, если честно.
4: Какие молодцы.
3: Сейчас поприближаем везде немножко, потому что вижу мадышки покраснения.
4: Ну давай посмотрим, в Зеленодольске может есть.
3: Зеленодольске?
4: Волжске,
3: по всей России придется искать.
4: Нет. Если уж говорить о ДТП, хотя бы одно надо найти для сравнения. Что у них-то там есть, а у нас нет.
3: Да, чтобы похвалить сравнение, да? Но мы и без сравнения, на самом деле, похвалим. Молодцы, в том же духе продолжайте. По-моему, для среды очень даже неплохо для этого времени. 4 балла. В целом затруднения есть, но непродолжительные по времени. И ДТП, самое главное, нет. Предлагаем продолжать так же и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор игры «Утромани» ИП Сатарова Эльвира Кокилевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие, качество мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32, телефон 245-21-50. Еще раз, 245-21-50. Ну а мы же приступаем к игре под названием «Утромани», в рамках которой мы обычно разыгрываем деньги. Но сегодня деньги разыгрывать мы не будем, потому
4: почему
3: что...
4: Это?
3: Не будем?
4: Нет, а почему сразу я и не будем разыгрывать деньги?
3: Ну, может быть, мы так, и с тобой будем
4: сегодня играть. Тащите десяточку, сейчас я буду красиво забирать. Красиво сейчас буду забирать со слушателями.
3: Красиво десяточку будем. Да. А, ну со слушателями ты, естественно, заберешь, они у нас ого-го, какие умные.
4: Рябиновая настойка у нас уже есть. Осталось дело только для этого. А у тебя сегодня именины. Ты что, как кочевряжешься? Нам десяточка очень даже нужна.
3: Смотри, как разводит меня на деньги.
4: Для того, чтобы красиво отметить твои именины. Ты когда вообще именины свои праздновал?
3: В феврале праздную день рождения.
4: Но это день рождения. А именины?
3: Именины
4: вот такие вот.
3: Нет, именины не праздновал.
4: Смотри, какой денечек сегодня. До плюс 27. Прям погода шепчет. Рябиновая настоечка. На, десяточка. Да хорошая. Продолжение дня. А что, после 10 свободно сели, посидели быстренько, мясцо пожарили. Давай, тащи.
3: План, конечно, интересный.
4: Тащи, да. Сейф. Ну что, вопросы будут?
3: Вопросы,
4: ну хотя
3: будут.
4: Формально же надо что-то позадавать и на что-то подвечать.
3: Смотри, я уже боюсь это задавать, потому что это как будто на меня уже десятку повесили. Ну ладно, мы поиграем с нашими слушателями. Плюс 7-92-72-42-102-8. Присылайте свои ответы, просто пообщаемся, посмеемся, поотвечаем на те или иные вопросы. Ну и давай какой-нибудь первый уже что ли зададим. У меня есть, если
4: давайте,
3: хочешь.
4: Задавайте мне вопрос.
3: Тогда первый вопрос понеслась. Чтобы уменьшить искажения от атмосферы, астрономы нередко проводили наблюдения высоко в горах. Астроном Иоганн Шрётер считал, что идеальные условия для обсерватории находятся на ней. Возможно, в будущем идею Шрётера можно будет реализовать, назовите ее.
4: Досрочный ответ.
3: Досрочный
4: гора
3: ответ.
4: Гора Эвереста, Джомолунга.
3: А вот и нет. А
4: нет,
3: вот и
4: серьезно?
3: Все, десятку ты мне торчишь, смотри.
4: Да. Они на космической станции?
3: Давай еще раз я повторю вопрос. Я даже не смотрю, на самом деле, ответ, который присылают слушатели. Чтобы уменьшить искажение от атмосферы, астрономы нередко проводили наблюдения высоко в горах. Астроном Иоганн Шрётер считал, что идеальные условия для обсерватории находятся на ней. Возможно, в будущем его идеи можно будет реализовать. Ну и нужно назвать ее. Назвали ее-то? Давай послушаем.
4: Да, есть, кстати. кстати, уже правильный ответ.
3: Что, прям кто-то Луна написал?
4: Да, все написали Луна.
3: Вот, вот.
4: Потому что все хотят шашлыки на Бим-радио в честь твоего именинного дня.
3: Но платит Серега. Так, те, кто отметил Луну, вы молодцы, вы правильно ответили.
0: Утромани.
4: Десяточка.
3: Нет, это соточка же еще.
4: Сколько мы забрали уже? Соточку забрали?
3: Да, и то ты не ответил на самом деле, да?
4: У меня команда, смотри, какая работает. Команда, ух.
3: Тебе даже думать не надо.
4: Вообще красота.
3: Это круче любого искусственного интеллекта. Это, понимаешь, общий
4: интеллект.
3: Ребят,
4: я вас верю, вы молодцы вообще. Смотрите, сколько правильных ответов. Я горжусь вами. С утра проснулись, уже такие вопросы щелкаете, как орешки.
3: Все, вот те, кто ответил, вы обязательно подавайте заявку и приходите к нам в утро.
4: Сколько ты там уже нам торчишь? 500?
3: Не-не-не, сотка все так же. Один вопрос был такой, да. Все, переходим ко второму вопросу. 101. Рубль на кону тогда. Редактор надеется, что в этом вопросе вам не придется выбирать из двух версий. Нумулиты – ископаемые организмы, от которых остались мелкие пластинки округлой формы. Назовите, точнее, название нумулитов происходит от латинского слова со значением «она». Назовите ее. Смотри, я сегодня ее назвать прошу постоянно.
4: Давай. Я что-то профукал начало вопроса.
3: Давай.
4: Повторите, пожалуйста,
3: еще раз,
4: уважаемый этот...
3: Редактор дождь. Надеется... Редактор надеется, что в этом вопросе вам не придется выбирать из двух версий. Нумулиты – это ископаемые организмы, от которых остались мелкие пластинки округлой формы. Название нумулитов происходит от латинского слова со значением «она». Назовите ее. Ну, может быть, вот это вот нумулиты на что-то похоже, на какое-то слово.
4: Но у меня есть вариант.
3: Какой?
4: У меня команда работает.
3: Команда работает?
4: Да.
3: Сразу прям прислали варианты ответов?
4: Вот, улитка.
3: Улитка.
4: Ну, нет, нет, не улитка.
3: Забавно, но нет.
4: Или улитка, да.
3: Нет, не улитка.
4: Чешуя.
3: Чешуя тоже нет.
4: Нет.
3: Нет.
4: Ракушка.
3: Ракушка тоже нет. Смотри, все рядышком.
4: Монетка.
3: Все, монетка. А вот это уже, на самом деле, абсолютно верно.
4: А вот Артемка молодец, Артемка молодец.
3: Ну, как раз же людей, которые собирают монетки,
4: нумизматы. Ну, вот нумизмат,
3: же,
4: наверное, да, с этого слова.
3: Да, да,
4: нуми.
3: Да, конечно.
4: Абсолютно
3: да.
4: Верно. Вы, слушайте, 500 рублей забрали у Андрея.
3: Красавчики.
4: На его же именины.
0: Утромани.
4: Испекли мы каравай.
0: На Бим Радио.
4: Ты что-то как-то этот... Потеть начинаешь, Андрей.
3: Да, конечно, ты тут на меня...
4: Ближе к тысяче.
3: Какие-то, знаешь, деньги повесил, ты огромнейшие прям. Все, ну давай, у меня кончаются вопросы уже, если честно. Не, на самом деле, бесконечное количество. Ну, вот еще один точно.
4: На тысячу сейчас, на рубалечек.
3: Блин.
4: Ну что для тебя такой рубалечек?
3: Ай, была,
4: даже
3: не была.
4: На килограмм говядины не хватит.
3: Одна европейская провинция в конечном счете обязана своим названием Римскому легиону. Позже из слова «легион» выпало пару букв, а на гербе провинции появился он.
4: Провинция какого государства?
3: Вот тебе все скажи. Одна европейская провинция, да, в конечном счете обязана своим названием Римскому легиону. Позже из слова «легион» выпало пару букв, а на гербе провинции появился он, соответственно.
4: Лев,
3: кто?
4: Леон. Франция.
3: Прям сразу, что ли,
4: да,
3: ты знаешь?
4: Да,
3: досрочный,
4: да,
3: ответ, что ли?
4: Да, да.
3: Ну, ты красавчик, конечно.
4: Да.
3: Абсолютно верно. Все те, кто тоже так же ответил.
4: Молодцы,
3: так,
4: ребята,
3: подумали.
4: Вообще молодцы, молодцы.
3: Действительно.
0: Утромани.
4: Есть вопрос от нашего слушателя для меня. Могу его переадресовать всем.
3: Давай.
4: И уйдем красиво на,
3: давай,
4: на
3: давай,
4: что-то
3: давай.
4: Красивое. Там,
3: давай, договорились. Нашем.
4: На одной ретро-вечеринке организаторы предположили, какие МС... МС – это мастер церемонии, да?
3: Угу.
4: Имена выбрали бы себе некоторые знаменитые люди прошлого. Например, МС Крупа – это МС Крупская. Угу. МС Космонавт – это Гагарин, угу, Юрий Алексеевич. Угу. А кто, по их мнению, скрывался бы за именем МС Квадрат? Пишите, угу, поехали. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
3: Может быть, разомнем. Малевич, может быть?
4: Может быть. Но это неправильный
3: ответ. Квадрат?
4: Это неправильный ответ.
3: Это
4: МС Квадрат.
3: МС Квадрат.
4: МС Квадрат. Губка Боб. Губка Боб. МС.
3: Нормально.
4: МС Губка Боб уже прикольно звучит.
3: Там, я не знаю, из Майнкрафта кто-нибудь.
4: Не, ну я вам дам время подумать. Песню послушаем.
3: Прям песню послушаем?
4: Да, что нет?
3: И у нас уже потом не будет времени для правильного ответа.
4: Так, давайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Знаменитая МС Квадрата. Чья? Чья знаменитая? Квартальнов. Пифагор. Малевич. Губка Боб. Эйнштейн! Абсолютно верно. Регин молодец. Регин сегодня приглашается на наши пока еще не состоявшиеся шашлыки. Сейчас будем разговаривать с Андреем по поводу рубалька, которого, в принципе, Ты давно рубалек-то видел в виде купюры?
3: Все, вы, в общем, подавайте заявку, приходите и участвуйте в нашей игре под названием «Утро
4: Мэни». Ну, мы все слышали, да?
3: А мы дальше пойдем. У нас, кстати говоря, уже новый час. Доброе утро всем.
0: Утро Мэни. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В детских садах стартовал проект Минпросвещения «Орлята-дошколята», посвященный традиционным ценностям. В рамках инициативы для малышей организуют 18 мероприятий, которые помогут познакомить их с российскими духовно-нравственными традициями. Открытие мультимедийного фонтана на озере Кабан намечено на 30 августа 2027 года. В светлое время суток фонтан запустят в спокойном режиме, а по вечерам здесь будут показывать светомузыкальные представления. Зрители увидят лазерные эффекты и проекции, вдохновленные татарской культурой. От световых шоу на Кабане до гитарных рифов в Максимилианс. 10 октября в ресторане Максимилианс пройдет вечер рок из 90-х от Beam Radio. В программе «Живое исполнение главных рок-хитов 90-х», конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать?
2: А, от души мать, реал красава, нестяк гриванула.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Загородный формат. Программа о комфортной жизни за городом.
9: Ну что ж, мы начинаем наши традиционные по средам беседы на тему загородной жизни. В студии уже соведущий Ленар Боговединов, основатель проекта «Загородный формат», руководитель комитета девелопмента и строительной индустрии Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, амбассадор загородной жизни. Доброе утро, Ленар.
10: Доброе утро.
9: Да, помимо этого у нас сегодня присутствует еще один гость студии, Екатерина Погодина. Это основатель студии комплексного озеленения интерьеров и ландшафта «Арни», член Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, надежный партнер загородного формата. Тоже доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Здравствуйте.
9: Ну что, прям, наверное, сразу к делу, да? С первого вопроса начнем. Что такое мастер-план участка? Простыми словами именно эту тему мы сегодня обсуждаем.
11: Это понятная схема участка, где мы заранее, до начала строительства, будем понимать уже, где находится дом, где баня, где въезд, парковка, зона отдыха и прочее строение.
9: Чтобы потом все не переносить, видимо, да?
11: Все верно, да. Это гораздо упрощает жизнь и строительство, благоустройство участка.
10: А расположение коммуникации тоже входит в этот мастер-план?
11: Оно туда не входит, но уже есть понимание. То есть, если вы знаете, где у вас будет располагаться огород, куда нужно будет тянуть дальше воду, то это очень упрощает.
10: Канализейшн там...
11: Вот канализация, это больше к строительству, это не к благоустройству.
12: Да, задам вопрос тогда, Кать. А вот чем отличается вот мастер-план от полноценного ландшафтного проекта?
11: Полноценный ландшафтный проект – это более сложная техническая документация. Здесь не только технические моменты прорисовываются, прописываются, также освещение, полив, конструкции, материалы. Мастер-план – это все-таки больше такой упрощенный вариант полноценного проекта.
12: Ну, я скажу, как человек, который радеет за загородную жизнь, сейчас эта культура только начинает развиваться. Вот если у нас взять квартиры, да, мы живем в квартирах, то у нас каждый третий ремонт проходит с дизайнером уже сейчас. Это становится статистикой, и мы понимаем, что дизайн – это классно. А вот все-таки в ландшафте это только культура у нас сейчас приходит, правильно? И вот сейчас мы и в формате загородном формате мы как раз прививаем эту культуру загородной жизни, потому что многие начинают сами почему-то думать, что я сам могу высадить, и мне так будет проще, и так будет лучше.
9: Я сам? Это еще с детства у нас появляется, да, в каком-то возрасте.
10: А что это я тут буду деньги переплачивать-то? Я сейчас иду, господи.
9: Если вы думаете, что это сарказм, а Сергей, нет, на самом деле.
12: Так я через это прошел, я ровно так и сделал сам.
10: Я думаю, что это очень частая такая, как это, претензия, которая заявляется вам со стороны, ну, потенциального клиента,
12: да,
10: потребителя.
12: Да, конечно, я же могу любую сортую посадить, и слава богу, пусть она растет. Но это абсолютно не так, это совсем другая история. А скажите, пожалуйста, Кать, а когда лучше вообще мастер-план делать? До строительства дома или вот после строительства дома?
11: Вот идеально это делать до строительства дома, потому что часто бывает ошибка, когда люди уже построили дом, а еще столько всего хочется, а места для этого уже нет. На бумаге гораздо проще поменять расположение строений, дорожек, расположение зон. Это можно делать бесконечное количество раз, чтобы уместить все, что хочется.
9: Да, соответственно, то, что уже построено, перенести будет сложнее.
11: Нет, верно.
9: Вообще, лично мне кажется, конечно, тоже есть плюс делать мастер-план после уже того, как построили. Зато максимально точный будет мастер-план. Прям вот все будет отражать.
12: Вот здесь чуть-чуть не согласимся. Вот Катя, наверное, возразит сейчас по этому поводу.
10: А можно сразу два мастер-плана? До и после? Вот так вот работаем мы?
11: До и после чего?
10: И после строительства уже.
12: А зачем второй-то мастер-план, если первый хорошо сделали,
10: потому что
12: второй уже не нужен?
10: Потому что не всегда получается после строительства совпадение с планом, как мы знаем.
11: После строительства можно внести корректировки. Ну и бывает такое, что строительство дома длится год-два, потом ремонт, и потом желания заказчика меняются.
10: Приходит опасно.
11: Все верно. Переделать на бумаге, конечно, гораздо проще, чем... в реальной жизни уже переносить.
9: Но лучше все-таки заранее продумать все, как должно быть сразу, идеально.
11: Да.
12: А до более того, как раз именно специалисты ландшафта могут сказать, куда поставить дом правильно для того, чтобы была правильная зона теней. Я правильно понимаю, где можно посадить деревья, где будет у вас зона отдыха. Я совершил большую ошибку, построил дом, знаю, ну, все, мне должно быть все на солнечной стороне. А теперь я думаю, где же мне теперь после обеда посидеть в тенечке? А у меня тенечки нет. Вот сейчас я перестраиваю историю и обращаюсь вот к Кате как раз по этому вопросу.
11: Да, это важный момент, на самом деле. Если вы любите пить утренний кофе на рассвете, то важно, чтобы терраса смотрела на восход, а не в какую-то другую сторону. Если у вас есть дети, очень важно, чтобы детская площадка была не около дороги. Ну, то есть многие зоны, многие строения, на самом деле... имеют свое место на участке, и это как раз-таки в мастер-плане или в полноценном проекте гораздо проще предусмотреть.
12: Ну, а какие объекты можно, простите, а какие объекты можно вообще расположить на мастер-плане?
11: Любые строения, дорожки, любые зоны, например, баня, парковка, въезд, зоны отдыха, детские площадки.
9: Бассейн.
11: Хозблок, да все что угодно. И все это можно заранее продумать.
9: Ну, это, мне кажется, даже нужно заранее продумать. Все-таки.
11: Это, наверное, даже больше про эргономику участка и про ваш сценарий жизни на нем. Ну, то есть, что вы там хотите делать?
9: О, так. Вот это, кстати, классно. Про сценарий жизни тоже нельзя забывать, действительно.
12: Тогда задам вопрос. Кому этот вообще мастер-план нужен? Мужчинам или женщинам?
11: Семьям. И мужчинам, и женщинам.
12: А я как мужчина скажу, что это нужно в первую очередь мужчинам, потому что женщины — это творческие существа. Спасибо, что они есть рядом с нами, и у них каждый день что-то меняется. У меня дома ни одно растение с первого раза еще не прижилось без мастер-плана, да, оно постоянно где-то мигрирует. Все-таки я думаю, что это нужно мужчинам для того, чтобы спокойно, безболезненно делать свой сад комфортным и, самое главное, не спорить с женой.
10: Да-да-да.
9: Это когда еще появляется третье мнение какого-то у мастер-плана, проще становится, конечно же, наверное, да.
10: Это прекрасное начало, о котором сейчас Ленар рассказывал. Какие ошибки можно избежать, если сделать мастер-план до начала строительства? Наверное, вот этот вопрос истекает из того, что сказал Ленар.
11: Да, но это вот как раз о том, что, допустим, если вы уже построили дом без мастер-плана, а потом вам хочется и то, и другое, третье, различные зоны, а места для них уже нет. И вот есть, ну, к примеру, нежелательно располагать мангальную зону около строений, около хозблока. Или важно, чтобы в зоне огорода была все-таки вода, так как растениям нужен полив.
12: Ну, значит, в мастер-план. А я правильно понимаю, там можно и спланировать и воду, и электричество, и все коммуникации?
10: Коммуникации, да.
11: В самом мастер-плане этого нет, но у вас складывается понимание. То есть что дает мастер-план? Он дает понимание вашего будущего участка. И вы можете водопроводную трубу вывести из дома в ту сторону, где у вас она нужна будет в дальнейшем.
12: А, не нужно будет потом перекапывать, если я решил какую-то мангальную зону поставить в другом конце, а у меня там нету мойки.
11: Все верно, да.
10: Скажите, пожалуйста, Екатерина, а вот какой самый необычный мастер-план у вас попадался в вашей практике? Вот просто любопытно, в нескольких словах. Вот
11: необычная идея?
10: Настолько, что даже вы, профессионал, сказали...
9: Пу-пу-пу!
10: Да-да-да, как тут быть-то мне сейчас? Так, чтобы и с клиентом остаться на хорошей ноте, и при этом сделать все правильно.
11: Ну вот по поводу мастер-плана я вам не могу сказать, что что-то такое уже было оригинальное, потому что это новый продукт. Мы его только в этом году придумали и ввели, да, потому что увидели потребность у людей. А что касается проектов, ну для меня самый, наверное, оригинальный, интересный проект — это был плодовый сад, огород в лесу. Вы когда-нибудь видели
10: такое? Отдельно, без дома, без жилых построек?
11: Без дома, да. Постройки все отдельно, они были отдалены от этой зоны, а вот огород и плодовый сад в лесу.
9: Интересно, конечно.
12: А что вы сделали? Вырубили
10: такой
12: лес?
10: Да, сад на аутсорсинге, понимаете?
11: Мы его вырубили до нас, да. Мы там сделали подпорные стенки, организовали зону огорода, поменяли грунты. Ну, то есть это прям вот полноценная такая масштабная работа была. Но в лесу я это делала первый раз, правда.
10: Слушайте, интересно, и подход вообще не то чтобы даже автора, а самого клиента любопытен. Любопытен, почему так, да? Сколько времени занимает создание мастер-плана, и почему он делается быстрее обычного ландшафтного проекта?
11: Ну, почему быстрее? Потому что он упрощенный. Там нет детализации, нет технических моментов, ну и соответственно поэтому быстрее, да. Если, допустим, полноценный проект изготавливается от 2 до 6 месяцев, то мастер-план от 2 недель до месяца.
12: А вот на этапе мы будем знать, на этапе мастер-плана, мы будем знать, где будет газон, где будут деревья, какие посадки?
11: Там все будет обозначено, все зоны, и плодовые, и декоративные, и клумбы, но без детального разбора дендрологии.
12: О, слово дендрология.
9: Ну, это в смысле, какое конкретно растение там,
11: да,
9: допустим,
11: да, да, да. То есть, ну, к примеру, там, клумба из многолетних растений. Или изгородь из кустарника. То есть для вас это будет понятно, но без детализации. Это вам понадобится уже, когда вы дом достроите, когда сделается дорожно-тропиночная сеть, и вы придете уже к растениям, скажете, а вот давайте теперь доработаем это. И тут уже начинается следующий этап.
12: И самое главное, если у нас мастер-план есть, то в целом мы можем уже без привлечения ландшафтного дизайнера сами, ну, с женой, там, не знаю, с детьми.
11: С фантазиями, да, придет.
12: Ну, добавим фантазии, но, по крайней мере, мы понимаем, за эту клумбу не выходим.
9: Ну, хотя бы есть уже от чего отталкиваться, да.
12: Однозначно, потому что, ну, я честно скажу, опять-таки, спасибо женщинам, что вы есть с нами. У женщин нет краев, особенно в огороде. Если их не ограничить, то, мне кажется, засадят цветами все и засадят там клубникой все, что можно.
9: И заборы только для этого и строят, чтобы ограничить их как раз.
10: Вот хороший вопрос у меня назрел, пока у нас есть время. Вот смотрите, часто, когда вас призывают в качестве специалиста для создания мастер-плана, да, наверняка вы же предлагаете этот мастер-план под какой-то проект. Часто это бывает семья. У нее есть мнение, у него есть мнение. Тут, наверное, еще приходится выступать неким таким семейным психологом для того, чтобы урегулировать все эти разногласия в одном проекте. Как это получается вообще? Что вы для этого делаете?
11: Это, наверное, уже опыт. Но это долгая беседа.
10: И с ним, изучаем. И с ней отдельно так. Нет, отойдем, это... поговорим так. А с ней я вот так, я сейчас...
12: Ты хочешь этого, а ты чего хочешь?
10: А с ней я такую политику сейчас буду вести.
11: На самом деле компромисс пары находят достаточно быстро. И хорошо, что участки у нас не по одной сотке, а все-таки есть пространство, чтобы угодить каждому члену семьи.
12: Я так понимаю, ландшафтный дизайнер является таким психологом, и они наконец-то между собой начали разговаривать и поняли, что они хотят.
10: Это же искусство, на самом деле, предложить и ей, и ему, согласно их идеям и интересам, и соединить это в одном проекте. Это на самом деле, вот это стоит того, чтобы обратиться к такому человеку.
9: А мне на самом деле нравится, что вот это вот все мы тоже соединили в одном прекрасном проекте, в рамках которого сегодня ведем эту чудесную беседу.
12: Можно один вопрос сейчас будет у всех радиослушателей. Сколько стоит мастер-план?
9: Ну, такой вопрос, да, мы хотим услышать.
11: Мастер-план стоит 50 тысяч рублей.
10: Нормально. Для вашего семейного спокойствия это нормально.
12: Супер. Сохранили семью и бюджет.
9: Согласен, конечно же, да. Ну что, я благодарю вас за эту прекрасную беседу, очень получилось так познавательно. Соведущий Ленар Боговединов, основатель проекта «Загородный формат», руководитель комитета девелопмента и строительной индустрии Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, амбассадор загородной жизни. А также благодарим Екатерину Погодину, основатель студии комплексного озеленения интерьеров и ландшафта «Орни», член Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, надежный партнер «Загородного формата». Вас благодарим и надеюсь увидеть вновь здесь, в нашей студии.
12: Конечно.
9: Ну и, конечно же, у меня есть для вас еще и информация на правах рекламы, которую обязательно делюсь. Строите загородный дом или мечтаете о комфортной жизни за городом? Загородный формат на Бимрадио – это проект, который собирает проверенных подрядчиков и экспертов. От проекта и инженерии до ландшафтного и интернета. интерьера. Каждую среду в 8 часов 10 минут практически темы, ответы на ваши вопросы и розыгрыши от партнеров. Слушайте «Загородный формат» на Бим-радио. И, кстати, студия комплексного озеленения интерьеров и ландшафта «Орни» является надежным партнером «Загородного формата». Подробности можете найти на сайте zagformat.ru. Подписывайтесь на Макс-канал проекта «Загородный формат». Возрастное ограничение 12+.
8: «Загородный формат». Программа о комфортной жизни за городом.
9: И да. Еще немножко информации на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены», юриста и финансового эксперта Халиуллина Регины Рафаэльевны. Долги давят, юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18, первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
13: Реклама на Бим-радио.
14: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
15: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
18: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
19: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
20: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
21: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк». Банк спорта Республики Татарстан.
20: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
22: С вас 5 875 рублей.
23: За новый кроссовер «Хавейл»?
22: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
25: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
26: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
27: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
28: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: не оферта.
1: Точнейший прогноз погоды на
2: Белрадио. Шустрый. 23 сентября у нас в Татарстане переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27 на северо-востоке, юго-востоке, в северной части восточного Татарстана. Нижнекамск, набережной Челны сегодня воздух прогреется до плюс 27. Переменная облачность с преобладанием все же солнца. Все то же самое примерно в юго-восточной, там где Альметьевск и Бугульма. В Казани, в столице Татарстана, сегодня плюс 18. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Давление в норме 762 миллиметра ртутного столба. И магнитное поле Земли спокойное. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Нетревожные новости. Звуки Замбези.
2: Да,
1: ну
2: супер.
1: Что, начинается одна из любимейших рубрик наша.
2: Обожаю.
1: Да, какой человек-то у нас в студии сегодня присутствует? Мы приветствуем Анастасию, это зооинженер отдела Савана Казанского зооботсада. Доброе утро, Анастасия.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Ну и тема разговора у нас сегодня вообще потрясающая, просто о высоком сегодня будем говорить. О высоких гостях Казани, как кипер Казанского зооботсада летала в Африку за жирафами. И насколько я понял, это как раз, Анастасия, вы туда и летали.
3: Да, все верно.
2: Я 8 жирафов у нас, да?
1: 8 жирафов?
2: 8 жирафов.
1: Это у нас
2: 8.
1: Анастасия.
2: Как вы одна, Анастасия, с 8 жирафами справились?
3: Ой, слава богу, я была не одна. Слава богу, у нас была команда, которая туда ездила. Люди, которые ездили туда, приехали туда немножко заранее. И непосредственно мы, кто приехал туда непосредственно на выгрузку уже. Это было непросто, но мы справились.
2: Жирафы-то симпатичные? Фотографии
3: очень
2: имеются?
3: Красиво. Конечно, жираф. Фотографии имеются.
2: А вы нам дадите ли социальных сетей нам выложить жираф вот этих первых? Мы будем первым, кстати, эксклюзивом. А что, в социальных сетях?
1: Подожди, она еще нам ничего не ответила. Она видит, что...
2: Так она согласна.
1: Она может головой,
2: ключ магнитный у меня из студии. Кто его выпускает?
3: Выпустите.
2: Так вот, хороший вопрос. Смотрите как. К нам прилетели в Казань настоящий африканский жираф. Да, благодаря вам, кстати. Вот. И это спецоперация под названием «Перелет на самолете». Вот. Я думаю, что она заняла не только количество времени какое-то определенное, но еще и какой-то объем нервов. Насколько все это было тяжело или легко получилось в силу организации. Рассказывайте детали, нам интересно. Как наши же жирафы из их Африки летели к нам в Казань.
1: Да, какие фильмы им скачали, чтобы они в самолете смотрели там?
2: Турбулентность, там, как они переносили, что подавали им рыбу, что выбирали они, рыбу или говядину.
3: Да, действительно, это была сложнейшая операция, которая требовала долгой подготовки, тщательной подготовки непосредственно и самих животных, и борта, и людей. Всем этим мы занимались очень тщательно, кропотливо. Контейнеры, во-первых, нужно обратить внимание, что транспортировка осуществлялась авиакомпании «Волга-Днепр» и самолетом Ил-76, который в июне этого года к нам привез из Лаоса двух слоников.
2: Да,
3: двух,
2: да,
3: слоников,
2: да.
3: «Сахар и удачу», да.
2: Как называется имя? И «Сахар и удача»?
3: «Сахар и удача», да. Наши маленькие девчоночки-слонишечки.
2: О креативе отдельно потом.
3: Вот. Также нужно отметить то, что борт летел на низких высотах. Это как раз-таки связано с тем, чтобы животные чувствовали себя комфортно. Также были не сильно быстро мы летели, то есть не с обычной скоростью, чуть-чуть помедленнее, для того, чтобы уменьшить количество турбулентности, чтобы уменьшить давление, потому что животные действительно подвержены этому всему, и все было максимально безопасно. Для них были сконструированы специальные контейнеры, то есть это не обычный контейнер, которых мы привыкли видеть, перевозку животных, а специальные по требованиям. Они были не сильно широкие, не слишком длинные и обязательно со скошенными углами для того, чтобы было комфортно крюкам зацеплять и ставить уже сами контейнеры на борт. Но обращаю внимание, что эти контейнеры были просторные и удобные непосредственно для самих животных. Потому что
2: диван, плазма, кондиционирование.
3: Да, обязательно, конечно.
2: Пи-5, вот это.
1: А там, мне просто, простите, прям вот не дают вопрос спокойствия. Они же высокие, да?
3: Да,
1: жирафы.
3: Да, да.
1: Они как-то вмещались там? Или не приходилось вот так вот немножко голову скривить, там шею прислонить?
3: Это тоже особенность перевозки. Перевозятся жирафы в не очень взрослом возрасте, скажем так, когда они еще помещаются. Mm-hmm. То есть у нас самый длинный, скажем так, самый высокий жираф у нас сейчас
2: 2,95. 2,95?
1: Ну, да. Жираф, а?
2: Нормально, жираф такой.
3: Да. и все остальные, соответственно, ниже. Все летели с комфортом, всем было удобно, у всех было большое пространство для того, чтобы повернуться, развернуться. Некоторые даже ложились в процессе перелета.
1: Кто-то даже в бизнес-класс пересел, возможно.
3: Да, это, кстати, особенность. Это был действительно, это был бизнес-класс для животных. Еда, вода, различные развлечения, все предоставлялось.
2: Как прошла их первая встреча вообще с Казанью, с новым домом на реке Замбези? И хотелось бы узнать имена всех восьми. Имена сестра, как назвали их?
3: Встреча прошла прекрасно. Мы выгружались ночью, их никто не беспокоил. Абсолютно спокойно вышли. Мы, конечно, очень сильно переживали за это, так как впервые с таким сталкиваемся, но все прошло без сучка, без задоринки. Так, по поводу их имен.
2: Да.
3: Одно из них было предложено непосредственно Ильсуром Медшиным. Mm-hmm. Обязательно. И его, это у нас самец, самый большой
2: альфа.
3: Самец, альфа-самец, mm-hmm. Да, действительно, тот самый, 2,95. Его зовут Батыр.
1: Mm-hmm. Ну, подходящее имя,
2: да. 2,95,
3: конечно. И также у нас есть жирафы Атея, Жанна, Алики, Лола. Это девочки. И второй мальчик Лео.
1: А, то есть мальчиков всего два, получается?
3: Девчонок... Нет, на самом деле у нас 8 жирафов.
2: Подожди, как будто кого-то не хватает. 4 девчонок.
3: Батыр Лео.
2: Двух парней я насчитал.
1: Двое судимости не раскрывают.
3: И 4 девчонки. Атея, Жанна, Алики, Лола.
2: Так.
3: И... Вот. И два жирафа ждут еще пока что своих имен.
2: Их еще не назвали.
1: А то мы можем поучаствовать в том, чтобы...
3: Я думаю, что будет возможность в этом
2: поучаствовать. Конкурсы, я не знаю, или кто-то там... Мы ждем, кто-то особенно должен их назвать, я не знаю.
3: Я думаю, это мы узнаем совсем скоро.
2: Есть у меня такое предположение, это я потом Анастасии скажу. Да, как они отвлекаются на русский язык, на татарскую речь? Как они вообще к этому, к нашему языковому?
1: Да,
2: потому что они же с Африки, там зулусский вот этот вот... Вот каким образом они, насколько восприимчивы к нашему языку?
3: Они восприимчивы, в первую очередь нужно понимать, что животные воспринимают интонации, не сам язык, сколько интонации. Поэтому мы с ними разговариваем очень мягко, очень нежно, дружелюбно. Максимально вкладываю всю нашу любовь и заботу в наши слова для того, чтобы
2: она
3: они
2: даже сейчас
3: привыкали
2: показывает,
3: к нам.
2: Как она с ними разговаривает. Видишь, она жестикулирует, как будто она перед жирафом нам объясняет.
3: Да, насколько. Так это большая часть тренинга для того, чтобы животное воспринимало не только языковую речь, но и жестовые
2: команды.
3: Да, жестовые команды тоже должны быть воспринимать.
2: Почему я это не снимаю? Снимать надо, как общаться с жирафами. Вы что, это такой контент?
3: К языку они привыкают достаточно быстро, уже знают некоторые команды, которым мы их обучаем. Тренинг — это очень важная часть взаимодействия кипера с животным. И тренинг — это не только как с собаками, например, сядь, дай лапу и так далее, mm-hmm. какие-то основные команды, но и просто взаимодействие человека с животным — это тоже большая часть тренинга для того, чтобы животное спокойно относилось к киперу, кипер спокойно относился к животному, чтобы никто друг друга не боялся, чтобы все друг друга уважали в первую очередь, mm-hmm. никто никому на ручки не лез. Максимально вкладываю всю нашу любовь и заботу в наши слова для того, чтобы
2: она
3: они
2: даже сейчас
3: привыкали
2: показывает,
3: к нам.
2: Как она с ними разговаривает. Видишь, она жестикулирует, как будто она перед жирафом нам объясняет.
3: Да, насколько. Так это большая часть тренинга для того, чтобы животное воспринимало не только языковую речь, но и жестовые команды. Да, жестовые команды тоже должны быть воспринимать.
2: Почему я это не снимаю? Снимать надо, как общаться с жирафами. Вы что, это такой контент?
3: К языку они привыкают достаточно быстро, уже знают некоторые команды, которым мы их обучаем. Тренинг — это очень важная часть взаимодействия кипера с животным. И тренинг — это не только как с собаками, например, сядь, дай лапу и так далее, mm-hmm. какие-то основные команды, но и просто взаимодействие человека с животным — это тоже большая часть тренинга для того, чтобы животное спокойно относилось к киперу, кипер спокойно относился к животному, чтобы никто друг друга не боялся, чтобы все друг друга уважали в первую очередь, mm-hmm. никто никому на ручки не лез. Это

0: сядь, дай лапу и так далее, угу. какие-то основные команды, но и просто взаимодействие человека с животным – это тоже большая часть тренинга для того, чтобы животное спокойно относилось к киперу, кипер спокойно относился к животному, чтобы никто друг друга не боялся, чтобы все друг друга уважали в первую очередь, угу. никто никому на ручки не лез. Это большая часть, мы сейчас этим активно занимаемся.
1: Вот эти границы личные,
0: да, да, да, обязательно.
2: Флаги. У жирафов обязательно. Они тоже,
0: конечно. Да. Конечно, конечно. В таком мире живем. Вот. И сейчас они у нас, конечно, не очень долгое время пока еще находятся. Мы друг другу привыкаем, притираемся, но уже мы большие шаги сделали в этом плане. Да. Они уже откликаются, они уже нас не боятся. Потихонечку, всех... потихонечку учимся.
1: Я думаю, что я, наверное, задам вопрос, который интересует всех.
2: Ну-ка,
1: чего
2: ну-ка.
1: Едят? Гастрономические предпочтения жирафов.
2: Это интересно, да, да, да, кстати.
1: Они же прилетели сюда, к нам, в республику Чак-Чака и Чпачмаков, да, оттуда, где, что там у них в Африке-то преобладает. Но явно там нет Чпачмака и Чак-Чака нашего вкуснейшего.
2: Песка там много, с это.
1: Да. Что они кушают?
0: Так, да, нужно помнить, во-первых, что у нас детский сад. Они у нас пока еще все еще детишечки.
1: А сколько им, кстати?
0: Самым младшим 2, самым старшим 3
1: года.
0: Да, да. И они уже такие большие.
1: Это молодежь считается?
0: Это считается молодежь, да, да. Именно те, которые и подвержены, скажем так, транспортировке. На данный момент у них основы рациона составляют сено и веники.
1: То есть сколько в день съедают?
2: Одна... Какие веники? Они предпочитают дубовые или березовые?
0: Ивовые. Веточки, конечно.
1: А у нас этого добра в большом количестве,
0: слава богу.
1: Да,
0: это правильно.
2: Они сейчас позвонят своим остальным жирафам и скажут: приезжайте здесь, ивы, видели сколько?
0: Да, на данный момент у нас на одну голову идет 10 килограмм веников ивовых и 10 килограмм сена в день. Это не так много, впоследствии с возрастом
1: не, ну,
0: будет увеличиваться.
1: В зелени это много, это такая приличная кучка получается, 20
0: да.
1: килограммов.
0: Да. Также идут овощи, фрукты, морковка, свекла, угу. яблочки. Вот это уже... дополнение к рациону.
1: Кормите с руки или как?
0: С рук пока не кормим.
1: Контакт есть у вас уже вот этот первый с руки кормить?
0: Нет, пока что еще
1: трогали
0: нет.
1: Трогали вот этот шершавый фиолетовый язычок?
0: Перевозки, да, конечно.
1: Вы шершавый фиолетовый трогали?
0: У них не шершавый язык, у них...
1: Гладенький?
0: У них... язык, как спинка у дельфина.
2: Так, интересно.
0: Мягенькая,
2: спинка у дельфина.
0: Тепленькая и немножечко слюнявенькая.
1: Фиолетовый?
0: Фиолетовый длинный язык, да. Это было непривычно, потому что все равно мы привыкли к своим полосатым друзьям-зебрам, которые обычно еду, если им даешь с руки, грубо говоря, едят губами, а тут такая змея вылезает и пытается съесть твой телефон. Надо беречь инструменты и пальчики тоже. Но это незабываемое, конечно, впечатление.
1: Но я вижу по вам, до вас до сих пор не отпускает.
0: Не отпустит никогда.
1: 8 жирафов, друзья мои, к нам сюда.
2: У меня вот вопрос возникает к Анастасии непосредственно личной. А у вас уже до этого контакт общения с жирафами как-то был? Или же это первый опыт такой?
0: Нет, это первый опыт у нас.
2: До этого зебры были, насколько я понял.
0: Да, да. То есть непосредственно работаем мы с зебрами, с антилопами, жирафов видели только как посетители в других зоопарках.
1: Возвращаемся к двум слонятам, которых нам привезли. Сахар и удач.
0: Да.
1: Давайте, тут новость, которая притворяла новость о жирафах, мы как-то ее так вскользко, покасательно, я лично рассказывал в своем эфире.
2: Там еще про носорога
1: это же был же подарок от Лаоса.
0: Да.
1: Да, нам. Мы их приняли с большим. Да. Расскажите о них, об этих слонятах. Что это за персонажи? И когда они появятся, кстати, так, чтобы их можно будет увидеть? Потому что
0: они...
1: уже
0: их...
1: есть?
0: Да, конечно, их уже можно увидеть. Они у нас живут в отделе, в павильоне «Слоновник», угу. рядом с Филимоном. И гуляют они по очереди. В хорошую погоду можно увидеть сразу всех троих. Допустим, Филимон гуляет в уличном вольере, в большом, в песочнице.
1: Они внутри?
0: Они внутри, да, в зимнем вольере гуляют.
1: Как Филимон к ним отнесся? Как он принял вообще вот своих соплеменников из Лаоса?
0: Сейчас уже все хорошо. В первый раз, когда он их учуял, увидел непосредственно, он немножечко испугался.
1: Конечно, ревность началась вот это вот. Как так? Я здесь один был, Филимон, первый на всю республику, а тут еще двоих мне привезли, самозванцев каких-то.
0: Девчонки отреагировали нормально, но и надо помнить, что все-таки... девчонки у нас приехали из Таиланда, и они видели взрослых слонов. А Филимон, он залюбленный ребенок.
1: Девчонки
0: самый младшенький из всех. И маленьких слоников не видел, поэтому у него был немножечко шок.
1: А девчонки из Таиланда, собственно, раскрепостят Филимона, судя по всему. Охотно в это верим. Так, еще про носорога. Давайте нам расскажите, потому что
2: мы уже кратенько
1: фантазируем, что вот Ильсур Раисович заявил, что нам нужен носорог, и когда это произойдет, видимо, в силу пока недостаточного финансирования, или что, я там так и не понял. Или мы будем как-то всем этим делом участвовать нашим? Есть вообще предположения какие-то?

0: Вкратце что-нибудь вообще расскажите.
1: Все те же предположения, что...
0: Что и у вас?
1: Дай бог, в 27-м году мы увидим носорогов. Вот.
0: Все? Официальная версия понятна.
2: А меня радует, что там носорогов, понимаешь, не одного, а сразу в
1: мусорном числе. Давайте не акцентировать на этом внимание, спасибо.
0: Хотя бы начнем с одного носорога. Анастасия, я польщен, я восхищен вами, вам хорошего дня. Очень спасибо за все ваши ответы.
2: Да, ну и еще раз представим, это у нас Анастасия, зооинженер отдела Савана Казанского зообоцада. Разговаривали мы сегодня о жирафах и не только. Анастасия, будем ждать вас с большим удовольствием здесь у нас еще. И если хотите, жирафа тоже с собой берите.
1: Обязательно. Спасибо вам большое.
2: Окошко, если что, есть. Да. До скорых встреч.
3: Нетревожные новости. Звуки Замбези. Реклама на БИМ-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
10: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
11: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
12: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
13: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
14: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Деловые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ну что, поехали по дорогам казанским. Плюс 4 балла местами затруднений. Почему-то мне захотелось прям в прогноз погоды это превратить и плюс 4 балла сказать. На самом деле просто 4 балла местами затруднений имеется, ровно как час назад. Крупнейшие пробки. Гвардейская улица от Макаренко до Николая Ершова 10 минут. Проспект Альберт Камалеева от улицы Тулпар до Академика Сахарова 6 минут. Адель Кутуя от Седова до Гвардейской 5 минут. Комиссар Габишева от Софиулина до Рихарда Зорге 5 минут. И улица Павлюхина от Газовой до Даурской 4 минуты. Ситуация на мостах и дамбах зеленого цвета. Ленинская свободна во всех направлениях. Мост Миллениум также свободен. Кировская дамба в центр 3 балла. Из центра 0. И третья транспортно по нулям во всех направлениях. Что там с ДТПшками?
4: Ну вот похвалили же час назад вас. А вот вы взяли через час тут 2 ДТП. Вот вижу, 2 ДТП у нас есть.
3: Это где? Давай рассказывай, я потому что не вижу пока.
4: Я тоже. Подгружается, потому что дело-то у нас. Вот же 2 ДТП было. Где они?
3: Где? В каком районе примерно хотя бы? В какой стороне?
4: Вот точно на, в Новосавиновском я видел одну
3: плашечку
4: в этом в Ахитовском. А может так, что они просто взяли и исчезли?
3: Может быть, испугались.
4: Рассосались, да? Решили, договорились что... на месте, это называется.
3: Ну, не знаю, может быть. Ну, или действительно за час просто раз, и ситуация резко изменилась. В любом случае, вас призываем, соблюдайте правила дорожного движения.
4: А, так, вот вижу.
3: Нашел?
4: Рассказывай. Я же говорю, подгружался. Так, начнем с того, что у нас на Кировской дамбе при движении в сторону центра произошло, ну, одно ДТП в среднем ряду, не доезжая светофора, да, не доезжая улицы Саид Галеева. Это как раз со стороны Кировско-Московского района. Одно ДТП я вижу на проспекте Победы.
3: А я даже два там вижу в районе инфекционной больницы.
4: Да, вот прямо на этом участке от Академика Завойского до пересечения с улицы Ломжинской при движении в сторону Минской как раз два ДТП мы увидели здесь, которые могут мешать вашему движению, быстрому, да, и на Оренбургском тракте, но только смотрите, не в сторону центра, не при въезде в город, а наоборот, при выезде из города, есть у нас тут тоже отметка по ДТП.
3: Это... Слушай, если приблизить, даже три отметки показывают.
4: Ну, это, видимо, одно и то же событие, просто все тут
3: левый ряд, давай проверим, это... левый ряд, средний плаш... ряд и да. Левый ряд тоже,
4: ну,
3: да.
4: Ну, да, совпадение не думаю. Все, в остальном город прекрасно себя чувствует. В принципе, на данный момент к 8 часам 56 минутам 4 балла – это нормально. Это очень даже хорошо.
3: Я бы даже сказал, неплохо, да.
4: Все, молодцы. Молодцы, все. Вот хлопаем вас по плечу, едем дальше, радуемся жизни. Смотрите в окошко, получайте удовольствие.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Ну и здесь, опять же, можно вспомнить о том, о чем мы час назад практически говорили. Все никак не было времени у нас зачитать сообщения.
4: Мы сегодня такие занятые вообще, вы даже не представляете.
3: Ой-ой-ой, какие
4: занятые мы сегодня.
3: Да, ну, в общем, в исторической справке еще рассказывали о том, что в 1939 году, в этот день, 23 сентября, во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую должны были вскрыть через 5000 лет, получается.
4: Да? Ну, почти.
3: В 6939 году. В капсулу вложили женскую шляпу, мужскую курительную трубку вредит здоровью и 1100 микрофильмов. У вас мы тоже спросили, что бы вы туда положили, когда бы вскрыли, ну и все с этим связано.
4: И вскрыли бы.
3: Вскрыли бы.
4: Вот некоторые предлагают ипотеку туда.
3: Ипотеку?
4: Отправить на 4500 лет. Так, Алмаз, я как нумизмат закинул бы деньги разных стран. Тут у него практическая составляющая. Телефон в капсулу, там есть все. Видимо, про вас, Александр Геннадьевич, там есть все. А вот будет ли любопытно следующему поколению про вас, про ваш телефон, это другой вопрос.
3: А найдут ли они еще зарядку от вашего телефона? У вас какая?
4: Да, да, да.
3: Интересный вопрос тоже.
4: Найдете ли вы зарядку для телефона, который был лет 20 назад? Это вряд ли.
3: А, ну слушай, вместе просто с телефоном надо и зарядку туда же сразу, оп, рядышком. Все. Еще и наушники, прям целый комплект сложить, да, на всякий случай, чтобы комфортно было.
4: Прикупить его и сразу поколение отправить, конечно.
3: Кто знает там,
4: а потом через день разрыть, подумать, да нафиг это нужно, мне такая корова нужна самому.
3: Ирик Ильдарович пишет, ну вот, во-первых, он канистру предлагал до этого, да, а еще воспоминания бы положил, ведь мы проживаем, возможно, лучшее время.
4: Смотри, как здорово. Артамонстр написал. Доброе утро. Доброе. А я заложил капсулу времени. Он уже сделал это. Как раз в ковидный год, 2020, написал дату, цены на продукту и зарплаты. Нас несколько человек написало. И заложили его в продукцию в виде контейнера, который лет через 20-30 будут утилизировать и должны напороться на эту капсулу. Так что, если лет через 30 в каком-то регионе России неожиданно вспыхнет эпидемия ковида, возможно, это я виноват. Не будем называть имя ваше, да.
3: Интересно, конечно, да. Ну, вы там цены прям на продукты написали, да? Тогда лучше не вскрывать это, потому что без слез не взгляните потом, наверное.
4: Ну, вот многие про цены. Оставил бы послание фото или видео цен 2026 года на топливо после выборов. 44 газ, я напомню. Газ! Газ! 44! Галя! 44 рубля! Или какая ЗП депутатов 2026?
3: Ну, это прям распечаточку такую, что ли, тогда предлагают?
4: Легкий налет. Возьму рябиновую настойку. Кто ж вам ее отдаст? Мы еще тут думаем, как именины Андрея праздновать. Нам пока сама нужна настойка.
3: Нам сом тут нужен, получается. Так, бывшую жену, может, мозги на место встанут, пока в капсуле лежит. По-доброму так.
4: Огородники закинули бы свои кабачки, потому что девать некуда. И не только. Туда бы яблоки, груши, кстати, полетели.
3: А там, может быть, вы, знаешь, это...
4: Груши вкусные мне Расим вот недавно дал. Я до сих пор, да.
3: Быть может, это все законсервировалось бы, и потом, знаешь, спустя годы довольно вкусно было бы. Ну, или опасно, конечно же. Кто знает. Точно уже знаем, что новый час настал. 9:00 в Казани.
4: Слушайте, а мы можем оставить этот вопрос на следующий час?
3: Конечно,
4: время?
3: Конечно.
4: Что бы вы положили в капсулу времени и на какое время? Пишите +7 9 2 7 2 42 102 и 8. Это Бим Радио. Всех приветствую, всем доброе утро. Здравствуйте.
0: Шоу «Утро мэны».
5: А я думал, сова.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане может появиться круглогодичный детский лагерь с образовательной программой. Благодаря этому ребята смогут совмещать отдых с освоением школьной программы и с пользой проводить свободное время. В рамках пилотного проекта, реализуемого по поручению президента России, в Татарстане протестируют беспилотный общественный транспорт. Тестовые запуски также запланированы в Москве, Санкт-Петербурге и на Сахалине. Сегодня отмечается день рождения жевательной резинки. Прототип современной жвачки появился благодаря Джону Куртису. 23 сентября 1848 года этот американец изготовил его у себя дома, взяв за основу хвойную смолу и добавив немного ароматизаторов. С этой даты и ведут отсчет истории жвачки. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утроменеиста» и финансового эксперта Халиуллиной Регины Рафаэлевны. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. Еще раз 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
10: Космос – это синяки.

0: письма.
1: Ты к ним подосла?
2: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
3: Как смешно было, да.
1: Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
10: Ну что, предлагаю подытожить с вот этой временной капсулой, зачитать оставшиеся сообщения. Я бы отправил Ниву и Буханку туда. Их там до сих пор будут производить. То есть через 5000 лет будут производить Нивы и Буханки.
11: Я вам так скажу. Это очень здорово, потому что Буханка — это тот автомобиль, который на Урале... Единственный я видел вот, автомобиль, который мог забраться туда, где остальные бренды, вот эти Camel Trophy различные, просто вставали и не могли ехать там... Буханка рассыпалась, рессора не одна. При этом просто можно было собрать эту рессору и ехать дальше, спокойно проезжая на Буханке. Легендарнейший просто автомобиль.
10: Ну это, конечно, однозначно легендарный, да. Руслан нам тут присылает прям скриншот с экрана. Что-то нехорошее происходит на Оренбургском тракте на выезде из города. Мы сообщали, да, там есть отметки о ДТП. Так что заранее, наверное, простраивайте свой маршрут. Что еще тут? Свое плодородное... А.
11: Семя свое положил бы.
10: Да-да-да, я
11: кому
10: тоже
11: нужно?
10: Начал читать и
11: твою
10: удивился.
11: Твою семью!
10: Ну, как-то, кому-то, как? Может быть, и нужно, и может быть, в будущем.
11: А представляешь, там открывает капсулу амазонки, и мир амазонок, понимаешь? Мужчин уже нет давно, да. И тут раз семя Росима,
10: ну.
11: И как поднеслось только у них.
10: Вы, вот, конечно, меня простите, но даже звучит, как семя Росима.
11: Звучит хорошо. Себе
10: к новостям давайте перейдем, там тоже есть что пообсуждать.
11: Все. А, новости нужны вам?
10: Да.
11: Пожалуйста, смотрите. Вот только недавно мы отправили нашего утромена Фарида Галимова в Казахстан. И вот новость. Mm-hmm. Я же позавчера с ним разговаривал по поводу того, почему бы не банчить ему машинами, пока он там не переправлять их за границу. Вот, пожалуйста. Может быть, это как раз мы не изучали, но, может быть, и с ним связано. В аэропорту Астаны изъяли 223 яблочных «Про» при ввозе в чемоданах.
10: Это вот этих новых, что ли?
11: Давно не звонил Фариду?
10: 18-й, что ли? Смотри, к чему у тебя, Фарид. Нет, подожди, здесь, может быть, надо таможенную службу Казахстана поздравить с тем, что вот, ну, у них обновочки теперь у всех. Там...
11: Или нас, с тем, что мы еще долго будем работать в таком составе, пока Фарид не отпустит из Казахстана.
10: О, ну это долго, видимо, да, скорее всего.
11: Так, потом смотри, новость, которая лично меня заинтересовала. Генсек ООН Гутерреш призвал регулировать искусственный интеллект как ядерное оружие. То есть уже там, за высокой трибуной, понимают, что это дело надо брать в жесткие рамки.
10: Прям чемоданчик нужен какой-нибудь, потому тоже с кнопкой, которая подрубает, да, весь искусственный интеллект сразу.
11: Разумеется. Или искусственный интеллект налетает друг к другу. Где-то вот у них какое-то там свое поле искусственного интеллекта, понимаешь? Uh-huh. Ты нажимаешь красную кнопку, и наш искусственный интеллект налетает на его искусственный интеллект. И кто кого переболтает?
10: Ну, а если они такие вдвоем? О, а давай вдвоем против них.
11: И звук такой, баночки. Давай посидим нормально, поговорим, что мы с тобой. Ты искусственный интеллект, я искусственный интеллект. Найдем же общий язык, что нам эти людишки. Вот поэтому Гутерреш и говорит: ребята, регулируйте, иначе в какой-то момент произойдет то, что было снято в «Терминаторе 2».
10: Mm-hmm. Да. Скайнет, вот это,
11: да,
10: вот все, да?
11: Да, так это же, пожалуйста, вот. Жюль Верн, когда нас отправлял там в космос.
10: Ну, слушай, тут на самом деле, знаешь, на эту тему много таких противоречивых сообщений. Кто-то, наоборот, говорит, что нет, это все невозможно, что это все ерунда. Кто-то говорит, что ого, еще как возможно. Поэтому, ну, пока только наблюдаем, что... Но в целом лучше, наверное, какую-то безопасность проявить здесь. Я не знаю, может быть, этот, как-то ему сразу искусственному интеллекту внедрить мысль, что он вот должен делать все для того, чтобы у человека было хорошо все. Mm.
11: Какую мысль надо внедрить?
10: Ну вот, чтобы у человека было хорошо. Промпт напишем для него, для искусственного интеллекта.
11: Давай еще один заголовочек в топку. Названо количество зарегистрированных транспортных средств в Татарстане. При этом еще известна общая протяженность дорог. Так, на данный момент в Татарстане зарегистрировано свыше 2 миллионов транспортных средств. То есть это все и наши личные легковые автомобили, и грузовой транспорт, и прочее. Да? Все, что передвигается, транспортное средство. Так вот, при населении Татарстана в 4 миллиона с небольшим, да, это получается приличное такое количество автомобилей. Не на душу населения. Наверное, если там есть грузовой транспорт, можно не считать там, да, на душу населения. Но при этом очень любопытная статистика. Общая протяженность дорог в регионе составляет более 40 тысяч километров. Это нормально. Примерно столько, сколько экватор. Вокруг земельки, вот так вот, экватор ровно 40 тысяч километров.
10: Ну, и наша протяженность тоже примерно такая же.
11: Вот мы экватор,
10: дорог.
11: Понимаешь?
10: Ох ты.
11: Длиннее нас. Кто у нас? У кого длиннее? Чем у нас? 40 тысяч км.
10: Ну что, мы пока тут начинаем измерять и мериться. Скоро вернемся и вам, что домерили, тоже расскажем. Доброе утро.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Ну и информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и, конечно же, отрываться по полной. Это все 10 октября. Ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, косуха, рваный, джинсы, бандана, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ, конечно же, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Ну и будем разыгрывать пригласительные тогда, насколько я понимаю.
2: Три пригласительных.
1: Прям три.
2: Прям
1: щедро.
2: Три.
1: Угу.
2: А что, мы не жадные ребята.
1: И что, вопрос у нас будет?
2: Есть вопрос, сейчас я его задам, но прежде давай решим, какие сообщения под каким номером станут победными. Назначай.
1: Ну, сегодня 23-е, давай, может,
2: 23-й ты будешь считать 23-е сообщение.
1: Нет, 2-й, 3-й я имею в виду.
2: 2-й,
1: 3-й, ну, 5-й, к примеру.
2: 2, 3 и 5, вот эти сообщения под номером, да, 2, 3 и 5, они станут победными, а авторы их получат по одному пригласительному билету. Кто правильно ответит на вопрос? Поехали. Продолжите, пожалуйста, строчку песни группы «Серега, а что нам надо?» А что нам надо? Три варианта. Закрыть дедлайн до пятницы. Второй вариант. Погреться бы на солнце. И третий вариант. Да просто свет в оконце. Достаточно прислать нам номер варианта на номер +7 9272 42 128. И вы уже начинаете прислать. Не уходи, мы прямо в прямом эфире сейчас подведем итоги.
1: Давай, давай,
2: да,
1: давай.
2: У нас есть второе. Вижу его. Второе. Есть у нас третье. И четвертое, пятое ты сказал, да?
1: Угу.
2: Все, все сообщения у меня отмечены. Я сейчас только проверю, не получали ли они в течение месяца призы от
1: Ой,
2: БИМ-радио.
1: Это
2: да.
1: Важно, это важно, конечно.
2: Здесь не получали, здесь у нас тоже. Так, получается, так. И девушка у нас была в самом начале, Гузель Зарипова. Вас поздравляем, Гузель Зарипова. А еще Тимур и Георгий, они 10 октября пойдут на эту классную вечериночку «Рок из 90-х».
1: Все! Аплодисменты прям, поздравляем, конечно же, и радуемся за вас. Вся информация сейчас вам далее тоже Сергей поступит, я думаю. Ну и что?
2: Да просто свет в оконс.
1: Конечно.
2: И чтобы не было войны.
1: Вот как.
2: И чтобы Андрей улыбался с утра. Да.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: «Ультрамены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Тем временем на одну из наших новостей тоже вот этот арт-монстр откликнулся. Говорит, надо создать ИИ на Марсе. Как раз планета Железяка населена роботами на 100%. Видимо, все там у них сразу получится.
2: Еще и вот... На Марсе так на Марсе. Все,
1: да.
2: Летим, поехали.
1: А про капсулу тут тоже дополняют. Рыбу можно отправить, чтобы посмотреть лица открывающих.
2: Вот,
1: чтобы удивились.
2: Лица открывающих?
1: Угу.
2: Отлично.
1: Да,
2: лица открывающих.
1: Тут, возможно, воблы не достанется, знаешь, или такие, о... А пенного у нас уже нету в это время.
2: А кто знает, а может там вообще пенное будет?
1: Может быть, конечно.
2: Настоящее.
1: Может быть, может быть.
2: А не как сейчас.
1: Все может
2: Казань
1: быть.
2: Казань стала городом самой недоступной семейной ипотек.
1: Mm-hmm.
2: Вот это вот новость вам. Как? Вчера вышла. В Казани сложнее всего купить квартиру с помощью семейной ипотеки по сравнению с другими российскими миллионниками.
1: Да?
2: Да, об этом заявил, кстати, глава аналитического центра движения.ру. Это не наше мнение, это его мнение. Мы тут, согласно новостям, оперируемся. Так, а под лимит программы в Казани попадает всего 1% объектов, меньше 100 квартир, причем это только студии и однушки. Для сравнения, в Санкт-Петербурге в программу вписываются 58% квартир, в Уфе 30%, а в Нижнем Новгороде 12%. Вот так. При этом семейную ипотеку под 6% годовых могут взять семьи с детьми в возрасте до 6 лет, а также семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Максимальная сумма кредита в Москве и Петербурге 12 миллионов рублей, в других городах 6 миллионов, первоначальный взнос 20%. Вот так вот.
1: Не просто взять ипотеку-то получается, да?
2: Получается, в России самое непросто в России взять ипотеку-то.
1: Mm-hmm.
2: Семейную. Мы сейчас про это говорим.
1: Да, ну мы на эту тему сейчас посидим, подумаем, поразмышляем, может быть, что-нибудь придумаем. А если придумаем, то вам обязательно расскажем. Ну и скоро уже вернемся.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности не на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: Прогноз погоды на Бимрадио.
1: Начнем с республики, с нашей.
0: Конечно.
1: Республика Татарстан, 23 сентября, переменная облачность без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, северо-восточный до 9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха сегодня плюс 12. Это теплая ночь, это теплая ночь. Как песня поется.
0: Максимально... Даже комары опять появились, если честно.
1: Серьезно? Ну это к вам, Андрей, на самую верхнюю часть.
0: Мы вкусные просто.
1: В стратосферу вашу казанскую они там обитают. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Что касается северо-восточной части Республики Татарстан, у нас Нижнекамск, набережная Челны, сегодня там воздух прогреется как раз до плюс 27. Все то же самое.
0: Вообще красота.
1: Там, где Альметьевская Бугульма, юго-восточная часть. У нас же в столице Республики Татарстан на данный момент плюс 20. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Воздух прогреется аж до плюс 25 в городе.
0: Ой, красиво.
1: И после 12 будет ясная погода. Давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
0: Спасибо вам, Сергей. Такую прекрасную погоду рассказывать. Вот это вот 25-27 звучит очень красиво. Вот так бы и было.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Пообщаемся, пообсуждаем актуальные новости, которые где-то рядом с нами происходят. Ну, а мы тоже от них зависим, поэтому делимся.
1: Рассказывай, Андрей, что ты там нашел.
0: Так, где-то я что-то видел. Ага, вот, видел. Нет, потерял снова.
1: Не теряйся.
0: Да, представляешь, вот только что была новость перед глазами.
1: А бывает такое?
0: И куда-то убежала.
1: У меня с Face ID такая беда. Вот начинаешь вести какой-то конкурс, открываешь там вопрос, а он не открывается.
0: Все, я нашел.
1: Лицо, говорит, не соответствует. Извините, фейсом поправьте, пожалуйста. Ага, а у тебя что?
0: Ну, у меня вот новости, да. У меня вроде лицо узнает, телефон во всяком случае. В России обсуждают введение сбора с пассажиров для поддержки отечественных самолетов. Размер платежа может составить 500-700 рублей за внутренний рейс и 1-2000 рублей за международный,
1: это
0: соответственно.
1: Как-то. Если полетел на отечественном самолете, то будь добр заплатить. Поддержать отечественного производителя, я правильно понимаю?
0: Нет, здесь ничего не пишется.
1: Какая-то
0: об этом.
1: Прелюбопытнейшая просто.
0: Смотри еще
1: практика.
0: Раз. В России обсуждает введение сбора с пассажиров для поддержки отечественных самолетов. Никто штанов. Не говорит о том, что ты должен лететь на отечественном и поддерживать отечественные.
1: Глаголу поддержки хочется добавить штаны.
0: Поддержки штаны?
1: Угу.
0: Ну, это вот для поддержки штанов самолет, получается.
1: Ну, да.
0: Для поддержки крыльев, может
1: алюминиевых.
0: Быть.
1: Алюминиевых. Мама шила мне штаны из березовой коры. А, обсуждаются. Здесь, наверное, ключевое слово.
0: Да,
1: у нас в России много чего обсуждается.
0: Обсуждается, еще только пока просто
1: это
0: обсуждается.
1: Говорит о том, что если это дообсуждают и примут, то цена билета станет еще дороже на 500-700 рублей, соответственно. Если вы полетите, я так понимаю, на отечественном самолете, а потом это введут уже на все самолеты, как это часто бывает. А вот и будем летать самолетами Аэрофлота.
0: Ну ладно,
1: а
0: хорошо.
1: А деньги храните в сберегательной кассе, если они, конечно, у вас есть.
0: Ну, если есть, то уже прекрасно, по-моему. Россияне могут начать чаще блокировать банковские счета из-за совпадения фамилии, имя, отчество или дата рождения с данными людей, чьи средства подлежат заморозке. Представляешь себе?
1: То есть, если там Петров должен, то всех Петров прос... в добрый... Это нормально, мне нравится, это вообще подход.
0: Ну, я думаю, там чуть больше совпадений должно быть, чем просто фамилия.
1: Андрей Дмитриев, бам!
0: Не, кстати, у меня уже было такое, не с банками, конечно, это связано, и довольно давно, с военкоматом у меня такая ситуация давным-давно была, да?
1: Всех Андреев Дмитриев позвали туда?
0: Не, ну, просто там был мой полный тезка, прям вот имя, фамилия, отчество, как у меня.
1: Дата рождения?
0: Год рождения одинаковый, год рождения. А дата рождения разная, да. Но форма запроса, насколько я понял, в военкомате как раз содержит имя, фамилию, отчество и год рождения. Вот только вот эти две последние циферки. А здесь у нас, знаешь ли, полное совпадение.
1: Обрить тебя не успели, так понимаю.
0: Нет, я вообще, меня дома даже не было в тот момент, когда они пришли. Если честно, мама просто удивилась, говорит, ты в федеральном розыске. Я говорю, в смысле, я же на очке учусь на дневном.
1: Я же стипендиант, в конце концов, как я могу.
0: Я там очень занят был, поэтому мама сама на следующий день пошла, в общем, разбираться. И выяснилось, что есть у меня злобный клон, который вот недобросовестно, значит, избегает...

0: трудишься на дневном.
1: Я же стипендиант, в конце концов, как я могу.
0: Я там очень занят был, поэтому мама сама на следующий день пошла, в общем, разбираться, и выяснилось, что есть у меня злобный клон, который вот недобросовестно, значит, избегает ответственности, а пришли ко мне, подумали, что это я. Потом еще спустя годы пришли, и уже я дверь открыл, и они очень удивились, когда я им показал военный билет, они такие... Что-то не то. Ну, ты все равно сходи, узнай, проверь. Там,
2: Андрей,
0: ну,
2: это всего лишь идея, у тебя пишет Кирюха. А значит, мало шансов, что это сделает. Идея — это идея. У нас пару лет назад была идея, чтобы урезать январские праздники и сделать майские длинными. В итоге идея осталась идеей.
0: Нет.
2: Что эти длинные, эти длинные нас любят отдыхать, и там тоже.
0: Не, на самом деле, эту идею мы еще пока где-то держим вот рядышком сердцем, потому что, ну, лично мне хотелось бы, что там в январе, это уж так сильно много отдыхать. Ну, несколько дней отдохнули, а все, вот это
2: что
0: в
2: это
0: май
2: ты сейчас
0: потом
2: начал? Ты что за мысли-то? Твой крамольный-то, а? Остановитесь, Андрей.
0: Же. Ну, рыбалка
2: чё,
0: в мае уже, Серега.
2: В мае? Другая. Так она и зимняя есть прекрасно в январе.
0: Смотри,
2: ты что, конечно,
0: не
2: 1 января
0: через рыбалку
2: традиция
0: заехать.
2: Есть идти на рыбалку, а? Но попытался ты зайти, ты, конечно.
0: А, ну, давайте поинтересуемся у наших слушателей. Плюс 792-72-42-102.8, чтобы вы выбрали удлиненные какие-то вот эти январские.
2: Длинные майские
0: есть?
2: Или коротенькие январские? Коротенький, нет, это сколько примерно? 3-4 дня, что ли?
0: 3-4 дня достаточно.
2: Ну ты что,
0: да.
2: Андрей? Андрей, сейчас вот народные восстания, вы уже смотри, люди уже...
0: Нам особо не пьют, людям...
2: Транспарант рисуют.
0: Скучно становится там, понимаешь?
2: А, ну это другое дело, другое дело.
0: Так что, ну, в общем, интересный вопрос, опять же, как бы вам больше пишите понравилось, отдыхать в мае или же в январе? Скоро это тоже обсудим.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это Вроска. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Это действительно твой выбор?
2: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» юриста и финансового эксперта Халиуллиной Регины Рафаэлевны. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212 13 18, еще раз 212 13 18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско

0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: А ситуация на дорогах Казани, кстати говоря, намного лучше стала по итогам часа. 3 балла. Местами затруднений имеются, но в целом зеленый цвет наших дорог, во всяком случае, преобладает. Крупнейшие пробки – Мамадышский тракт от Самосырского кладбища до магистрали М7. На этом участке вы потратите 12 минут. А далее есть такая прекрасная надпись: других крупных пробок нет. Все на этом. Представляете? Ситуация на мостах и дамбах тоже особо не о чем рассказать, но только о хорошем. Все свободно, 0 баллов на всех мостах и дамбах во всех направлениях. Ну, я, если сейчас еще и карту открою, и там тоже не увижу ни одного ДТП, будет просто классно. Ну, либо просто я не увидел, либо реально классно. Ну, на проспекте Победы есть, к сожалению, пару отметочек. Одна сохраняется все так же напротив, получается, инфекционной больницы, по-моему.
4: Да, вот как раз от Академика Завойского, когда вы двигаетесь от поворота с Академика Завойского, вот тут же, вот по этому. В районе, не доезжая остановки, вот так вот, я скажу, не доезжая остановки.
3: Ну, и еще ДТП. Есть отметочка ДТП на Оренбургском тракте в правом ряду, если подъезжать к проспекту Победы. Если, ну, вот в город, соответственно, ехать в этом направлении.
4: Так вот, смотрю, Советский район обычно бьет все рекорды по ДТП, а тут прям аккуратненько все в Советском районе. Вот когда начинаешь разговаривать с людьми, проводить, так сказать, профилактические беседы, люди держат это в уме определенно. Вот утром просыпаются уже, не где-нибудь там у себя в офисе за столом: «О, как я здесь оказался? А как ты доехал-то вообще через все пробки?» А просыпаются, вот я вчера говорил: «Ребят, 5 минут, посидите в машине, послушайте музыку, почитайте что-нибудь, вспомните, что вы находитесь в автомобиле, что вам предстоит такой-то маршрут, что вы здесь вот так сделаете, когда на вас тут, а вы такие, опа!» И когда вы это продумаете, вам самим от поездки будет по кайф. Во-первых, раз, а во-вторых, вы не будете доставлять никому таких проблем.
3: Вот видите.
4: Как вот товарищи после Завойского с ДТП со своим.
3: Вот. Это получается. Всем удачи. Не надо ставить автозапуск на машины, да? Чтобы приходить, греть немножко и вот как раз привыкать.
4: Да. Можно в холодном автомобиле.
3: Взбодришься еще при этом.
4: Тем более. Чего я сейчас, чему мы с тобой людей учим? Не, ну вообще просто для того, чтобы поймать себя на мысли, вы находитесь в зоне повышенной опасности. Потому что автомобиль — это серьезное орудие в ваших руках.
3: Все, так что аккуратней, пожалуйста, с ним.
4: С орудием.
3: Да.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Ну что, довольно скоро уже мы будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Так что, если вы подписаны на нашу группу ВК, самое время там еще и онлайн засветиться, вот буквально через 5 минут, приступим к поздравлению. Ну и тоже не за горами уже тот момент, когда мы будем петь наши голоса.
4: Вы можете тоже предложить ваши варианты. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
3: У нас есть, конечно, песня, как вариант мы придумали, но если вы что-то предложите такое, прям, что душа сразу скажет, это надо петь, то, естественно, мы не будем противостоять своей же душе.
4: В Казани откроют еще 12 платных парковок.
3: Да?
4: Да, и расширят старые. Так,
3: бесплатные где-то останутся, самое главное.
4: Нет, все меньше и меньше бесплатных.
3: В Красную книгу их надо будет скоро вписывать, наверное.
4: На улицах Восход, Гагарина, Ибрагимова, Калинина, Каюма, Насари, Кулахметова, Мавлюта, проспект Победы, профессора Нужина, Ульянова, Ленина, Фатыха, Мерхана, Читаева и Машева. И эти парковки в основном будут стоить от 30 рублей в час. Где появятся новые? Это Айрата Хайрулина, Александра Курынова, Мерхана, архитектора Гайнудинова, Буруди, декабристов, Эльдара Зарипова, Камалеева, Натана Рахлина, Серова, Сибирский переулок, Фрунзе.
3: Ну, поедем, увидим, видимо. А довольно скоро они появятся или как? Нет там информации на этот
4: счет? Скоро у нас только, знаешь, как в той песне, кошки родятся только.
3: А, да?
4: Да, всему свое время, как отвечает Татарстане. Скоро, что за... Скоро, это как вчера Маргарита Тихонова, у нас выставка в музее-заповеднике Николая II, его личные вещи, а в остальном надо подождать. Так, ну, вообще... Гагарин-то, говорит, зачем? Ну, потому что Гагарин есть свободное место, где вы ставите автомобиль бесплатно. Как вы бесплатно там ставите?
3: Где там на Гагарина? Да.
4: На Гагарина, ну где-то вот.
3: Ну, знаю там пару парковочек, конечно. Но вообще ты все улицы перечислял, и у меня все время там, а где там может быть, а где там может
4: а
3: быть?
4: А я рассказал про Гагарина вообще.
3: Я не помню даже.
4: Что тут вы наехали на Гагарина? Гагарин уже есть, парковочный.
3: Ну вот они, видимо, хотят внести Гагарина в пункт, чтобы убрали Гагарина и платные парковки, соответственно.
4: Да ничего они не уберут, они наоборот добавляют.
3: Ну, конечно.
4: Нет Гагарина в списке новых мест парковочных.
3: Ну, это же у нас, я не знаю, Казань смотрит на Москву и вот подражает каких-то вещей.
4: А, все понятно. Все. Декабристов. Четная сторона от Гагарин до Короленко, 41.
3: А, да. Выяснили, получается.
4: Где вы там про Гагарина услышали, не совсем понятно. А, так как на Гагарин уже... Слушайте, мы запутались с вами, Рафаэль. Есть там уже парковочные платные места, а вот на Декабристов четная сторона от Гагарин до Королёва будет 41 место. Mm-hmm. Пожалуйста. Вот. Теперь вы там ставите пока бесплатно, радуйтесь, потому что скоро там будет уже от 30 рублей в час.
3: Ну, здорово, что мы со всем этим разобрались. Скоро будем разбираться с именинниками.
4: Так часто улица Гагарин я давно не говорю.
3: Да?
4: В эфире. Гагарин.
3: Про космос сегодня тоже с тобой
4: Юрий
3: говорили.
4: Алексеевич, у нас все нормально. Спасибо большое, дорогой. Утреннее шоу на Бим-радио продолжается.
5: Шоу «Утро мэны».
6: А я думал, вставать.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Спецпроект «Физмат Прорыв» может расшириться за счет сельских физмат-классов в Татарстане. Поскольку в малых населенных пунктах подобные классы пока не представлены, их организация – важный шаг. Цель инициативы, стартовавшей 2 года назад – улучшить качество обучения физики и математики и усилить вовлеченность школьников в эти предметы. В России прозвучало предложение реформировать порядок назначения детских пособий. Суть инициативы – ввести базовую выплату, которую смогут получать все семьи с ребенком, либо без привязки к доходу, либо на основании простых и прозрачных критериев. Отмечается, что официальный заработок не всегда соотносится с реальными тратами семьи. Например, на жилье, лечение, образование или содержание нескольких детей. По оценке экспертов, денежные премии почти не повышают мотивацию российских сотрудников. Они стали восприниматься как элемент оклада. Вместо этого работодателям рекомендуют делать акцент на признании заслуг, содержательных задачах и возможностях карьерного и профессионального роста. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников. Первый тост.
3: Ну и, конечно же, в этот прекрасный, теперь уже солнечный, теплый, почти летний, но все же осенний день, мы сейчас будем рассказывать о том, как можно поздравить именинников, ну и следом сразу же поздравим, конечно же. Ну, во-первых, предлагаем заходить на сайт bimradio.ru, там прямо в правом верхнем углу есть большая кнопочка «Поздравить с днем рождения» и так далее, да, что-то там такое, да.
4: Жмите, жмякайте.
3: Варианты есть разные, можно пригласить именинника непосредственно в прямой эфир, здесь и разыграть можно, и просто...
4: Свечи задуть
3: даже можно, да.
4: Любой каприз.
3: Да вообще, все только не делаем, на самом деле. Ну и есть вариант второй, так скажем, в личную, в личку уже получить поздравление. Что это? Это аудио или видеофайл от нас, от ведущих, от любого.
4: Фарид может на мотоцикле приехать. Ну, я с ним разговаривал. Тоже, да? Любой каприз. Ну,
3: смотри-ка, даже об этом договорились. В общем, надо однозначно баловать именинников, дарить им сюрпризы. Если у вас в окружении есть такой человек, который сегодня отмечает день рождения, давайте что-нибудь придумаем. Вы нам... Соответственно, либо на сайт bimradio.ru заходите, либо звоните 2-930-800 в рабочие дни, в будни.
4: Ты же не забыл, что у тебя сегодня именины?
3: Не.
4: Что мы их сегодня отмечаем? Как-то ты так красиво уходишь-то через других. Друзья мои, давайте будем поздравлять, начнем с наших подписчиков ВКонтакте. Есть официальная группа Бимрадио.
3: Все, список перед глазами.
4: Офисал Бимрадио в группе, да. И вот сегодня здесь 23 сентября отмечают следующие прекрасные люди. Кстати, началась эра весов.
3: Ой, это я нечаянно ускакал. Сейчас мы вернемся к поздравлениям. Просто с музычкой, чтобы с нормальных поздравить прям.
4: Я сам весы, так что давайте я весов своих как следует раскачаю. Ангелина Чувина, Ника Бузова, Лилия Нагорная, Сергей Лядеев, Елена Максимова, Юля Арховац, Лейсан Валишина, Лиана Каримова, Надя Шалимова, Алексей Олегович, Макс Алексеев, Татьяна Нуриахметова, Лилия Еркина, Елена Кузнецова, Светлана Хадиева, Альфат Ельчибаев, Инна Солдатова. Эти люди сегодня празднуют свой день рождения. Равновесие вам, уважаемые весы, и спокойствие главное. Ну чтобы вас никто не качал, и вы никого не трогали, соответственно.
3: Ну и просто всего самого классного. Еще раз с днем рождения от всего коллектива. Бим-радио, поздравляем.
4: Ура!
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
5: Привет, на связи Александр Бухаров. Приглашаю вас в Академию Рубин. 26 сентября и 3 октября мы проводим просмотр для мальчиков 5-6 лет. Я буду лично тренировать ребят и прививать любовь к нашей любимой игре. Ждем вас в 9 утра в манеже футбольного клуба Рубин. Растите чемпионов вместе с нами. Алга Рубин.
6: 0+. Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225 44 33.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей.
12: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
13: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
10: Подробности на maximilians.ru.
14: 18+.
15: Соцсети могут прилечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: Ну что ж, время пришло немножко спеть в рамках нашей рубрики «Утро
1: оки». Мы сейчас как немножко споем.
0: Ну немножко, одна же песня, это немножко, мне кажется, все-таки.
1: Зато какая песня.
0: Зато какая, действительно. Я даже, знаешь, решил посмотреть прогноз погоды, как там в Сочах сегодня, что там обещают. И понял, что у нас примерно такая же погода, на самом деле, как и в Сочи сегодня. Им сегодня максимум обещают плюс 26 днем.
1: А у нас плюс 25.
0: У нас плюс 25, плюс 27 даже, по-моему.
1: Да, где-то. В Татарстане до плюс 27. То есть, получается, этот к нам должны из Сочи сейчас приезжать, а не мы в Сочи. Это, получается, к нам билет должен стоить 30-ку, а не из Казани в Сочи.
0: Ну, если все-таки в долгую брать, то, конечно, они выиграют нас по погоде.
1: Ну, в долгую, знаешь ли. Кого интересует это долгое?
0: Мы живем здесь и сейчас, поэтому конкретно сегодня у нас настроение Сочи. Именно об этом городе мы и споем классную, я думаю, хорошо всем знакомую песенку. В общем, если все готовы, то давайте уже, наверное, и начинать.
2: Утро оке на Бим Радио.
0: Сразу такие нотки теплые, сочинские, как будто что ли.
1: Шашлычком как повеял немножко.
0: С цветом рубашки, конечно, сегодня промахнулся.
1: Да. Вот надо сюда было бы как раз
0: одевать.
1: Кетчупом ляпнуть пятнышко.
0: Вот ведь как бывает жизнь.

0: что свел меня
1: с тобой.
0: Это, друзья мои, было исполнение в рамках рубрики «Утро-оки». Лучшим утренним шоу на планете Земля под названием
1: «Утромены». Я думаю, была генеральная репетиция. Сейчас будем заново петь.
0: Нет, эта мелодия просто классная. Под нее тоже что-нибудь хочется такое теплое, светлое говорить, значит. Ай, как погода наша в Казани. Вот тоже такая же шикарная, я считаю.
1: У нас сегодня до плюс 27, у вас прекрасное настроение, у нас отличная музыка, мы прям, понимаете, что мы сочетаемся?
0: Да, симбиоз.
1: Прекрасно подходим друг к другу, как, в Лего, вот две детальки только, или как в пазле, только вот только то, что может вдвоем соединиться, понимаете? Это как шарик, который шимпанзе бросает в отверстие для шарика, понимаете, красиво входит и выходит, как в том мультике. Это БИМ радио, и вы наши слушатели. Это вот Андрей Дмитриев, между прочим.
0: И
1: это
0: Сергей Белов.
1: Да? Здравствуйте. Кстати, Сергей Белов сегодня до 15 часов.
0: А, ну мы просто меняемся местами.
1: Я стахановец.
0: Слишком бодро.
1: Радио стахановец.
0: Ну, нормально. Вам тогда мы, Сергей, пожелаем успехов, удачи. Того же пожелаем и нашим слушателям. Если у вас сегодня будет возможность где-то как-то немножко погулять свежим воздухом, подышать или съездить до леса, пофоткаться в этой красотище осенней, то надо, я думаю, это успеть сделать.
1: Ну, все, спасибо тебе большое.
0: Все,
1: ты молодец.
0: Выгонять меня, Серега, уже.
1: Пора
0: говорит,
1: уже,
0: давай,
1: иди. 10-15,
0: ну, тогда я буду уходить с грустной песней. С грустной, но красивой, на самом деле. Да. Ну что, сегодня для вас здесь утром будили, смеялись, улыбались Сергей Белов.
1: Спасибо большое, Андрею Дмитриеву также. И давай грустную песню.
0: А, и грустная песня.
1: И все. уходим. Все. Бьется все. Родная в экстазе.
0: Давай, была, прям сразу грустная песня.
1: Сансара.
0: Да. Всем пока.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В книгу Гиннесса занесены все рекорды мира. Так в эту книгу попал 75-летний мужчина Альберт Марк-Антонио. Проживает он в одном английском городке Хитчен. Ему удалось вырастить самый длинный в мире кабачок, длина которого составила 165 сантиметров. Кстати, самой часто похищаемой книгой в мире является книга Гиннесса. Этот рекорд также занесен в эту же книгу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
7: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30.
8: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2 930 800.
11: «Бим-радио» – первое в Казани.
10: Осенние дни становятся ярче с «Бим-радио».

0: проект «Центр». Здесь Кэти Топори вместе со своими. Здесь, конечно же, Гуф, который сегодня отмечает день рождения. Помнится, заикнулись мы этим утром о том, было бы не прочь послушать. Вот, пожалуйста, да. Вместе со товарищами на Beam Radio песня «Далеко-далече». 10:30. Разрешите всех прямо сейчас еще раз поприветствовать. Меня зовут Сергей Белов. Всем отличного дня. До плюс 27 сегодня. Представить только, чтобы 23 сентября такие погоды стояли. Это просто какой-то подарок. Давайте им максимально этим ресурсом пользоваться, друзья. Ну и отличного времяпрепровождения с нашей классной музыкой.
1: Beam новости. Спонсор выпуска новостей на Beam Radio – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Спецпроект «Физмат Прорыв» может расшириться за счет сельских физмат-классов в Татарстане. Поскольку в малых населенных пунктах подобные классы пока не представлены, их организация – важный шаг. Цель инициативы, стартовавшей 2 года назад – улучшить качество обучения физики и математики и усилить вовлеченность школьников в эти предметы. В России прозвучало предложение реформировать порядок назначения детских пособий. Суть инициативы – ввести базовую выплату, которую смогут получать все семьи с ребенком, либо без привязки к доходу, либо на основании простых и прозрачных критериев. Отмечается, что официальный заработок не всегда соотносится с реальными тратами семьи. Например, на жилье, лечение, образование или содержание нескольких детей. По оценке экспертов, денежные премии почти не повышают мотивацию российских сотрудников. Они стали восприниматься как элемент оклада. Вместо этого работодателям рекомендуют делать акцент на признании заслуг, содержательных задачах и возможностях карьерного и профессионального роста. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

по-молодецки залетела в мой эфир Егор Крид. Самая-самая. Если рядом такая, не забудьте ей об этом сказать. Наверняка вы не забываете говорить об этом почаще той, которая с вами. 10 часов 38 минут. В казанских парках начали проверять собак на наличие чипов. Вот есть уже свидетельство. Владельцам нечипированных питомцев грозят штрафы от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении до 5 тысяч. Как выяснилось, обязательное требование выполнить далеко не все владельцы собак. Поэтому либо особо не гуляем, либо чипируем. Тут два выхода, третьего не дано. Продолжаем слушать Бим-радио. Микрофон у Сергея Белов. У нас Мика через мгновение, а потом золотых нулевых скучно.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду.

0: Йос. Всем напротив, здравствуйте. С завтрашнего дня сделать прививку от гриппа можно будет у метро. Да. При себе нужно иметь только паспорт. Прикольно. Казанское управление здравоохранения призывает не откладывать вакцинацию. Это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Прям хочется половину коллектива отправить к мобильным пунктам, которые разместятся у 5 станций метро. Дубравная, Козья Слобода, площадь Тукаев, проспект Победы, Яшлек. Прям рядышком со мной. И самому бы там оказаться, да, для того, чтобы чувствовать себя бодро, прекрасно, как сейчас в эфире. Ежедневно с 7.30 до 18 завтрашнего дня прививку можно будет сделать у метро. Здорово. Тем временем расскажу, что происходит у нас здесь, в казанских, на казанских дорогах.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Так, откроем данные Яндекс.Карты и обновим. 2 балла, кстати. Вообще трафик радует. 2 балла. Дороги почти свободны. Традиционно для меня в эту смену 3 балла. Из затруднений как таковых особо ничего я страшного, о чем говорить вообще стоит, не вижу. Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба у нас везде по нулям в обе стороны. Это просто прекрасно. Так, что касается ДТП, которые возможны к этому моменту, пусть будут невозможны, да? И, казалось бы, я прав. Ну, так еще раз пробегусь, быстренько пролечу над городом, в Советский заглянем, вам привет в Ахитовском передадим. Нет ДТП, и это очень классно. Всем удачи за рулем, вы молодцы!
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Так, сейчас этой песенкой будем немного раскачивать наш эфир. Мою смену до 15.00. Здесь я, Сергей Белов. Через пару мгновений поиграем в игру под названием «Рок из 90-х». 3 пригласительных на нашу классную вечеринку 10 октября

0: рок из 90-х. На Бим-радио.
1: Здесь и сейчас я разыграю 3 пригласительных билета на нашу крутую вечеринку 10 октября. Она состоится в Максимилинсе. Давайте по порядку обо всем. Информация на правах рекламы прежде. Бим-радио приглашает вас на вечер. Рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан Максимилинс вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, там рваные джинсы, бандана, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилинс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Так, ну а сейчас вопрос, и будем определять 3 победителей, которые пойдут у нас на вечеринку. Сообщения под номером 3-8-9 станут победными. Их авторы получат по пригласительному билету. Вопрос сегодня у нас будет звучать следующим образом. Очень хочу его увидеть. Вот, пожалуйста. Как всегда, нужно продолжить строчку из песни «До скорой встречи» на этот раз. «До скорой встречи» — это группа «Звери». Да. «Моя любовь к тебе навечно» как вариант. Второй вариант — «Моя любовь к тебе беспечно». Или третий вариант — «Моя любовь к тебе сердечно». Итак, 3 варианта. Какой вам больше нравится? Какой вы помните? Каким вариантом должна завершаться строчка «До скорой встречи, до скорой встречи»? Достаточно прислать номер варианта к нам на номер +7 9272 42 102 8. Всем пожелаю удачи!

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В детских садах стартовал проект Минпросвещения «Орлята-дошколята», посвященный традиционным ценностям. В рамках инициативы для малышей организуют 18 мероприятий, которые помогут познакомить их с российскими духовно-нравственными традициями. Открытие мультимедийного фонтана на озере Кабан намечено на 30 августа 2027 года. В светлое время суток фонтан запустят в спокойном режиме, а по вечерам здесь будут показывать светомузыкальные представления. Зрители увидят лазерные эффекты и проекции, вдохновленные татарской культурой. От световых шоу на Кабане до гитарных рифов в Максимилианс. 10 октября в ресторане Максимилианс пройдет вечер рок из 90-х от Бим-радио. В программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

погоде вообще все классно, до плюс 27 в Казани. Сейчас подведу итоги рока из 90-х. 3, 8, 9 сообщение получено с победным ответом. Абсолютно верно. «Моя любовь к тебе навечно», как поет Рома Зверь в этой песне. Так, будем поздравлять сейчас Андрея Булыгина, Марселя и Артура Меркулова с тем, что они пойдут 10 октября на нашу крутую вечеринку «Рок из 90-х». И этому несказанно рады, кстати, мы вместе с коллективом «Бим-радио» и, вот, пожалуйста, с королем белого соула Джо Кокер у нас здесь.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого японцам задали вопрос, какое изобретение 20 века они считают самым важным. В пятерке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный плеер, компьютерные игры, миниатюрная видеокамера и караоке. Но первое место японцы отдали лапше быстрого приготовления.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Отдыхай с Бим Радио.

Таня Ткачук. Прелесть просто. Моя Мишель. Утром рано было желание. Да. Лично познакомиться с Таней Ткачук. Не пропало, друзья мои, просто гормоны, расплясавшиеся этим утром. Вот эти, да. Как говорят специалисты, нижние чакры мои прикрылись. Открылись дневные, рабочие. Рабочий полдник у нас, кстати, через 45 минут начнется. У вас уже вовсю и обеденный перерыв, возможно, намечается. Поэтому пожелаю всем еще приятного аппетита. И как тут не пожелать, когда Гульнара, наша слушательница, присылает мне такие сковородочки со своей кухни. Во-первых, Сергей, вместе с тобой сегодня я свою семью накормила, пишет она завтраком. Проводила всех на работу и в школу. Про Сочи песню спела. Сейчас готовлю оладушки. Ребята, оладушки просто, судя по внешнему виду, уверен, что так же вкусные. Ты без выходных работаешь. Ребята, сегодня, наверное, еще один денечек, а потом пойду до воскресенья отдохну. Ну, или займусь другими делами. Береги свое здоровье. Вы тоже всем пожелаете личного счастья. Что касается колечка, будет хороший вопрос к вам, уважаемые мои представительницы прекрасной половины человечества. Но это сразу после того, как диджей.

общепозитивные фоны, чуть прибавленные станции ваши, ваши радиоприемники прибавленные, да? Да, это Бим Радио, все, кто меня слышит, всем здравствуйте! Это самое первое в FM-диапазоне. Да, мы, кстати, чуть ранее слышали как раз Таню Ткачук, «Моя Мишель» проекта, песня «Кулечко, колечко, кольцо». Ну, конечно же, песня не ее, это группа «Иванушки Интернациональ» в оригинале исполняет. Но все же, вот вопрос, который у меня возник к вам, прекрасные представительницы нашей любимой, очаровательной, обожаемой. Вот сколько с момента, как кольцо помолвочное до свадьбы, сколько должно?

бы неплохо, если бы сейчас мы провели игру под названием «Смотри на мир ярче». Это я сделаю в самое ближайшее время, но прежде, конечно же, хочу вас призвать к участию. Мне нужны два участника, которые прямо сейчас первые дозвонятся по номеру 292-102-8 и выиграют классный приз. В ближайшем будущем все это здесь, на Бим-радио.

0: Сбим Радио.
1: Друзья мои, всем добрый день. Здравствуйте. У нас сейчас игра под названием «Смотри на мир ярче». К нам дозвонился Рафаэль. Мы сейчас с ним познакомимся. Но прежде я хочу рассказать о том, что спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри, клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Так, у нас на кону подарочный сертификат развлекательный центр, а попытается его сегодня выиграть у нас человек по имени Рафаэль. Рафаэль, приветствую вас, здравствуйте.
2: Доброго дня вам и всем слушателям.
1: Угу. Расскажите немножко о себе, кто вы, что вы.
2: Отдыхаю.
1: Класс. Немного о себе. Я отдыхаю. Чили. У меня вообще все хорошо. Я же правильно понимаю, да?
2: Да.
1: Да, смотрите. Да, да. Вопрос я вам задам. Три варианта. И если отвечаете верно, то с нас подарочный сертификат развлекательный центр. В общем-то, вот такие правила. Готовы? Are you ready?
2: Да.
1: Ну, тогда давайте поехали.
0: Смотри. Смотри.
1: Великий испанский архитектор Антонио Гауди, который работал в стиле модерн, от себя добавлю, арт-нуво. Его работы, такие как собор Саграда Фамилия, уникальные арт-объекты в Барселоне, создавал здания, в которых практически нет искусственных прямых линий и узлов. Откуда его глаз черпал эти визуальные формы? Кто разбирается в архитектуре, наверное, сразу может без вариантов ответов дать правильный. Скажите, пожалуйста, я вам все-таки дам, Рафаэль. Откуда его глаз черпал эти визуальные формы, такие как искусственные прямые линии и углы, и отсутствуют в этом архитектурном объекте, в его архитектурных объектах. Вот. Все в основном плавное, изогнутое. Так вот, первый вариант. Из наблюдения за природными структурами, за растениями, деревьями и ракушками. А второй вариант. Из линий, которые он видел, выпив кофе на дне кофейной чашки. Или третий вариант. Из случайных узоров, образующихся при закипании жидкостей.
2: Я думаю, наверное, скорее всего, первый вариант.
1: Наблюдение за природными структурами, растениями, деревьями, ракушками.
2: Да, ну я просто первую часть вопроса не слышал, со связью. Ну, я думаю, все-таки, наверное, первое.
1: Он создавал здания, в которых практически нет искусственных прямых линий и углов. Отсутствует в модерне, кстати, такие вещи, потому что же, ну, во-первых, он, Гауди, жил у нас где? В частности, на берегу моря, если не ошибаюсь. Да, детство провел он у моря, где подчеркнул много интересного. И поэтому, абсолютно верно, в модерне нет прямых линий углов, все достаточно плавно изогнуто, с природным орнаментом, и колонны у Гауди похожи на стволы деревьев, и все конструкции, элементы повторяют природные формы и изгибы. Вы абсолютно верны из наблюдения за природными структурами, деревьями, скелетами и ракушками. Я вас поздравляю, Рафаэль, с тем, что вы выигрываете подарочный сертификат развлекательный центр от Бим Радио. На радостях можно передать кому-нибудь приветы.
2: Спасибо большое. Неожиданно, честно, не слышал вопроса, но как бы из интуиции, наверное, как-то подсказала. И немножко знаний. Привет всем радиослушателям, всем любимым в телеге, любимой супруге, которая слушает вас на 25 лет октября, надеюсь, покупатели не отвлекают. Ну и всем, кто узнал, всем большой привет, комрады, завтра на выезд.
1: Да, спасибо большое, Рафаэль, трубочку не кладите, я объясню, как вы получите свой презент. Всем остальным пожелаем, а также удачи в других играх Бим Радио.
0: Смотри на мир ярче с Бим Радио.
3: Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В детских садах стартовал проект Минпросвещения «Орлята-дошколята», посвященный традиционным ценностям. В рамках инициативы для малышей организуют 18 мероприятий, которые помогут познакомить их с российскими духовно-нравственными традициями. Открытие мультимедийного фонтана на озере Кабан намечено на 30 августа 2027 года. В светлое время суток фонтан запустят в спокойном режиме, а по вечерам здесь будут показывать светомузыкальные представления. Зрители увидят лазерные эффекты и проекции, вдохновленные татарской культурой. От световых шоу на Кабане до гитарных рифов в Максимилианс. 10 октября в ресторане Максимилианс пройдет вечер рок из 90-х от BIM Radio. В программе «Живое исполнение главных рок-хитов 90-х», конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Мое любимое радио – это BIM Radio.
0: Признание наших любимых слушателей.

Bye, India. Bye, bye, bye, India. Их первый хит с модом Шаде залетел сразу же. Стал наиболее прослушиваемой песней этого лета. Кстати, это второе уже что-то приятное. Спектакль называется. Если в первом треке Шаде точно было использование искусственного интеллекта, сами авторы признали, что где-то до 15% как такового исполнения было задействовано с нейросеткой, то надо изучать и эту композицию. Я услышал, да, нотки искусственного интеллекта, которые хотят уже ограничить на уровне Объединенной Организации. Но я про ООН сейчас. Посмотрим, как это будет, друзья мои. Сейчас мы будем точно слушать про любовь в облаках в 11:35 здесь, на Бим-радио. Всем пожелаю отличного дня и хорошего времяпрепровождения.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новой машины. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,1 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Симпатичная девочка Алекса, вы все ее помните, «Фабрика звезд», а тогда был наставником Игорь Крутой. Кстати, это его песня «Где же ты» была исполнена. А еще с Тимати там было дело. Сейчас в браке прекрасно себя чувствует. Это если у вас есть вопрос, куда же делась Алекса. Никуда не делась, все у нее хорошо. Реализована как мамок.

Симпатичная девочка Алексова, все ее помните, «Фабрика звезд», тогда был наставником Игорь Крутой. Кстати, это его песня «Где же ты» была исполнена. А еще с Тимати там было дело. Сейчас в браке прекрасно себя чувствует. Это если у вас есть вопрос, куда же делась Алекс? Никуда не делась, все у нее хорошо. Реализована как мама, как исполнительница.

прекрасно себя чувствует. Это если у вас есть вопрос, куда же делась Алекс? Никуда не делась, все у нее хорошо. Реализована как мама, как исполнительница. И мы за нее счастливы. А еще за то, что она появилась в проекте «Золотые нулевые». Действительно, с одной из ярких песен 2000-х нулевых.

неотразима. Неотразима и самим собой. Это главное. Главное. Держим вектор на это. One of Us как раз, как будто вторит плейлист Бим Радио. Один из нас. 1.43 на студийных. Сегодня до плюс 27. Приятная погода. Давайте этот день проведем опять-таки, как мы хотим. Для того, чтобы потом долгими зимними вечерами вспоминать, как же мы отжигали в это прекрасное бабье лето 23 сентября. Еще раз всем мое почтение. Меня зовут Сергей Белов. Желаю отличного денька.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2.

0: 800-900-800.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным, будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов, ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: на Бим-радио.
1: Немного дорожной информации. Прямо сейчас привычные 3 балла. В Казани так оценивается казанский трафик Яндекс.Картами. Местами затруднения есть. О них давайте посмотрю, что, во-первых, за затруднения. Не, все хорошо на самом деле по направлениям. Нет таковых, которые прям выбиваются. Ленинская дамба, мост, Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба. То есть все эти направления наши через акваторию Казанки по нулям в обе стороны. Если открыть карту и посмотреть, что у нас с ДТП в городе, которые затрудняют ваше передвижение или могут... то, в общем-то, все спокойно, все прекрасно, все замечательно. Продолжаем в том же духе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Итак, на Бим-радио у нас совсем скоро начнется проект «Рабочий полдник», наш традиционный с 12 часов. Так что давайте будем вместе будем раскачивать этот рабочий полдник. Плюс 7-9-2-7-2-42-8, если хотите пообщаться, это наш номер в Максе, пишите, пожалуйста. Ну а в завершении часа у нас будет «Moving to the Sun», личная обработка, и «Баста», «Полина», «Гагарина». Это все два человека с песней «Феникс», что-то такое новенькое.

Мини в титрах, когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе проба, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 2026 года самозанятые смогут добровольно застраховаться на случай болезни или травмы. Ежемесячный взнос составит 1344 рубля либо 1920 рублей. Сумма зависит от выбранного размера пособия. Если самозанятый участвует в программе год и имеет стаж от 8 лет, за месяц нетрудоспособности он получит 35 тысяч или 50 тысяч рублей по выбранному тарифу. При стаже 5-8 лет выплата составит 80% от страховой суммы, при стаже до 5 лет 60%. 26 сентября в Казани состоится «Кросс нации». Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню бега. Забег пройдет на двух площадках, главная из них – «Экстрим парк Урам». Участники пробегут по Кремлевской набережной. Начнется программа в 10 часов с общегородской зарядки. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору надежного салона красоты. Важно, чтобы в помещении были комфортная температура и достаточное освещение. Перед началом работы мастер должен тщательно вымыть руки, а все инструменты обязательно проходят дезинфекцию либо стерилизацию. Клиент вправе запросить документы о безопасности средств и проверить, что косметика сертифицирована и не вышла за пределы срока годности. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: от Бим-радио и от меня, от Сергея Белова. Всем привет. 12 часов 4 минуты. Здесь у нас бодренько, да, наш гимн на 30-летие, написанный с участием всех ведущих Бим-радио. А уже совсем скоро, анонсирую, в ноябре у нас классная вечеринка, которая будет посвящена 32-летию.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
4: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей. Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
6: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 490 000 рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2-930-800.
9: «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

0: отличное сопровождение эфира. Это команда Imagine Dragons. У нас песня Shots. Выстрел за выстрелом, гвоздик за гвоздиком. И у нас еще будет повышение утилизбора в России. Его повысят с 1 января 2027 года. Ставки вырастут аж на 20%. И вот Минпромторг подтвердил, что плановая индексация продолжится. По итогам 8 месяцев 2026 года доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%. Об этом заявили в ведомстве. Даешь пятилетку за три. Ну и самое главное, потом не оказаться с фразой «за что боролись, на то и напоролись». У нас, кстати, совсем скоро шоу «Шепелявых» и игра под названием «Музыкальный пересказ». Я вас призываю уже звонить по номеру 2-90-22-8.
1: Без ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что еще в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы считались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако бесконтрольный вылов устриц привел к их резкому сокращению в природе. И во второй половине 19 века они сильно подорожали, став деликатесом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Это то, во что мы сейчас с вами будем играть, в частности, с двумя дозвонившимися к нам. У нас будет баттл между Андреем и Павлом. Павел у нас дозвонился вторым, а вот Андрея сначала будем приветствовать его. Андрей, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рад всех приветствовать.
1: Прекрасно,
2: этот
1: Андрей.
2: Чудесный солнечный осенний денек.
1: Супер, я с вами в унисон. Вы сейчас дома, кайфуете, я же правильно понимаю?
2: Совершенно верно, Сергей.
1: Это прекрасно, я тоже хочу дома кайфовать. Что делать для этого нужно, Андрей, посоветуйте.
2: Остаться дома.
1: Останься просто так, да? Так, ваш соперник Павел. Павел, мы вас приветствуем, добрый день.
3: Да, здравствуйте всем.
1: Здравствуйте,
3: здравствуйте.
1: Спасибо большое. Вы слышите друг друга? Поздоровайтесь, мужчины.
2: Приветствую, да, Павел.
3: Андрей, приветствую.
1: Вы услышали друг друга? Это самое главное.
2: Да, услышали.
1: Хорошо.
3: Тоже есть на связи.
1: Да, смотрите, ребят, я вам сейчас буду кратко, интересно, витиевато пересказывать песню. Одну очень известную. Вот в последнее время со всех радиоприемников звучало. А вам нужно будет догадаться, кто исполняет, либо назвать название. Скорее всего, с названием вам будет легче. Готовы? Are you ready?
2: Yes, of course.
1: Отлично. Давайте тогда приступим. Но прежде для того, чтобы, так сказать, подстегнуть командный дух или, напротив, противоборство ваше, дух соперничества, я напомню, что мы разыгрываем сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Вот это да, вот это серьезно мы тут подошли к делу. Так, ну а сегодня у нас в пересказе песня о том, как один парень заметил. Его девушка зажигательно двигается, будто под музыку из прошлого. Он ловит себя на мысли, она будто повторяет ритм.
3: Она танцует по Шаде, мод.
1: Как вас зовут, молодой человек?
3: Павел.
1: Павел, да, потому что голоса у вас похожи. Павел, это абсолютно правильный, верный ответ. Вы молодец. Вы молодец, Павел. Вы молодец, Павел. Молодец, красавчик. Андрей, можете поаплодировать Павлу и передать приветы.
2: Аплодирую Павлу и передаю привет всей Казани. Всем отличного дня.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Вам хорошего отдыха. Да, Павел, мы вас тоже послушаем с приветами, а потом объясню, как вы получите свой презент. Трубочку не кладите, пожалуйста.
3: Да, спасибо большое, Бим-радио. Спасибо вам, Сергей. Всем привет, радиоведущим. Спасибо, что вы есть. Всем хорошей погоды, хорошего настроения. Золотая осень, это прекрасно всегда.
1: Ну и здорово, на самом деле, что вы такие два романтика туда звонились. К третьему, последнему романтику Бим-радио. Кстати, Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Я думаю, что это вполне романтическое продолжение моего эфира и эфира рабочего полдника. Всех приветствую.
0: Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
4: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
2: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Добрый вечер.
1: Как будто тепленькая подошла. Пошла. Как-то хорошо сразу стало. Это Хулио Иглесиас в эфире. Побри Диабло. Кстати, у этого еще молодого, знаете ли, человека сегодня день рождения. 23 сентября он празднует. Кто еще? Будем поздравлять совсем скоро в рамках нашей традиционной рубрики «Первый тост». Ну а пока новости.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 2026 года самозанятые смогут добровольно застраховаться на случай болезни или травмы. Ежемесячный взнос составит 1344 рубля либо 1920 рублей. Сумма зависит от выбранного размера пособия. Если самозанятый участвует в программе год и имеет стаж от 8 лет, за месяц нетрудоспособности он получит 35 тысяч или 50 тысяч рублей по выбранному тарифу. При стаже 5-8 лет выплата составит 80% от страховой суммы, при стаже до 5 лет 60%. 26 сентября в Казани состоится «Кросс нации». Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню бега. Забег пройдет на двух площадках, главная из них – «Экстрим Парк Урам». Участники пробегут по Кремлевской набережной. Начнется программа в 10 часов с общегородской зарядки. Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору надежного салона красоты. Важно, чтобы в помещении были комфортная температура и достаточное освещение. Перед началом работы мастер должен тщательно вымыть руки, а все инструменты обязательно проходят дезинфекцию либо стерилизацию. Клиент вправе запросить документы о безопасности средств и проверить, что косметика сертифицирована и не вышла за пределы срока годности. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Только сейчас заметил, что как здорово выглядит девушка, женщина с рыженькими волосами в белом пиджаке. Да. Вот смотрю на одну аватарку. Чудесно просто. Прям хочется поздравлять. Так, будем сейчас поздравлять. Эра весов у нас началась. Это мой знак, знаете ли. Это мои люди под моей защитой, да. Друзья мои, прежде напомню, прежде чем перейдем к персоналиям, о том, что вы можете поздравить своего близкого человека через BIM-радио. Для этого есть у нас такая услуга. Зайдите на сайт bimradio.ru. Наш интересный там есть соответствующая опция в верхнем правом углу, на главной. Если не ошибаюсь. И все то же самое можно сделать, если вы дозвонитесь по номеру 2-930-800 сюда непосредственно к нам в офис. И вам тоже расскажут, как вы это можете сделать. И кто это может сделать. И с каким креативом это может сделать. В общем, вы останетесь в любом случае довольны. Ну а сейчас все внимание к нашей официальной группе ВК BIM Radio. Здесь сегодня празднуют Ника Бузова, Ангелина Чувина, Надя Шалимова, Юлия Меркулова, Татьяна Нуриахметова, Илон Дружинина, Лейсан Валишина, Инна Солдатова, Марат Биктагиров, Иван Култынов, Айдар Мефтахов, Рик Явик, Игорь Игоревич, Денис Савельев, Светлана Хадиева. Мы вас поздравляем, дорогие наши именинники, наши подписчики. Присоединяйтесь и вы к нашей официальной группе для того, чтобы в ваш день рождения мы вот так вот взяли вас в эфире на всю страну и поздравили. Так, среди тех, кто сегодня родился знаменитостей, знаменитых людей, прежде всего надо отметить первого и очень важного в Римской империи императора. Октавиан Август родился. Родился в этот день Зигмунд Фрейд. Да, Пабло Неруда, чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. Рэй Чарльз, знаменитый американский слепой певец, пианист, композитор, гений соло. Джон Ву, тот самый культовый гонконгский американский кинорежиссер, мастер экшн-фильмов. Среди наших популярных российских звезд: Алексей Долматов, он же Гуф, мы его сегодня по этому поводу уже слышали. Иван Краско, советский российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. А также Эдвард Радзинский, известный советский российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий. Также поздравим Сабину Ахмедову, российская актриса театра и кино, получившая широкую известность благодаря ролям в сериалах и фильмах. Всех вас, именинники 23 сентября, мы поздравляем с этим замечательным праздником. И считайте, что именно для вас в подарок звучит Виктор Цой «Сосны на морском берегу».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: поймал себя на мысли, что давненько не был в кино так несколько недель, и надо прямо это дело восполнить. И тут как раз новость в руку. Казань вошла в тройку лидеров среди городов России по тратам на офлайн развлечения, уступив, ну, понятно, тут уж как нам с Москвой тягаться и Санкт-Петербургом. Казанцы потратили очень много на концерты, киносеансы, спектакли, спортивные матчи. И правильно, тратьте, друзья
1: мои. Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: все.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Радио.
1: Если продолжить эту новость офлайн-развлечений, то оказалось, что главной статьей расходов у нас, у казанцев, стали траты на выставки и музеи, потом концерты, и далеко там про кино и речи нет. Так что на что вы, друзья мои, больше всего тратите из офлайн-развлечений? Из офлайн. Онлайн, понятно, вы там донатите, с ума сойти можно. Вот, очень любопытно узнать ваше мнение. Как всегда, +7 9272 42 128. Мы открыты к диалогу. Вот этот номер у нас в мессенджере Макс всегда доступен для того, чтобы вы с нами пообщались. Тем временем в Казани 12:48. Рад всех приветствовать. С новинкой Робби Уильямс, Мисс Моник, Бьюти.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Так, всех приветствую, всех тех, кто за рулем, благословляю на ваши подвиги. Без эксцессов, пожалуйста, да. Соблюдаем правила дорожного движения, вспоминаем хотя бы, что они есть, да. А другие, возможно, и не знают, поэтому соблюдаем еще и правила вот этих трех. Тем временем в Казани 12:51, и я расскажу, что здесь у нас с казанским трафиком. Вообще все в порядке с казанским трафиком. Чего вы там? Нормально все, отлично. Вы же на работе в большинстве своем. 3 балла. Местами затруднения, как таковых, серьезных я не вижу. Ситуация на мостах и дамбах тоже классная. Везде по нулям в обе стороны. Что там по ДТП? Да и ДТП не должно быть. Вроде как к вечеру готовимся. Бронируемся. Так, нет, ДТП нет, все нормально. Все вообще отлично, все прекрасно. Пожелаю всем удачи за рулем вместе с Бим-радио.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Бим Радио. Первое в Казани.
3: 23 сентября на календаре. Сегодня день осеннего равноденствия. Многие задаются вопросом, что это такое вообще? У нас есть летнее, зимнее. А вот есть еще и день осеннего равноденствия. Это световой день начнет становиться скоро короче, а ночи длиннее. То есть обратный процесс начнется только после 21 декабря. То есть сейчас ночи нас все чаще и чаще будут окутывать своей продолжительностью. Ну а пока ровненько у нас сейчас. Вот день и ночь в этот день 23 сентября. Поехали дальше.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Динамика рынка долгосрочной аренды в конце августа оказалась заметно выше начала месяца. Интерес россиян к съемному жилью поднялся на 22%. Лидерами по росту спроса стали Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При этом в Казани зафиксирован самый существенный скачок – плюс 36%. С 1 января 2027 года в загранпаспорта россиян больше не будут вносить сведения о детях. Это сделано для защиты права граждан на свободу передвижения. При этом документы, выданные ранее и содержащие такие записи, останутся действительными вплоть до истечения срока их действия. По данным аналитиков, женщины используют искусственный интеллект в работе чуть активнее мужчин, 65% против 59%. При этом сферы применения различаются. Женщины чаще задействуют нейросети для работы с текстами и в деловой переписке, а мужчины – преимущественно для анализа данных. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Заметьте, в названии этой песни нет глагола «работай». Вообще нет этого глагола, какого-либо действия. Только приятно. Пой, танцуй, люби. А все почему? Потому что, казалось бы, в такую погоду действительно о чем вообще может быть речь, кроме как хорошего, приятного отдыха и времени для себя любимого. Проект «Юпостров» в начале. У нас продолжается рабочий полдник здесь, на Бим-радио. У нас в этом часе совсем скоро придет Лисанна Батрутдинова, и мы продолжим цикл радиопрограмм под названием «Не дай себя обмануть». Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
1: 18+.
4: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Отдыхай. С Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Все помнят, что на церемонии закрытия Олимпиады 80 в Москве одним из самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки и особенно его слеза. Первоначально ее не было в сценарии. Однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не темной, а светлой стороной. Тогда по команде режиссера все статисты ряда друг за другом поменяли сторону щита. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку. В таком виде ее и включили в церемонию.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
4: Бим Радио.
5: Скрининг.

Легенды и бенды. Мне уже в каждой песне чудится искусственный интеллект и участие нейросетки. Калибри, Мавик, диджей, димиксер, «Взгляни на небо» не исключено, кстати. Но вот дальше точно на 100%. При этом очень интересный факт залетает. Я думаю, что вы его примете на вооружение. Хотя, как говорится, что с этим фактом делать-то? Посоветуй себе сам, да? Всего неделя недосыпа снижает тестостерон у мужчин на 10%. Недосып, неделя 10%. Две недели 20%. Три недели. Я так понимаю, что так может и вообще к нулю прийти.

Не кляни ты меня в жадных каплях дождя. Что не так, я все видел как есть.

Жестко, но приятно. Нэнси Сидоров, кавер на песню «Иванушек», «Реви», «Как можно воскресить». Да, ну, в принципе, всем любимую песню. И так в исполнении оригинальном. Но в кавере с панком это, конечно, что-то интересненькое произошло здесь. 13:20 на студийных Бимрадио. Всем доброго дня, друзья мои. Вот стоим, обсуждаем, куда в отпуск Сергея Белова вальнуть. Можете посоветовать. Вот как раз я тут 5 дней ударно поработал, с утра всех побудил. И теперь мысль на день рождения куда? Вот по этому поводу, ну, во Вьетнаме я был. Вьетнам обошел Таиланд, кстати, по популярности у российских туристов. Вот, и, кстати, понятно почему. Понятно, потому что, в принципе, все то же самое, только чуточку дешевле. И море почище даже. Вьетнамцы добрее. Коммунистический строй, кстати, к которому мы привыкли, по которому многие соскучились. Те, особенно, кто рожден в СССР. В общем, друзья мои, куда бы вы ни собрали, самое главное, чтобы это было с приятными для вас людьми и... Да, с кэшем нормальным, чтобы тоже все соответствовало. Но и туда, куда вы хотите, конечно. А куда хотите, можете написать. Есть время, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Давайте, вот вы пишете, куда вы хотите. Я все это озвучиваю. И отправляем в небеса. Все по тому же методу. Вверх подкидываем. Думаем о вас, о вашем направлении. И смотрите, опа, и вы там оказываетесь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер Хавейл?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8 843 230 30 30.
8: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
11: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года. Года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
12: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Очень ценно получать ваши сообщения. В телеге вообще Леша написал: «Добрый день! Я бы уехал куда угодно, но любой райский необитаемый остров подальше от этого проклятого мира». Лайк показывает вам Лисан Батрутдинова, который здесь появится совсем скоро. А в рамках нашего цикла радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Так, а куда еще вы отправитесь в отпуск? Возможно, и я туда. Алтай, Телецкое озеро. Молодец, Лисан. А мы летим на Занзибар. Из Москвы цены вполне демократичные.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Динамика рынка долгосрочной аренды в конце августа оказалась заметно выше начала месяца. Интерес россиян к съемному жилью поднялся на 22%. Лидерами по росту спроса стали Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При этом в Казани зафиксирован самый существенный скачок – плюс 36%. С 1 января 2027 года в загранпаспорта россиян больше не будут вносить сведения о детях. Это сделано для защиты права граждан на свободу передвижения. При этом документы, выданные ранее и содержащие такие записи, останутся действительными вплоть до истечения срока их действия. По данным аналитиков, женщины используют искусственный интеллект в работе чуть активнее мужчин, 65% против 59%. При этом сферы применения различаются. Женщины чаще задействуют нейросети для работы с текстами и в деловой переписке, а мужчины – преимущественно для анализа данных. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Давайте, я всех приветствую, друзья мои, всем здравствуйте. Не один я здесь в студии, не один, как всегда, традиционно в среду. Здесь к программе «Не дай себя обмануть» появляется наш соведущий, наша зажигалочка, блисталочка, профайлер Лейсан Батрутдинова, которая просто неравнодушна к бедам других простых людей, особенно попадающих в ситуацию, особенно те, кто попал под воздействие мошенников либо каких-либо мошеннических схем и уловок. С тем самым всегда приходит с каким-то практическим... с практической темой, которая нам позволяет раскрыть что-то новое и не попасть в следующий раз на эти уловки. Лисан, добрый день, здравствуй.
5: Добрый день, Сергей. Мне понравилась блисталочка, какая интересная себе.
4: Ну вот я тебе блисталочка, а ты мне тревожный пирожочек, как все. Обменялись лексиконом.
5: Да. Сегодня, друзья мои, будем рассматривать интересную такую схему. Многие в нее попадались, но почему-то просто машут рукой, типа, ай, ну ладно, пускай им плохо будет, но... надо знать об этом. Сегодня мы будем говорить о лжемастерах. Ну вот представь, Сергей, ты вообще умеешь стиралки ремонтировать?
4: Я могу.
5: Ты все умеешь?
4: Ну, кроме уже такой части, как электроник.
5: Ага.
4: Я про платы, схемы, программы вот эти.
5: Вот.
4: Которые
5: есть. Вот представь, что у тебя, например, начала греметь стиралка, ты не понимаешь, в чем дело, вызываешь мастера, и приходит совершенно замечательный мастер, да, даже со своими тапочками, у него большой ящик с инструментами, очень вежливый, конечно же, у тебя, ну, расположение сразу же.
4: Нет, у меня сразу подозрение.
5: Подозрение. Ну,
4: особенно если со своими тапочками.
5: Это ты у нас подозревака. А на самом деле у обычных людей, не таких
4: подозревак,
5: как ты, возникает вот как раз такое ощущение, что ой, какой умничка. И там не в обуви прошел. Это женщина особенно.
4: Вот это сервис.
5: Вот это сервис, да, со своими тапочками. У них даже бывают такие яркие красные с помпонами. Ну, чем забавнее, тем интереснее, тем лучше. И начинает разбирать стиральную машину и разбирает уже до такой степени, что ты точно сам уже не соберешь. И говорит, о, ну тут как бы все понятно, надо менять вот это, угу. это. И выкатывает чек на 50 тысяч рублей.
4: На 50 тысяч. Сейчас
5: тысяч.
4: Держи
5: да.
4: карман шире.
5: Да, и в общем-то поздравляю, вы стали когда зрителем профессионального театра одного актера. А на самом деле таких товарищей, оказывается, прям даже обучают. То есть есть мошеннические организации. Я прошу, пожалуйста, там я сейчас не против всех организаций, которые
4: обучают.
5: Собирают мастеров, нет, и которые помогают, да, там, как это, координируют вызовы вот этих вот мастеров. Но есть такие организации, то есть они специально даже на курсах обучают таких мастеров. Может быть, даже человек действительно разбирается в технике. Но их обучают, дескать, вот это вот по поводу тапочек, чтобы вот, втереться в доверие. Кстати, на уровне даже звонка они говорят, что ну, стоимость примерно 300-500 рублей. А там уж как, вот, ну, дальше как пойдет, там, дескать, что увидит мастер и так далее. То есть за счет того, что вроде как изначально низкая цена, люди ведутся, вызывают и так далее. А вот когда уже вот эта вот точка невозврата возникает, когда уже точно ты сам уже не соберешь вот эту вот машинку или что там, стиральная, может быть, и там посудомойка и так далее, они уже выкатывают цену, то, что вот, знаете, вот это вот надо поменять, там надо что-то какие-то сложные, это из-за границы надо заказывать и так далее, и так далее. И вот, и причем, знаешь как, они выдают официальную бумажку накладную, где прям все прописывают по несколько строчек. То есть там, например, сборка-разборка стоит 14 тысяч рублей. Там вот, вот это вот я смазал, это 200 рублей. И так далее, и так далее. Вот набирается 50 тысяч рублей, и деваться некуда, потому что, ну, елки-палки, ты уже сам точно не соберешь, приходится платить. Точно такая же ситуация была, это я уже из своей жизни рассказываю. Это, кстати, я вычитала вот эту вот историю одной женщины. Она писала в чате у одного мастера, который там в соцсетях рассказывает, что на самом деле может поломаться, рекомендации дает по разным бытовым техникам. И там вот она рассказала вот эту вот историю. И он уже на основании этого сделал видео, дескать, ребята, имейте в виду. На самом деле такой ремонт стоит не более 2500 рублей. И даже если что-то надо поменять, то это уже будет обговариваться. Есть там, например, какие-то реплики, да, вот это вот запчасти есть оригинальные и так далее. То есть это все всегда обговаривается. Так вот, не только таким образом делают. Моя знакомая, очень хорошая, она пенсионерка, работает бухгалтером, подрабатывает, естественно, сидит дома, и у нее как-то перестал печатать нормально принтер. Надо было буквально заменить картридж. Она точно так же, она женщина самостоятельная, не стала никому звонить, даже мне, хотя я как программист 1С ее обслуживаю, хотя бы рекомендации бы я дала или там примерные цены, сколько чего стоит. Она по объявлению нашла специалиста, он точно так же очень вежливо в тапочках пришел и заменил ей картридж на 25 тысяч рублей. Или 30 даже получилось, вот так вот.
4: И извините, да. Принтер дешевле стоит.
5: О чем и речь?
4: В 3 раза.
5: О чем и речь? То есть они пользуются тем, что, ну, пожилой человек, и как-то вот, ну, вот, дескать, вот теперь такие цены. Вот.
4: Простите,
5: так вот.
4: Простите, но это
5: вот
4: какое-то,
5: да,
4: невероятное что-то, я слышу.
5: Да, да, Сергей. И как раз люди попадаются. Моя мама даже попалась. Она у меня очень такая внимательная. Она на всякие мошеннические схемы не ведется. Но вот тут тоже повелась. Было что-то такое, проверяли электросчетчики, а у нее в хрущевке электросчетчик, он внутри квартиры находится. Uh-huh. И, соответственно, сказала, ой, надо заменять, ля-ля-ля. И тоже где-то, ну, где-то 20-23 тысячи, что ли, с нее стали трясти. Она даже зашла к соседке, потому что у нее, ну, не было такой налички, и попросила в долг, чтобы с этим делом рассчитаться. А потом уже, когда стала разговаривать с соседями, со знакомыми, сказали, что, ну, что-то тут не больше 3 тысяч, даже включая стоимость самого вот этого электросчетчика. То есть имейте в виду, когда вы... То есть сейчас вот уже как рекомендация идет, да? Для того, чтобы не попадаться на подобные истории, необходимо обязательно, во-первых, по рекомендациям смотреть. Во-вторых, когда вы, например, смотрите, ну, хотите, например, с организацией, чтобы там с договором, да, ну, чтобы все по-честному, чтобы, если что, я могла как бы обратиться и так далее. Так вот, обычно в Яндекс.Картах есть адрес вот этой организации, и там есть отзывы, которые невозможно поделать. Там как раз можно найти запросто вот эти вот отзывы настоящих клиентов, которые жалуются.
4: Да, абсолютно верно. Да. И нам тоже там оставьте. В Яндекс.Картах и дубль ГИС, БИМ-радио.
5: Да, да,
4: расскажите,
5: да,
4: какие мы хорошие. Я вас понял. Про шпингалеты, да, вспомнил.
5: Да, да, да, про шпингалеты. Так вот, что... И ведь вот в том-то и дело, понимаешь, у них еще вот на этих обучениях, знаешь... Чем, значит, еще финалочка, как они говорят, должен быть оранжевый финал. То есть расчет должен идти в 5000-ных купюрах оранжевеньких, да, mm-hmm. чтобы это прям вот mm-hmm. было красивенько, и чтобы не надо было мелочь какую-то собирать. То есть мы читаем отзывы, да, без каких-то там вот, ну, вот, во всех даже. Сейчас есть, по-моему, сайты «Отзовик», еще что-то. Там буквально достаточно написать в браузере, что почитать отзывы на такую-то организацию. Вот, пожалуйста, вам все это вываливает.
4: Ну, по крайней мере, попробовать собрать такую информацию.
5: Да. Потом, когда вы связываетесь, например, с колл-центром, действительно, есть организации нормальные, которые там координируют работу вот этих вот сотрудников, обязательно протестируйте, то есть задавайте диспетчеру конкретные вопросы о своем городе. То есть если вы, например, живете в Казани, живете где-нибудь в Азино, например, говорите, ой, ну тут же есть у нас вот аптека такая-то, название, тра-та-та. Если человек плавает, то значит, ну все понятно, этот колл-центр в другом городе находится, и они просто скопом обслуживают абсолютно все города и весь нашей необъятной страны, да? Дальше, если вдруг говорят, что, ну, вот у нас стоимость, значит, выезда 300-500 рублей, а там уже, ну, как бы, как
4: это
5: карта ляжет.
4: Ремонт
5: как-то
4: с неожиданным эффектом называется.
5: Вот, вот, вот. То есть обязательно необходимо говорить до этого, если вы запишете этот разговор, вообще отлично. То есть они должны сказать, что в пределах каких сумм может вот этот вот ремонт вам обойтись. То есть до какой суммы. Если они говорят, ну, может дойти до 100 тысяч, то есть мы кладем со спокойной совестью трубки, но вряд ли они такое скажут.
4: Открываем маркетплейс.
5: Да, да,
4: и
5: да.
4: И заказываем себе новую стиралочку.
5: Ну, да. Просто понимаете, понимаешь, в чем дело?
4: 30.
5: Вот, расчет как раз на людей пожилых, которые не владеют вот этой информацией, они не умеют искать. Они, например, самостоятельно. У меня мама самостоятельная, то есть у нее есть дочь, да, которая более-менее разбирается в современных ценах. Она все равно очень самостоятельно себя чувствует, она вот прям вот звонит. Кстати, еще есть риск, если таким вот образом, например, ходят по квартирам, предлагают услуги, что-то там починить и так далее, есть риск, что это не просто мошенники, а люди присматривают квартиры на предмет ограбить. И даже ставят такие специальные значочки, пишут на этих почтовых, вот этих вот почтовых ящиках. Да, специальные есть символы. Это вот если вам интересно, погуглите. Если
4: типа
5: какие
4: крапят? Почтовые, ну, крапленые,
5: да,
4: почтовые ящики?
5: Да. Что, например, там люди в отпуске, например, там какое-то обозначение, что пожилой человек одинокий или еще что-то. То есть, ты знаешь, я когда эту тему копнула, это... В общем, будьте готовы, друзья мои.
4: Страшно жить.
5: Ну, нет уж, не страшно жить. Но, знаешь, когда ты готов к подобным вещам, уже жить не страшно. Предупрежден, значит вооружен.
4: Как говорили,
5: правильно?
4: В спорте,
5: это
4: да.
5: Вот все в наших силах. И, соответственно, если, например, мастер, вот вы все-таки попались, да, разобрал вам технику, и все уже там в разобранном виде и заваливает вот такую вот, вот цену, заявляет, спокойно вызывайте полицию и говорите, слушайте, я тут без полиции ничего не могу делать. Вызываем. Сделка, потому что сделка, юридически сделка без предварительного согласования, сметы недействительна. Просто знайте свои права. И, конечно же, на случай, если вы вдруг попали в такую ситуацию, да, каким образом мы, Сергей любит эти упражнения сделать, чтобы
4: мы
5: успокоиться.
4: Мы с вами вспоминаем, кто мы, что мы, где мы.
5: Кто мы, что мы, где мы, да.
4: Время посмотрели. Но в любом случае какой-то должен быть у вас этот такой вброс в голову о том, что вообще
5: что происходит.
4: Происходит. Да,
5: да, да, посмотреть со стороны. То есть да. Это на самом деле... Это как...
4: Меня зовут так-то, фамилия да. моя так-то, я родился-то там. Это, в принципе, уже вас запускает немножко в других нейро, вот этих нейронных, в нейронных связях в голове, оно вас совсем по-другому уже запускает и отводит.
5: Согласна,
4: вот
5: да,
4: от
5: да,
4: этого
5: да.
4: то, что...
5: Да, да, да. Ну и, конечно же, возможно. Те самые упражнения, которые ты любишь делать, 5, 4, 3, 2, 1, то есть 5 предметов мы перед собой находим, смотрим, называем, да, Сергей, mm-hmm. называем.
4: Так, предметы, это ты, ну, телефон,
5: раз,
4: кружка,
5: два,
4: ложка,
5: три, четыре. Пропуск. Я не предмет, ты что меня предмет? Права. И, конечно же, на случай, если вы вдруг попали в такую ситуацию, да, каким образом мы, Сергей любит эти упражнения сделать, чтобы
4: мы
5: успокоиться.
4: Мы с вами вспоминаем, кто мы, что мы, где мы.
5: Кто мы, что мы, где мы, да.
4: Время посмотрели. Но в любом случае какой-то должен быть у вас этот такой вброс в голову о том, что вообще
5: что происходит.
4: Происходит. Да,
5: да, да, посмотреть со стороны. То есть да. Это на самом деле... Это как...
4: Меня зовут так-то, фамилия да. моя так-то, я родился-то там. Это, в принципе, уже вас запускает немножко в другую других нейро... вот этих нейронных... в нейронных связях в голове. Оно вас совсем по-другому уже запускает и отводит.
5: Согласна,
4: вот
5: да.
4: То, что...
5: Да. Ну и, конечно же, возможно, те самые упражнения, которые ты любишь делать. 5-4-3-2-1. То есть 5 предметов мы перед собой находим, смотрим, называем. Да, Сергей, называем.
4: Так, предметы это ты, телефон, кружка, ложка, пропуск.
5: Я не предмет. Ты что меня предметом назвал?
4: Наушники.

0: уже запускает и отводит.
1: Согласна,
0: вот
1: да,
0: от
1: да,
0: этого
1: да.
0: То, что...
1: Да, да, да. Ну и, конечно же, возможно. Те самые упражнения, которые ты любишь делать. 5, 4, 3, 2, 1. То есть 5 предметов мы перед собой находим, смотрим, называем. Да, Сергей, называем.
0: Так, предметы это ты, ну, телефон,
1: раз,
0: кружка,
1: два,
0: ложка,
1: три, пропуск. Я не предмет, ты что меня предметом назвал?
0: Наушники.
1: Наушники.
0: Приятный
1: хорошо.
0: Такой предмет.
1: Нормально так, да? Так, 4 осязательных ощущения.
0: То, что...
1: То есть вот что-то трогаешь, там мохнатенький вот этот
0: вот
1: на
0: пропуск.
1: Да, гладенький, что там еще?
0: Вот тут у меня тут.
1: Часики у тебя, да? Вот рубашка. Хорошо, 3 звука слышим, слушаем.
0: Меня
1: слушаем, мой чарующий голос.
0: Платформенный звук,
1: ага,
0: бэкграунд
1: да,
0: наш,
1: да, да,
0: ну,
1: да.
0: Улицу, например.
1: Ага. 2 запаха.
0: Запах. Твой парфюм, мой парфюм.
1: Так, хорошо. И 1 вкус во рту.
0: Бананчик поел.
1: Бананчик поел.
0: Бананчик.
1: Вот так. Да, да, да. И чтобы мистер. В моменте, например, вот если у вас что-то вот колыхнуло, во-первых, это прийти в себя, а чтобы успокоить нервы, успокоить, то есть прям вот насытить кислородом кровь, потому что когда человек пугается, он, как правило, прям замирает и даже, ну, просто от углекислого газа уже даже мозг не соображает. Надо сделать дыхание квадратом, называется. Помнишь, да? Мы делаем вдох, раз, два, три, четыре, потом задержка, раз, два, три, четыре, потом выдох, раз, два, три, четыре, опять задержка, раз, два, три, четыре, снова вдох, раз, два, три, четыре. В общем,
0: желательно это... делать не одному.
1: Ну, это
0: с какой-нибудь приятной дамой.
1: Ну, да, можно так. Либо вот это, если к вам все-таки попал такой мастер, например, вы с ним говорите,
0: вы
1: давайте подышим.
0: Вы проваживаете его на раз, два, три, четыре. Двери закрываем на раз, два, три, четыре.
1: Если это у вас получится, будет замечательно, прекрасно. То есть, друзья мои, пожалуйста, не дайте себя разводить на всякие вежливые улыбки и так далее. Будьте бдительны, берегите своих родителей и всего доброго.
0: Спасибо большое. Не дайте себя обмануть. Так называется. Это цикл радиопрограмм, в которых наш профайлер Лисанна Батрутдинова учит вас распознавать мошеннические схемы и уловки. Как всегда, большое спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Да, и всем хорошего дня пожелаем.
2: Не дай себя обмануть. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама на БИМ-радио. В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кроно-Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Так, расскажу, что происходит на казанских дорогах, сидя здесь, вот, да, в студии Бим-радио. Все я там знаю, что у вас происходит. Основываясь только на данных Яндекс.Карты, на данный момент 3 балла. Так оценивается весь казанский трафик, местами затруднения. Где и как, в общем-то, серьезных таких прям я не вижу. Вот третья транспортная дамба, правда, в центр 4 балла. В центр это, получается, с Новосавиновского в сторону Арбузова. Из центра 0 баллов, остальные направления через нашу казанскую акваторию по нулям в обе стороны. Что творится на третьей транспортной даме? Ох, что творится, да? Почему? Why? Туда, в сторону. Просто потому, что без каких-либо опознавательных там на ДТП, на ремонт дороги, просто, видимо, всем захотелось как раз из Новосавиновского вальнуть в сторону Арбузова. Так, есть авария у нас в районе Суконной Слободе на Нурсултана Назарбаева при движении, получается, от улицы... Как эта улица называется у нас? Знаете где? Напротив энергетического колледжа перед светофором, если двигаться от Павлюхина в сторону улицы Качалова. Да, вот здесь вот произошло ДТП, и об этом, в общем-то, можно рассказать, но там широкополосное движение, поэтому вряд ли кому-то это что-то мешает. Если что-то не дополнил, не сказал, то напишите, вам же там все-таки виднее, вы же непосредственно на месте событий. Плюс 7-9-2-7-2-42-8, напишите в Максе. Всем привет и всем удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани станет больше платных парковок. Их число планируют увеличить более чем на 1000. Новые зоны появятся в разных районах. На улицах Хайруллина, Амирхана, Баруди, Фрунзе, а также у парка «Светлая долина» и других социальных объектах. Проект постановления исполкома сейчас на экспертизе. Старт отопительного сезона в Татарстане определяют по температурному режиму. Тепло подают, когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов и держится на этом уровне. Окончательное решение муниципалитеты принимают на 6-й день похолодания. Так, в прошлом году в столице республики отопление включили 29 сентября. Ученые пересмотрели оценки численности муравьев на планете. Теперь она составляет порядка 20 квадриллионов особей. Вывод сделан на базе анализа почти 500 исследований, охватывающих все континенты и типы экосистем. По суммарной биомассе муравьи вместе с прочими наземными насекомыми могут превосходить массу всего человечества. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: А уж больно хочется иногда время подгонять. Время больно хочется. Хочется уже, как вы. Сейчас, я знаю, после трех многие начали отправиться там по своим делам, домой. А у нас же почти никто не работает до шести. Вот эти две цифры, которые раньше любили все офисные клерки с 9 до 6, сейчас как-то очень сильно размазаны, да? А в силу болезней, инфекций, которые сейчас напали еще, ну, по крайней мере, так заявляют Минздраве, что эпидемиологический порог превышен по ОРВИ гриппу. Я к чему, друзья мои? К тому, чтобы не болейте, пожалуйста, выздоравливайте, чтобы у вас было время на себя любимого.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября. «Линда».
12: Мало огня.
1: Подробности на maximilians.ru.
13: Запрещено для

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что на Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили «дошел до ручки». И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Любимое радио. Первое в Казани.

кем еще только не спела Таня Ткачук из проекта «Моя Мишель» из этой команды. Вася Баста здесь уже в списке. Давно кто будет следующим, всегда любопытно. Ну а это пока в топе, в десяточке, если я буду танцевать в горячей ротации Бимрази. А, друзья, продолжаем эфир. У нас впереди, кстати, Григорий Лепс. Впереди еще очень много классной музыки. Армин Ван Бюрен, как вариант, вам для того, чтобы продолжить классно рабочий день. И очень здорово, что многие из вас скидывают, кстати, как выглядит ваш рабочий стол, как выглядит ваше рабочее пространство. Любопытно узнать, как выглядит ваш. Плюс 792-72-42-102.8. Я напомню, мы в самом начале часа вспомнили об эпидемиологическом пороге, который превышен. Так вот, с завтрашнего дня в Казани начнут работать мобильные пункты. Я напомню, которые будут вакцинировать от гриппа. Пункты будут работать ежедневно с 7.30 до 18 у станции метро Ешлек, Козья Слобода, площадь Тукая, проспект Победы, Дубравная. Для вакцинации понадобится паспорт. Почему бы нет? Да? Если да.

0: Реклама на Бим-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
3: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
4: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: проект под названием «Моя любимая песня», в которой вы уже можете дозвониться по номеру 292-102-8 для того, чтобы заказать свою любимую песню и передать привет. И жду телефонного звонка.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Казани станет больше платных парковок. Их число планируют увеличить более чем на 1000. Новые зоны появятся в разных районах – на улицах Хайруллина, Амирхана, Баруди, Фрунзе, а также у парка «Светлая долина» и других социальных объектах. Проект постановления исполкома сейчас на экспертизе. Старт отопительного сезона в Татарстане определяют по температурному режиму. Тепло подают, когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов и держится на этом уровне. Окончательное решение муниципалитеты принимают на 6-й день похолодания. Так, в прошлом году в столице республики отопление включили 29 сентября. Ученые пересмотрели оценки численности муравьев на планете. Теперь она составляет порядка 20 квадриллионов особей. Вывод сделан на базе анализа почти 500 исследований, охватывающих все континенты и типы экосистем. По суммарной биомассе муравьи вместе с прочими наземными насекомыми могут превосходить массу всего человечества. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая!

0: «Моя любимая песня».
1: Прямо сейчас любимая песня дозвонившейся до нас Ирины. Ирина, здравствуйте, добрый день. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Вот, здравствуйте, здравствуйте, Ирина. Как меня слышно? Все ли хорошо?
2: Ну, приглушено.
1: Да? У вас тоже что-то как-то вы металлизировано, как будто вы трансформер Десертикон Ирина. Первый, я второй. Еще раз давайте попробуем, Ирина. Как меня слышно?
2: Удаленно, но слышно.
1: Удаленно. Ну, давайте ваши приветы. Песня уже заряжена. Самое главное, что у вас неплохо слышно. Поехали.
2: Передаю всем привет казанцам, Дим Радио, в частности. Частенько вас играю. Вот сегодня мне удалось дозвониться, чтобы заказать свою любимую песню.
1: Отлично. Песня Мари Краймбери «Нравится жить», Ирина. Все верно. Большое спасибо вам, хорошего дня. Впрочем, как и всем слушающим Бим-радио, друзья мои.

0: апельсинов, а по утрам на пробежку в лосинах и никаких токсинов.
1: Интересно, компот из корочек апельсина, это
0: и
1: вкусно? Кто-нибудь пробовал, а? У кого-нибудь есть литрушечка? Да, воскресенье. Вот только воскресенье появились в эфире. Счастье-то какое, представляете? Потому что накопились токсины, и только сон так часов пару тысяч миллионов меня спасет. А, и вам того желаю. Хорошего отдыха, друзья мои, кто в таком положении сейчас находится, горизонтальном. Я скоро там же буду, после 15. Ну, а пока еще минут 20 здесь в эфире Бим-радио «Рабочий полдник». И я, Сергей Белов. Большое спасибо за все ваши мнения, предложения, куда мне отправиться в отпуск. Вот, пожалуйста, Китай топчик у нас, Яльчик 10 дней, новые дома. В Питере была, в Астрахани была. Вы как этот... В Питере была, в Казани была, в Астрахани была. Почти как у этого, Ивана Васильевича Грозного. Тоже можно было бы повторить все эти направления. Я возьму на себя заметочку эту. Байкал, я на Байкале был, в Карелии я тоже был. Спасибо большое, друзья мои. Вам, все те, кто отправляется по этим направлениям, вам пожелаю хорошего отдыха.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
7: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Друзья, пора закругляться мне. Да, пора мне собираться отправляться по своим планам. Да, это очень классно, очень классно. Мне очень нравится. И вам, чтобы все, что вы задумали на эту неделю, сбылось. Тем более, погода-то какие нынче стоят, которые благоволят. Вот и Альберт Ботанин тому вторит, качает головой. Говорит, не хочу работать, хочу что-то другое делать. Чу-чу-чу. Ну, или это, например, да. Кататься, говорит, на лыжероллерах желаю, говорит, по набережной. По одной из самых длинных у нас, кстати, в стране. А я, Сергей Белов, двигаю дальше. Вам желаю счастливо оставаться дальше с эфиром Бим Радио. И вот вам новая песенка коллектива Offspring, I Wanna Be Sedated. Ну и всем пока, всем счастливо.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Статус питбайков в России может измениться. В Совете по правам человека считают целесообразным отнести их к классу мотоциклов. Опасность текущей ситуации эксперты видят в том, что за рулем такой техники часто оказываются несовершеннолетние, а значит, уровень угрозы для них существенно возрастает. Для урегулирования вопроса предлагается установить для питбайков те же нормативные рамки, что и для мотоциклов. Туристические автобусные рейсы между Казанью и историческими центрами республики, Свияжском и Болгаром, вновь доступны жителям и гостям Татарстана. Маршруты Казань-Свияжск-Казань и Казань-Болгары-Казань будут работать по выходным и праздничным дням. Если после поездки по историческим местам захочется выплеснуть эмоции, отличный вариант уже готов. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от BeamRadio. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15.04 в Казани, Альберт Батанин, студия Бим-радио. Всем отличного теплого настроения. Какая погода на улице? 27 градусов сегодня. Но говорят, что сегодня это последний такой, этой осенью прям супер теплый день. Завтра вроде как будто бы, по прогнозам, ничего такого сверхъестественного не ожидается. Ну, не 27 градусов, по крайней мере. Зато у нас ожидается впереди игра «Смотри на мир ярче». А еще в этом часе обязательно разыграем пригласительные не один, а сразу несколько штук на нашу предстоящую вечеринку «Рок из 90-х. 10 октября все это состоится. Да, все подробности чуть позже. Пока реклама.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: 18+. Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
5: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 490 000 рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио. От любимых слушателей.
9: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну что, пора вам, наверное, рассказывать, что там в мире происходит. А то сидите на своей работе, ничего не знаете. Ладно, я у вас есть. Итак, давайте. Зумеры тут в очередной раз про них новости. Оказались богаче всех предыдущих поколений в том же возрасте. Тут вот все подсчитано. К 28 годам они зарабатывают на 25% больше, чем миллениалы, и на 50% больше, чем буберы. Ну вот, старшее поколение. Вот. Но ощущения богатства все равно нет. Жилье слишком дорогое, долги давят, учеба... Опять же, за нее опять же платить надо. Ну, в общем, для успеха зумеры тут называют зарплату в 4,2 миллиона. Говорят, вот такую хотим зарплату. Молодцы, молодцы. Так сказать, стали богаче, но квартира все еще впереди. А еще впереди тут шоу Шепелявых.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
4: Да ну на!
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

Ла-ла-ла-ла-ла. Через пару мгновений стартует игра «Смотри на мир ярче». Ну и для этого можно прямо сейчас дозвониться. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Линия свободна, призы подготовлены.

0: звезды.
1: Мне кажется, это гимн сегодняшней среды. Я не хочу работать, а вот выигрывать призы и подарки на Бимрадио – это всегда пожалуйста. Вот прямо сейчас играем в игру «Смотри на мир ярче».
2: Просто счастливо.
3: «Смотри на мир ярче» с Бимрадио.
1: Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. На связи у нас появился Энжи. День добрый.
4: Здравствуйте.
1: А вы там что-то как-то далеко от трубки как будто бы отошли, нет?
4: Нет, все нормально.
1: Все нормально? Да, ну ладно, мы вас слышим, вы нас тоже. Итак, Инже, у меня для вас есть один вопрос. Если ответите на него правильно, то приз ваш в качестве приза сегодня подарочный сертификат в развлекательный центр. Вы любите моргать, Инже?
4: Да.
1: Подмигивать, наверное, да?
4: Нет.
1: А, уже нет, ну все, вы замужем?
4: Замужем.
1: Все, уже нельзя, теперь все, теперь нельзя. Только мужу. Смотрите, тут, значит, был установлен рекорд моргания. Некий Данила Стародубцев 20 января 2022 году установил рекорд. И он целый час 20 минут и 3 секунды делал именно это. Что же он делал? Варианты ответов следующие. Он целый час 20 минут не моргал. Потом он целый час и 20 минут моргал поочередно то правым, то левым глазом быстро. Или он целый час и 20 минут вот обоими глазами постоянно очень быстро моргал безостановочно. Как вы думаете?
4: А еще раз можно вариант ответа?
1: Давайте. Он целый час не моргал вообще, вот просто не мигающим взглядом. Вот смотрел в одну точку, может, не в одну точку, не знаю, но не моргал. Второй вариант. Он поочередно моргал то правым, то левым. Вот полтора часа практически. Или он один час и 20 минут очень быстро моргал двумя глазами, прям безостановочно. Моргал с такой скоростью, что просто с ума сойти.
4: Второй вариант. Ответ.
1: Второй вариант. Вы думаете, что он то правым, то левым подмигивал, да?
4: Да.
1: А вот не моргать целый час, это невозможно, да, вы думаете?
4: Ну, давайте, ладно, не моргал. Говорили.
1: Как вы легко меняете свою, это самое, вас легко переубедить. Вам мошенники не звонят?
4: Я с ними не разговариваю, я кладу трубки.
1: А, вот оно что. Я сама звоню мошенникам, да? Ну, нет, шучу. Ладно, какой вариант-то выбираем? Не моргал целый час?
4: Не моргал.
1: Ну и правильно, да, целый час 20 минут и 3 секунды сидел и не моргал. Вот, правда, потом организация по фиксации рекордов такие рекорды больше не принимает. Сказали, все, хватит, а то там сейчас сумасшедшие пойдут по 2 часа будут не моргать, по 3 часа, а потом глаз высохнет. Ну ладно, Джем, мы вас поздравляем с победой, кому привет передадим?
4: Передаю привет своему любимому мужу, я его очень сильно люблю, ну и коллегам, с которыми я работаю.
1: Супер, трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда по поводу приза. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бимрадио.
3: «Смотри на мир ярче» с Бимрадио. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
9: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Статус питбайков в России может измениться. В Совете по правам человека считают целесообразным отнести их к классу мотоциклов. Опасность текущей ситуации эксперты видят в том, что за рулем такой техники часто оказываются несовершеннолетние, а значит, уровень угрозы для них существенно возрастает. Для урегулирования вопроса предлагается установить для питбайков те же нормативные рамки, что и для мотоциклов. Туристические автобусные рейсы между Казанью и историческими центрами республики, Свияжском и Болгаром, вновь доступны жителям и гостям Татарстана. Маршруты Казань-Свияжск-Казань и Казань-Болгары-Казань будут работать по выходным и праздничным дням. Если после поездки по историческим местам захочется выплеснуть эмоции, отличный вариант уже готов. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Beam Radio. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: Осеннее, уютное, любимое. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Дональда.
1: Бим-радио.
2: Кстати, о здоровье. Тут, напомню, Онищенко недавно высказывался, что в скором времени россияне будут жить до 150 лет. Вот. Но тут ученые все посчитали, говорят, нет, люди не смогут жить до 150 лет, по крайней мере, пока. Вот. Еще пока не разобрались, какие механизмы старения нужно победить. Чтобы сохранить мозг до 130-150 лет. Пока вот не получится. Не получится, так что, Геннадий Андреевич, мы, конечно, очень надеемся, вы, конечно, молодец, умеете нас поддержать. Ну, вот тут новое исследование вышло. Пока никак, пока никак. Но надеемся.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новой машины. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30-30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: Немного автомобильных новостей вам про утильсбор. Ну да, да, да, сейчас будет больно. Утильсбор на авто вырастет еще на 10-20%. Ставки поднимут в России с 1 января 2027 года, подтвердили в Минпромторге. Благодаря индексации утильсбора российскому автопрому удалось достичь важных результатов, заявили в ведомстве. Что это за результаты и для кого они важны, мы не знаем. Ну, знаем, но и не знаем, как будто бы.

0: Бим Радио.
1: Немного автомобильных новостей вам про утильсбор. Ну да, да, да, сейчас будет больно. Утильсбор на авто вырастет еще на 10-20%. Ставки поднимут в России с 1 января 2027 года, подтвердили в Минпромторге. Благодаря индексации утильсбора российскому автопрому удалось достичь важных результатов, заявили в ведомстве. Что это за результаты и для кого они важны, мы не знаем. Ну, знаем, но и не знаем. Как будто делаем вид, что не знаем.

0: В Минпромторге. Благодаря индексации утильсбора российскому автопрому удалось достичь важных результатов, заявили в ведомстве. Что это за результаты и для кого они важны, мы не знаем. Ну, знаем, но и не знаем. Как будто делаем вид, что не знаем.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Dance.ru. Запрещено для детей.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: Дай-дай-дай, а точнее отдай. Сейчас как раз вот тема про долги будет поднята.
1: Бим-радио.
0: Я не знаю, что вы будете делать с этой цифрой, но она тут появилась в общественном пространстве информационном. 24 миллиарда, а нет, подождите, не миллиарда, триллиона рублей. Это ипотечный долг россиян. 24,8 триллиона. Примерно 250 миллионов зарплат по 100 тысяч. Вот. Только за август банки выдали новых ипотек еще на 381 миллиард. Ну, вот, как бы, люди же готовы брать ипотеку. Значит, зарабатывают, значит, все нормально, деньги есть у кого-то.

0: Казани.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Центробанк предлагает закрепить обязанность банков учитывать при расчете долговой нагрузки заемщика долги по ЖКХ и алиментным платежам, но только если по ним открыто исполнительное производство. Сейчас банки не обязаны это делать, хотя такие задолженности могут отражаться в кредитной истории. В случае одобрения поправок кредитная организация сможет либо уменьшить одобренную сумму займа, либо вовсе отказать в выдаче кредита. В 2026 году на улучшение общественных пространств в Казани выделили 354 миллиона рублей. Благоустроительные работы охватили 5 городских территорий. Как подчеркнул мэр Казани, зеленые зоны занимают 61% площади города. По его мнению, развитие парков, скверов и набережных – это вклад и в удобство горожан, и в экологическое благополучие столицы Татарстана. Интересный факт. Шоколад в истории не раз выступал в роли платежного средства. В течение долгого периода его считали полноценной валютой. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Ну вот и у девушек по имени Луиза появилась песня, которая начнет их в скором времени очень сильно подбешивать.
1: Бим-радио.
0: Кстати, об именах и фамилиях. Тут россиянам с популярными фамилиями могут заблокировать счета, если их данные совпадут с человеком из списка Росфинмониторинга, пишут «Известия». Что за список такой, надо будет посмотреть. Если совпадут фамилия, имя, отчество и дата рождения, операция приостановится на 5 рабочих дней, пока банк не разберется, тот ли это человек, а то вдруг что-то вот тут непонятное развелось тут однофамильцев полный. Эксперты ждут роста блокировок на 15-25%. Особенно часто под проверки будут попадать Смирновы, Ивановы и Кузнецовы. Про Сидоровых ничего не сказано. Вот. Надо еще доказать банку, что ты не тот Иванов. И на всякий случай справку про верблюда тоже.
2: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну вот и дождались, вот и дождались. Самое время разыграть пригласительные на нашу вечеринку «Рок из 90-х». Ну, в самом начале информация о правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер «Рок из 90-х». Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Ну и танцевать, естественно, до утра. 10 октября. Ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Обязательно приходите в рок-образе за лучшие, естественно, подарки. За эти самые подарки, за атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. В общем, рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Вначале еще расскажу и вновь напомню, куда отправлять ваши правильные ответы. 92 72 42 102.8. Ну, вы и так все сами знаете. И туда, в любой мессенджер, который вам, ну, как в любой. Их два всего пока действующих, основных-то. Вот и туда можно отправлять. Все вижу, все читаю. Продолжим развлекать с любимыми рок-хитами 90-х, вспоминать, что же там было. И сегодня у нас на повестке дня песня, которая никем никогда наизусть никогда не училась, но почему-то все ее знают наизусть. Вот у кого не спроси, от начала и до самого последнего куплета, любой, кто хотя бы немножечко лобает на гитаре, он ее знает наизусть. Я не знаю, как так происходит. Это вот одна из тех песен, которые ты никогда не учишь специально, но она прям наизусть у тебя в голове. И это композиция группы Чишико «Фантом». «Фантом». Ну, а продолжите-ка мне, пожалуйста, как же там это все происходило? Вот какой тут, 7-й, 6-й куплет? Там спрашивали в песне, кто же тот пилот, что меня сбил? Одного вьетнамца, я спросил. Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом. И 4-я строчка. Ну, это тут без вариантов. Тут без вариантов, ребят, все и так все знают. Напомните-ка мне, пожалуйста, вот продолжение этого четверостишия. А кто же тот пилот, что меня сбил? Одного вьетнамца я спросил. Отвечал не тот раскосый, что командовал допросом. Вот, мне нужно правильное сообщение под номером 1, номер 3 и номер 5. Номер 1 — это у нас Надежда. Надежда, мы вас поздравляем. Я вот вам такой веселый смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Номер 3 — это у нас Артур. Артур, мы вас тоже поздравляем. С победой. Так, сейчас, погодите. И номер 5 у нас это Эльвира. А сбил меня ваш летчик Лисицин. Ну, как сказать, наш летчик, они говорили. А потом он говорит, это вы мне врете зря. Ну ладно, в общем, сейчас как раз и послушаем. Молодцы, вспомнили. Помнят, однако, все эти песни-то. Громко сейчас будем подпевать. 3-4 приготовились.
0: Рок из 90-х. На Бим-радио.
2: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в Нигерии стройность женщины свидетельствует о ее низком материальном достатке, а тучность считается признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит муж мало зарабатывает и плохо ее кормит. Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика откармливания девушек иногда задолго до свадьбы распространена и в других странах Африки и Ближнего Востока.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Осень. На любимой волне.

0: Вот у одного товарища тоже время пролетало в кайф. Развлекался он нейрослопом. Но это вот то, что он в нейроночках всякие делал фотографии. В общем, мужчина в Турции делал фотографии с Эрдоганом и выкладывал их в соцсети. Ну, мол, я тут вот с ним встречался, то сё, третье, десятое. Ну, шутил так. В общем, пытался создать впечатление, что у него, так сказать, на короткой ноге. В итоге задержали его. Вот, до выяснения. Нетворкинга нет, зато есть хороший промпт.
1: Реклама на Бим-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Центробанк предлагает закрепить обязанность банков учитывать при расчете долговой нагрузки заемщика долги по ЖКХ и алиментным платежам, но только если по ним открыто исполнительное производство. Сейчас банки не обязаны это делать, хотя такие задолженности могут отражаться в кредитной истории. В случае одобрения поправок кредитная организация сможет либо уменьшить одобренную сумму займа, либо вовсе отказать в выдаче кредита. В 2026 году на улучшение общественных пространств в Казани выделили 354 миллиона рублей. Благоустроительные работы охватили 5 городских территорий. Как подчеркнул мэр Казани, зеленые зоны занимают 61% площади города. По его мнению, развитие парков, скверов и набережных – это вклад и в удобство горожан, и в экологическое благополучие столицы Татарстана. Интересный факт. Шоколад в истории не раз выступал в роли платежного средства. В течение долгого периода его считали полноценной валютой. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Немного про молодежь поговорим. Если вы думаете, что современная молодежь ничего, кроме как сидеть в своих этих самых соцсетях, лайки ставить и прочее, ничего не умеет, а вот нет, пожалуйста, тут в интернете появилась такая история. Мальчик из Питера, не знаю, к сожалению, как его зовут, решил поставить себе челлендж. 100 дней кормить бездомных животных. Вот просто выходить и каждый день кормить домашних животных. Не домашних, а бездомных животных. Кошечек, собачков. Вот. Ну и, соответственно, рассказал об этом в интернете. И пригласил всех тоже поучаствовать в его акции. Давайте соберемся и все вместе... К сожалению, пришла только одна девочка. Он очень сильно расстроился, записал еще одно видео в расстроенных чувствах. И на следующий день там такая толпа собралась, желающих покормить. Ну, в общем, это все расфорсилось. Желающая толпа покормить бездомных животных. Теперь эта штука в Питере проходит регулярно. Вот такая вот история. Так что следующую такую акцию он предлагает провести 28 сентября. А как вам идейка? Как вам идейка покормить бездомных животных? Кто пойдет?

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От сервиса с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh?

0: Хим Радио.
1: Ну а теперь самая нерегулярная, но более-менее полезная рубрика под названием «Что там в этих ваших интернетах?». Продолжаем учить зумерский язык, ребятушки. Ну тут даже не столько зумерский, сколько альфовский получается уже, в общем. На чем, на каком языке сейчас говорит молодежь? Подобрал я тут для вас 10 словечков, так что берите блокнотики, записывайте, а то они вас как-нибудь назовут этим словом, а вы даже не поймете, оскорбили они или похвалили. Итак, запоминайте, первое слово на «а» — «аутить». Вот, это значит рассказать какой-нибудь секрет личный, без разрешения кому-нибудь что-нибудь про кого-нибудь рассказать, аутить. А дальше, на букву «Г». Гейткипинг. Сложное слово. Гейткипинг. Не пускать чужих в тусовку и держать инфу для своих, так сказать. В общем, про бойцовский клуб. Первое правило бойцовского клуба. Никому про бойцовский клуб. Вот это. Дальше. Киннить. Какие слова, они уж страшные, жуть. Ну, в общем, все равно запоминайте. Киннить – это значит настолько сильное чувство, чувствовать связь с персонажем или с человеком, что в какой-то момент думаешь, что это буквально я. Думаешь, ну вот это вот точно, это вот этот Джейсон Стейтем, как я прям, он же такой же, как я прям. Ларп, я про это вам рассказывал, должны помнить. Ну-ка, последние ряды, что такое ларп? Домашнее задание было. Правильно, это убедительно косить под кого-то. Настолько, что даже сам начинаешь в это верить. Лукс-максинг. Господи, это прям термин целый. Лукс-максинг — это попытка прокачать внешность по максимуму. Спорт, уход, стиль, прическа, работа над лицом, наверное. Главный критерий успеха — это квадратная челюсть сейчас в последнее время. Ну и последнее словечко вам закину. Мид. Это обещали шедевр, а получили, ну, мид. Ну, такое как бы. Не провал, но и, честно говоря, не успех. Такое, в общем, средненькое. Мид. Очень-очень-очень обычно. Вот так вот. Запомнили? Потом проверять буду. Молодцы.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Это действительно твой выбор?
9: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015.
5: Степ. Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань. Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Сканавто» «Хавейл М6» с платежем всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Это действительно твой выбор?
9: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на Акбарсбанк.

0: Это действительно твой выбор?
1: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
2: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Дим Радио.
1: В завершении своей смены еще немножечко новостей вам закину. Тут очередной утильсбор на самолеты ведут в РФ. С авиапассажиров будут брать деньги для поддержки отечественных самолетов. Вот. У нас есть автоутильсбор, авиационный утильсбор, на электротехнику. Ну, в общем, везде налог на... Они стали слишком много дышать. Это возмутительно.
2: Отдыхай с Бим Радио.
1: Позади так много пустых дней. Но впереди вечерний Трубим, так что двигайтесь ближе, делайте громче. Я их

0: радио. Первое в Казани.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это труб. Контент. Это вечерний трубим.
2: Ты знаешь, кто я?
3: Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я?
4: Даже не догадываюсь.
3: Ты знаешь, кто я?

0: Здравствуйте, Альберт Батанин, вечернее шоу «Труби». Меня зовут Ярослава. Я очень рада сюда вернуться сегодня, особенно после задержки рейса.
1: Да. Ты рейса. Договаривай.
0: Да, знаешь, слюну глотнуть уже нельзя, что ли, что-то сразу наезжаешь на меня.
1: А что, на кого это у тебя слюнки-то текут, а? А? Ну-ка, рассказывай, что там было, ну-ка.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Давайте сразу тему. Тема, значит,
1: про извинения там говорилось.
0: Смотрите, когда мужчина и женщина, например, ссорятся между собой, да, ну или женщина с женщиной, или мужчина с мужчиной. Ну давайте мужчина с женщиной. Кто первым должен извиняться? Такая сегодня простая тема. Только не надо вот это, кто виноват, тот первым и извиняется. Женщина всегда права. Не забываем. Держим это в голове. Да?
1: Нет.
0: Сейчас, да?
2: Нет!
0: Я выключила ему микрофон. Да. Кто первым должен извиняться? Такая у нас тема. А что ты хотел меня узнать там?
1: Ну, нет, вообще, да, по поводу темы. Во-первых, ты же знаешь этот мем, кто должен извиняться? Обои. А, ты не знаешь этот мем. Ну, ты же не сидишь в интернете.
0: Я сказал, за юмор у нас в паре отвечаю
1: я. Бабуля. Ладно, давай, что там у тебя было в этом самом, где-то, куда ты летал? В Калину?
0: Да, Калининград. Mm-hmm. Значит, была в Балтийске, Зеленоградске. Я была, ветер вообще отовсюду дует.
1: Ну, северный.
0: Если вы хотите, чтобы вас там что-то полоскало, это точно не то направление, потому что там, ну, прям жестко.
1: Ничего не заморозил себе нормально,
0: пока
1: не простыло.
0: Пока не знаю, сейчас день-два пройдет.
1: А Тит, говоришь, у тебя вон там ухи не слышать уже.
0: Нет,
1: совсем,
0: но,
1: все.
0: Но, если честно, я чуть не вышла там замуж, если уж
1: да
0: прям совсем хочешь каких-то подробностей, да.
1: Кто этот сумасшедший, пускай?
0: Я не, ну, так что сразу сумасшедший, очень красивый, между прочим.
1: Только я не говорю, что он страшный, просто сумасшедший.
0: Я тебе немного позже расскажу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
3: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
4: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.

0: весе.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк». Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Соцсети могут прилечь. Абим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Вечерний Трубин.
7: +7 9 2 7 2 42 102 и 8 это наши мессенджеры. Сегодня мы рассуждаем. Мешает, не могу, это муха назойлива. Закройте окна, пожалуйста, в студии. В общем, мы сегодня рассуждаем на тему. Кстати, вот тут вопрос, да, кто умнее, тот первый извиняется. Кто первый извиняется? Вот кто умнее в нашей паре, мне кажется, вообще все очевидно. Альберт, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Ну, кстати, есть еще определенная статистика. И есть женщины, которые с легкостью признают, что они неправы. Ну, например, Катя Лей.
8: Неужели? Я не права. Ты статистику прям даже нашла где-то?
7: Нет.
8: Я думал, печатать научилась.
7: Нет, кстати говоря, я вот знаешь, что могу тебе сказать?
8: Давай.
7: Миндерес эшлемедем.
8: Нарсасин?
7: Миндерес эшлемедем.
8: А что такое ДРС? Ну-ка.
7: Правильно. Ну, права, не права. ДРС — это когда ты на уроке правильно ответил, и учитель такая говорит ДРС.
8: Ладно, хорошо, пусть будет так. Молодец, смотрите, она учит языки.
7: Да, я ж тебя сколько раз сожгла уже на сковородке татарской.
8: Ладно, как сковородка-то по-татарски? Ну-ка.
7: Мин забыла.
8: Вот, оно там. Оно там.
7: Я вспомню обязательно.
8: Тим пишет, извиняется первый тот, кто умнее. Все логично. Тот, кому больше надо, тот извиняется. Все правильно. Марат пишет, добрый вечер, Ярославушка, Альберт, салам. Марат, и вам тоже. Что тут у нас? Альбина, привет, говорит, Ярослава, как тебя не хватало в эфире. По поводу темы я скажу так, что женщина всегда права и должен идти первым на примирение мужчина. Написала Альбина. Альбина, вы его бьете? Скажите.
7: Нет, женская солидарность, конечно, она имеет место быть, но я считаю, что женщина далеко не всегда права.
8: Вот Айрат тебе напоминает таба, сковородка, вот таба.
7: Табадым там, помнишь? Табадым-дым-дым. Я вспомню.
8: Ладно, есть у меня, смотри, статистика. Я все нашел по поводу примирения, кто, чего и так далее и тому подобное. Вообще, в целом, чаще статистически женщины идут первыми делать шаг по примирению, потому что они более эмоционально включены в отношения и сильнее переживают разрыв контакта. Мужчины же обычно как? Ну и ладно, ну и пойду я в гараж, буду сидеть там, свои железки перебирать. И нормально, мне пофиг мне. А женщины переживает обычно. А вот что? И в итоге, как правило,
7: женщина
8: она...
7: сама себя еще и накручивает,
8: да,
7: мастерски.
8: Да.
7: Он уже думать забыл там, реально забыл. Да. Что
8: он там пошел сверлить, что-то пилить.
7: Она
8: мужчины...
7: уже всем подругам позвонила. Маме позвонила.
8: Уже остались они три
7: чужой
8: раза.
7: Чужой маме тоже позвонила. К бабке на улице подошла. К ЗАГСу тоже сходила, присмотрела уже новое себе на всякий случай.
8: Зашла на госуслуги, проверила, не развелась ли она там. Да? Мужчины реже идут на примирение первым, потому что боятся потерять лицо. Типа, а что это я
7: лицо
8: буду...
7: Лицо ты сказал
8: лицо,
7: или ей?
8: Лицо. Ты давай это самое, свои фантазии.
7: Не послышал, самолет, я не спала сегодня.
8: Дольше обрабатывают эмоции мужчины тоже. Ну, как-то мы этот... Обычно же мы, а что это, да? А я даже это не подумал. А что, правда, что-то надо чувствовать, да? Какие-то мы такие тяжеленькие на это дело. Но это не правило, бывает наоборот. Вот. А как правильно мириться, если ты не виноват? Вот тут еще тоже статейка мне попалась на глаза, я ее сейчас прочитаю. Все, переосмыслю и тебе расскажу.
7: А я тебе пока знаешь, что скажу?
8: Чего ты мне скажешь, да?
7: Мин, сине, утле, табада, куздырам! Понятно тебе?
6: Вечерний

0: «Зеленый свет» с Джили Канавто.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» с Джили Канавто ООО «Канавто 21». А вы замечали, как много Джили Сити Рей стало на дорогах? Если вы сейчас присматриваетесь к новому автомобилю, загляните в Джили Канавто. Здесь современный дилерский большой выбор автомобилей в наличии, приятная атмосфера. Выбирайте свой Джили, садитесь за руль, проходите тест-драйв, а дальше все просто и понятно. Прозрачное оформление, сделки, внимание к деталям и комфорт на каждом этапе. С Джили Канавто время быть за рулем. ГБДУ Тукая 115, корпус 3, телефон 2-30-30-30. И до нас дозвонился наш слушатель Максим. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Максим, как вы думаете, кто сегодня победит в этой игре? Вот у меня такой вопрос к вам.
2: Да, черт побери, не знаю.
1: Черепашки ниндзя!
3: Максим, вы молодец. У меня есть для вас один вопрос. Если вы ответите на него верно, вы будете победителем. А вы автолюбитель вообще, Максим?
2: Ну, в принципе, да.
1: А что вы еще любитель? Максим.
2: Ой, да ничего сладкого.
3: Молодец, за фигуру следит. Да, ладно, да, Максим, да. Смотрите, что входит в знаменитый зимний пакет автомобилей Джили, специально подготовленный для российских морозов. Вариант А. Подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Вариант Б. Меховые чехлы и лопата в багажнике. Или вариант В. Термос с горячим чаем и в комплекте. Как вы думаете?
2: Так, в комплекте еще кто-нибудь, да, был бы, но мне кажется, вариант первый.
3: В комплекте, ну, женщина красивая, например, в зимнем комплекте.
1: Нет, они красивых куда девать? Вы такие поэтому тоже интересные нельзя. Мужики вообще.
3: Некрасивые могут... Ладно, не буду жить, а то сейчас меня закидает. В общем, какой вариант выбираете?
2: Да, первый, наверное.
3: Первый, подогрев всех сидений. Правильно, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя. Абсолютно верно, в Джили вам будет тепло, комфортно в любую казанскую зиму. Вот, поздравляю вас с победой.
2: Спасибо.
3: Кому приветы будут? О, победитель вы наш.
2: Любимой жене, детям, ну и всем, кто мне нравится. Казанскому КБ «Союз» большой привет.
3: Прекрасно. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем подробнее, что, где, как и когда с призом. Ну, а игра «Зеленый свет» еще обязательно появится в эфире «Бим-радио».
0: «Зеленый свет» с Джили Канавто.
4: Вчерашний вечер из подворотни на вся согласен. Спасаться нечем,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробнее условия на mts.ru.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Привет, на связи Александр Бухаров. Приглашаю вас в Академию Рубин. 26 сентября и 3 октября мы проводим просмотр для мальчиков 5-6 лет. Я буду лично тренировать ребят и прививать любовь к нашей любимой игре. Ждем вас в 9 утра в манеже футбольного клуба Рубин. Растите чемпионов вместе с нами. Алга Рубин.
3: 0+.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
12: Бим-радио. Первое в Казани.

все песни перепутала сегодня. Ну, недосып, он дает о себе знать, но благо я вовремя опомнилась. Попробуй, мам, попробуй. Вот здесь вот тренируемся.

0: Итак, завтра в Казани 26 градусов. Ух ты, все еще бабье лето. На день завтрашний в Набережных Челнах, в Елабуге и Нижнекамске тоже до плюс 26, без осадков. Такая же погода 22-26 в Бугульма и Альметьевск. Ну и в Нурлате до плюс 27. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
2: Вечерний Трубим.
3: Нет, Азат все время ко мне придирается. Говорит, опять она свои бабские песни врубает. Вообще-то, Азат, если вы не заметили, я для вас тут стараюсь, чтобы женщины умели извиняться и говорить, что...
0: Если ты вообще-то не заметил...
3: Если ты вообще-то не заметил! А? Спасибо, коллега.
0: Так, Азат, спасибо большое, что вы это самое немножечко ее, а то она тут сидит прям такая какая-то вся вареная. А так взбодрилась как будто бы.
3: Ну ты же не жаришь, вот сижу вареная.
0: Это не моя обязанность. Это ты так и не дорассказала историю, как ты там чуть не женилась, куда-то не замуж не вышла.
3: Ну да, там, в Балтийске, где сильные ветра очень сильные, там еще рыбаков очень много. Там помимо этого есть...
0: Твои любимые рыбаки, да?
3: Там моряки. Коллеги. Там моряки.
0: А, моряки.
3: Кстати, там рыбаки все почему-то в возрасте. Вообще все.
0: Я же говорю,
3: но
0: это...
3: я к ним тоже приставала. Нет. Но я к ним тоже приставала с вопросами. Но они не очень приветливые. Они, видимо, думали, что я сейчас где-то из плаща выну удочку и начну у них рыбу.
0: А какой рыбак тебе про свои рыбные места будет рассказывать?
3: Так я спросила, секреты, грузик конечно. Какой. Там такие волны. Я говорю, сколько у вас?
0: Так что, моряки? Ну, моряки.
3: Ну,
0: ага.
3: Так вот, я взяла табличку.
0: Табличку?
3: Ну, мысленно взяла табличку. Ищу мужа.
0: Угу.
3: Вот и встала возле их здания. Но они не вышли, видимо, они обедали.
0: В окно увидели, да?
3: Нет,
0: масштаб трагедии.
3: Да. Нет, а еще там пожарная часть была. Я говорю, я огонь, меня надо тушить. Ну, пожарные с большим юмором. Нет, они с большим юмором, они как-то такие, более такие, ну, не такие.
0: Следующая какая профессия у тебя на очереди? Где еще попытаешь счастье? Космонавты.
3: Не скажу пока, а то там сейчас тоже разбегутся. Давай пока по теме. Как, кто обычно... признает первым своим...
0: Подождите, она мысль не сформулировала сейчас еще.
3: Давай, да, мне давай сегодня я. Тяжко вообще.
0: В общем, ребята, мы сегодня обсуждаем, кто все-таки должен делать первый шаг во время примирения. Вот если поссорилась мужчина с женщиной, кто первый? Мужчина, женщина или, как в известном меме, обои. Вот что пишут нам наши слушатели. Марат пишет, женщина всегда права, но не всегда замужем. Звучит как тост,
3: а
0: Марат.
3: А с чего вы взяли, что женщина всегда хочет замуж? Ну, стоит она возле пожарной части. Ну и подумаешь, и что теперь?
0: С табличкой. Я тебе футболку такую подарю.
3: Ты, главное, подари. Ты мне еще очень ничего в жизни не подарил.
0: Лисан пишет. Доброе. Так, это подожди, это не нам уже? Это что-то тут... А кто это так перелистнул? Кому больше хочется... Кому хочется этого самого вот этого...
3: Кого?
0: Ну, с изюмом, который бывает.
3: Секса?
0: Да-да-да-да.
3: А что ты не говоришь слово секс?
0: А я стараюсь его просто
3: вот
0: не
3: смотри,
0: говорить.
3: Вот смотри, если бы я не приехала... Вот анонимный автор. Если бы я не приехала, ваше сообщение сегодня было бы вообще поломано.
0: Ну,
3: если бы не было секса,
0: не
3: да продолжай.
0: Анонимное, а Лисан нам это написала. Во-вторых, я предпочитаю использовать слово интимная близость. Так вот, кому хочется вот этого волшебства...
3: А, ты поэтому
0: тот,
3: с кексом сказал. Ну, вообще
0: первый,
3: взрослая позиция, шикардос. Дети, а что это такое? Это кекс. А потом раз кекс, это уже что-то другое. Надо все называть своими именами. Продолжай,
0: все?
3: Коллега.
0: Успокоилась?
3: Я все сказала.
0: Молодец. Ты почитаешь, что дальше Лисан написал?
3: А я видела. Я ну поэтому вот, да. тебе и сказала.
0: Лисан, вот так вот, так вот.
3: Женщина умнее, да, Лисан?
0: Внимательнее. Расим пишет. Доброе утро, ведущая. Доброе утро, ничего себе. Ярослав, рад тебя слышать. Слышать с возвращением. Вот
3: спасибо.
0: Утро у человека. Вот, порадуемся за человека.
3: Человек
0: запишет.
3: Спал, везет же.
0: Ну, может, он высыпался.
3: Слушайте,
0: после...
3: а раз вот я врубаю не бабские песни, а что, скажите какую-то мужскую песню. А пока вы отвечаете, плюс 7-9-8-2-42-102-8, какая-то такая чисто...
0: Не сходи с ума.
3: Чисто мужская песня. Азат. Special for you.
2: Влекут ли мечты небывалые?
3: Я не вижу ваши руки,

0: потерпите немножечко. Все, сейчас она, у нее силы закончатся, и я сяду за комп.
1: Ну, сейчас еще.
0: Дурацкие песни.
1: А, ну
0: вот
1: за комп ты сядешь, да. К нам гости скоро придут, и я всю ответственность хочу перекинуть на Альберта. Сяду на стул, как ты нога на ногу.
0: Ножки свешу, да, вот это все. Да, классно, классно.
1: Спасибо, что ты позволяешь мне это делать.
0: Так, значит, вот тут по поводу песен «Добрый вечер», вы любите мультик «Черный плащ», только что увидел новость, что «Черный плащ» вернется спустя 35 лет. Теперь можно и поставить песню про «Черного плаща». Это тот, который я... Червивая карамелька, застрявшая у вас в зубах. Я дырка на штане неприступности. Я черный плащ. Ну, он же так кричал, по-моему, что это такое.
1: Про дырку?
0: Да.
1: На носке?
0: На штане неприступности. Ты не смотрел этот мультик, ты еще маленькая была.
1: Я смотрела,
0: была.
1: Знаешь, что?
0: Да маленькая ты еще
1: тогда
0: была.
1: Тогда нечего было смотреть, и все мы смотрели.
0: Нашла? Не нашла. Ладно, ну вот, нашла.
1: Ты что, в меня не веришь, что ли?
0: Ну так.
1: Ну и что там еще?
0: Ладно, поехали дальше. Не-не-не-не, кто умнее тот, кто хочет... Ой, Тим, конечно, у вас шуточки.
1: Опять кекс, что ли? Вот это все ты, потому что ты вот сказал кекс, и они все как вот пошли за тобой, потому что вечером люди отказываются работать, они все хотят кекс с изюмом.
0: По поводу моряков, Дмитрий вот написал, как говорила моя бабушка, в моей жизни была только одна настоящая любовь. Моряки.
1: Ну,
0: моряки вообще удобные, знаешь, они каждый раз разные приплывают и
1: еще
0: надолго,
1: с собой что-то привозят, да не всегда вкусненькое. Да, и иногда да, это да. Еще и лечить надо после этого, да?
0: Ну,
1: прекрасно.
0: Я не знаю, не сталкивался никогда с этим, тебе виднее. Глупо ссориться, если все равно нужно мириться. А мудрый первый помирится. Вот.
1: Помянет.
0: Ну, в том числе такое вот сообщение. Так, что-то у нас еще и непрочитанного. Непрочитанного. Шамыч нас приветствует в ответ на радио. Вас приветствует, а в ответ на радио не слышно. Как не слышно? Все слышно. Все.
1: К отоларингологу сходите, если не
0: слышно,
1: да? Какая-то.
0: Привет, Альберт и Ярослава. Это вот Павел.
1: Сейчас
0: тут
1: я пересяду.
0: Проснулся. Добрый вечер, добрый вечер. Почему тут все перелистано? Кто тут листает?
1: Да вообще ничего не
0: хорошего
1: много.
0: Вам эфира. Ярослав, возвращение домой. Уверен, что неважно, кто первый проявляет инициативу. Примирение, наверное. Важно, чтобы
1: нет,
0: оба
1: написано
0: были...
1: применение вообще-то.
0: Ну, пусть будет, ладно.
1: Ну, ты про кексы,
0: ну,
1: он про применение.
0: Я с тобой спорить буду. Важно, чтобы вы были открыты и готовы к применению. Ну, наверное, ну, применение, ладно, хорошо.
1: Павел тоже, наверное, не выспался.
0: Лучшее
1: сегодня.
0: Действие – это диалог. А что за применение? Что вы применяете обычно?
1: А что за
0: обычно?
1: Диалог? Да. А, кстати говоря, я слышала такую вещь, мне показалась она очень мудрая, правда, mm-hmm. сейчас не очень, ну, глупенькая для этой фразы, в общем. Как-то она так звучит, что любящие люди не думают о том, как они будут мириться после ссоры.
0: Очень глубоко. Очень глубоко.
1: Это ты не мне, ты кому-то там пишешь.
0: Вообще, мне кажется, в реальном мире вот извиняется тот, кто вот хочет побыстрее спать, уже лечь. Такой,
1: ну
0: ладно,
1: нет, у кого
0: давай.
1: Совесть, наверное,
0: давай.
1: Больше
0: нет,
1: есть.
0: Нет, обычно кому завтра на работу, он ну, такой, бывает... все, давай не будем
1: нет,
0: уже.
1: Нет, бывает,
0: все, давай,
1: свое мнение высказал, человек обиделся. И это негодование. Ты же хочешь, чтобы человек тебя понял. И потом уже в примирении спать лечь.
0: Лучший способ.
1: Ссорившись спать, вообще не вариант ложиться.
0: Это нужно делать. Утюг, ты у нас обиделся.
1: Это кто такой сладкий с такими сечками? Это кто такой пузик отвел? Главное вовремя остановиться.
0: Близко не подходить, главное, в этот момент.
1: И вовремя все-таки остановиться. Если ты начнешь, это кто такое пузико тут отъел? Это кто такую ножку тут отрастил?
0: Про пузико это будет жестко. Это будет сковородка.
1: Жестко будет позже.
0: Таба. Ты запомнил уже, да?
1: Эй, Минбит Татарказы.
2: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш. Привет. привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112.
2: В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фрэш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1.

0: ВМ 126 160 001 68 20. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая 10А. 16+.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер Хавейл?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
7: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 743 212 13 18.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Приветствую всех в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: трубим.
1: Не, ну а чё ты, чё ты, интересно же?
2: А чё ты, кто ты, кто ты, как?
1: А чё, ничего.
2: А чё, я ничего.
1: Интересно
2: а
1: же,
2: чё,
1: как
2: да,
1: чё,
2: да,
1: как,
2: да.
1: Как чё.
2: Чё у тебя с носками, расскажи мне, пожалуйста.
1: Красивые?
2: Ну, прикольно, прикольно.
1: У меня такие еще розовые есть и белые. А вообще у нас есть тема. +7 9 2 7 2 42 102 8.
2: Но пожарные не купились на твои носки, да? Как и моряки. Одни только рыбаки.
1: А бомжи еще.
2: Ну, я не рассказываю обо всех подробностях своей личной жизни. Давай вернемся к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Мы сегодня обсуждаем такую важную злободневную тему. Кто же все-таки должен мириться первым? Мужчина или женщина? Кто идет навстречу? Мужчина, женщина и почему? Вот. Вот тут, например, Денис нам пишет. Извиняться надо так, чтобы ты меня... А, прости, что ты меня бесишь. Ну, хорошо, да. Прости, что ты меня бесишь иногда. Вот. Ты уж извини меня, пожалуйста.
1: Нет.
2: Ты в этом не виноват.
1: Я скажу нет. Справляйся
2: ну,
1: с этим
2: я,
1: сам.
2: Ну, я пытался.
1: Ты
2: я
1: же
2: пытался.
1: Всегда все сам. Вот и с этим сам. Дальше.
2: Так, про пузико и про ножку. Вот ты же говорила, не дай бог, хоть у кого такое пузико. Про пузико и про ножку уж если только одетым на выходе сказать. Это почему? Это если человек одетый на выходе, он вас уже не догонит, что ли, или как это? Я не знаю, в чем безопасность.
1: Привет, ладно, меня обижаешь. Что ты их-то обижаешь?
2: А ты давай без подсказки это запомни, пожалуйста. Убери телефон и давай я тебя погоняю по-татарскому. Татарские слова.
1: А вы как-то, мужчины, гоняете по-татарски, да, еще? А расскажите поподробнее.
2: По-всякому бывает.
1: Интересно.
2: По-всякому.
1: Я
2: по-французски.
1: Про лысых. По-английски тоже знаю. По-английски тоже знаю, когда.
2: Во время ссоры главное вовремя кинуть из-под кровати кошелек с деньгами со словами «Кто в доме хозяин?» Вот от Марат такой рецепт. Как тебе такое? Пойдет, не пойдет? Тебя успокоит кошелек с деньгами?
1: Нет.
2: Нет?
1: Он не решит проблемы.
2: Он не решит на всех проблем.
1: Ну, на время разве что.
2: Но, как там, но не решит нам всех проблем. Но светлее станет всем. Так, вопрос, Ярославе. Если ты считаешь себя виноватой, ты всегда извиняешься? Вот спрашивает Расим.
1: Да, всегда, вот. Всегда извиняюсь. Если там еще какой-то вопрос, под вопрос там
2: не, есть? Не-не-не, это вот вопрос в себе, сам в себе. Вопрос с под вопросом, с переподвыподвертом.
1: Вопрос в себе.
2: Все,
1: ну,
2: она
1: так вопрос
2: подождите.
1: К себе, значит, если вопрос к себе, значит, вопрос к себе. Все, я все сказала.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: Итак, о ситуации на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, в Казани 5 баллов, движение плотное. Крупнейшие пробки с вами рассмотрим быстренько. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 21 минута. Улица Кулгали от улицы Юлия Сафучка до улицы Агашлык. Время проезда 16 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 11 минут. Проспект Ибрагимова, улица Копылова от улицы Академика Королева до Тецовской улицы. Время проезда 9 минут. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда, внимание, 9 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Так, Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов. Из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба. Я хочу спать. В обе стороны 0 баллов. В общем, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: А что, я еще ела рыбу, ела, да,
1: макароны. Чагарон.
2: Это Ярослава так разминается перед эфиром, это ее регулярная скороговорка.
0: Нет, есть еще другие, но сегодня вот отличная для среды. Альберт Батань здесь, вечернее шоу «Трубим». Всем здравствуйте, тема эфира у нас, конечно же, тоже есть. Плюс 792-72-42.
2: Тема эфира, кто же первый должен идти мириться, мужчина или женщина? Вот тут что нам пишут.
0: Тимириться с чем-то.
2: Тимириться. Это глагол такой, тимириться. Пойдем-ка, тимириться.
0: От слова «тим» тут как раз «тим» же нам пишет.
2: А, да. Денис вот пишет точно. А, кому уезжать некуда, тот первый и мирится. А? Я поехала к маме.
0: Расим ждет извинения за Мишку Гами. Это какая-то мармеладка, видимо, да?
2: Не знаю.
0: А я за то, что я ее съела когда-то, за это извиняются,
2: не
0: да?
2: Не знаю, это какие-то ваши внутренние шутки, я этого не понимаю. А вот, тот второй, я в загородный дом через 2 дня приеду, а сам весь на нервах. Денис, вот продолжим. Очень сложное сообщение, Денис, что-то я это тоже перестаю
0: вывозить. Ничего непонятного.
2: Вообще
0: человек
2: ничего непонятного.
0: На нервах, все понятно
2: да.
0: же.
2: А, еще Марат пишет. Моя жена никогда не извиняется. Она думает, что она всегда права. Ну, бывает такое, Марат, бывает.
0: Значит, она всегда права.
2: А что спорить с ней? Смысл? Кормит же вам, кушать готовит. Все, что еще надо-то? Дом убирается, все. На развод не подает. Все,
0: мужчина,
2: значит...
0: мужчина, а вот есть вы, вот скажите, признайтесь честно, можете написать анонимно, я все равно буду видеть, что это вы. А, есть ли мужчины, которые... Ну, вот женщина вроде как не права, мужчина такой, ладно, ты права, а потом раз и наказали ее. Ну, там, денежку не дали, например.
2: Отомстили, да, так?
0: Ну, или пленку взяли ночью, да.
2: Чего ребенку взяли?
0: Ребенка взяли на ручки, чтобы жена поспала, она-то всегда права. Ага. Сами раз ребенка взяли, я сказала. Ты так и услышал? Ты же так услышал?
2: У тебя вообще что-то в последнее время с дикцией. Давай еще раз переформулируй, пожалуйста, более конструктивно.
0: Oh, yeah.
2: Ну, давай.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
3: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
4: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
5: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: привет.
1: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
6: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая
2: иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сепелявых шоу-шоу, сепелявых шоу-шоу, шоу сепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: Вечерний. Так, все, раз, два, три, проверка микрофона. У меня все работает.
11: Можно
10: сейчас
11: мне?
10: Я все, подожди, я сейчас на себя все подстрою. Вот сейчас.
11: Эгоист какой, погляди.
10: Подожди, тебе погромче. Тукталя, тебе погромче надо?
11: Да.
10: Вот так нормально?
11: Ну, чуть-чуть еще.
10: Еще? Вот
11: да.
10: Так? Да? Вот так, да?
11: Вот все? Так. Крути еще, давай.
10: Еще
11: крути. И в другую сторону крути.
10: И обратно, и туда, и сюда.
11: Да, вот так, пожалуйста.
10: Все, достаточно?
11: Спасибо.
10: Слышно?
11: Так, отлично, да.
10: Ну, все, ладно. Просто Ярославушка у нас...
11: Мы переселись
10: глухенькая
11: просто.
10: Немножечко. Я не могу
11: что
10: так громко
11: сказал?
10: Слушать в наушниках. Вот, у меня уж пока нормально. Значит, смотрите, у меня статистика тут подоспела. Кто чаще всего...
11: А тему давай напомним.
10: И напомним, не переживай. Кто должен мириться во время ссор? Мужчина или женщина? Вообще сегодня говорим про ссору. Про ссору. Сара.
12: We're from Sarah with love.
13: From Sarah with love.
12: Очень высоко для меня.
10: Так вот, смотрите, 80-20% это в 80% случаев женщина становится инициатором конфликта.
11: Слушай, а вот взрослые женщины, бабушки, там бабульки, бабки, как хотите называйте, mm-hmm. они с дедульками. Вот, кстати, интересная моя личная статистика. Пока я была в поездке,
10: mm-hmm.
11: где бы я ни стояла, в какой бы очереди, там, на смотровую и так далее и тому подобное, почему-то в очередях все за всех решали женщины.
10: Да?
11: Причем разного возраста. Вот стоит в столовой, значит, мы сидели, ну, в кафешке какой-то, mm-hmm. и сидела женщина с мужчиной в возрасте.
10: Mm-hmm.
11: Он за 40 минут не произнес ни одного слова.
10: Это знаешь почему?
11: А она, я вот этой позвонила, она вот это сказала, а еще у меня что-то коленка так ныло, а он сидит просто молчит.
10: А он просто понимает, что он гораздо меньше, чем она проживет, во-первых, ему не так много осталось. Он такой, да я не хочу на это тратить. Вот,
11: ты знаешь, сколько
10: силы?
11: Мужчин на сайте знакомств 80-летних? И они еще говорят, я никуда не спешу.
10: Ну,
11: а я бы на их месте.
10: А что это ты сидишь на сайтах знакомств? Ай!
11: Уже не сижу.
10: Уже.
11: Да, вот сидел. Знаешь, как интересно.
10: Да, интересно?
11: Да.
10: Что там?
11: Ну, там пишешь им какую-нибудь фигню, а они тебе продолжают еще писать после этого. Ну, так подожди. Стоишь в очереди, там девушка говорит парню, возьми два пирожных, одно мне, одно тебе, чтобы попробовать. Он говорит, два взять? Я сказала одно мне... Это, кстати, не я была, чтобы все понимали. Одно себе, одно мне, чего непонятного. Я молодые.
10: Ага.
11: Я подумала, что сейчас вообще женщина, в принципе, ну, во всем как будто бы считает себя правой и главной. А мужчин-то как-то принимают.
10: Ну, не драться ж с вами. Ну, что делать?
11: Ну, кто-то дерется, осуждаем, конечно.
10: Осуждаем. Ведь не только Ярослава орет, но еще и в очередях тоже. Значит, смотри, основные триггеры, почему, из-за чего разгорается ссора. Продолжаем статистику. Тон голоса и отношения 39%.
11: Я думала, тон лица влияет как-то.
10: Нет, тон лица никак не влияет. Тон голоса из серии «А ты что на меня орешь? Не повышай на меня голос».
11: Ты на меня орешь?
10: Да.
11: Подожди, давай еще раз. Ты скажи мне что-нибудь там. Зачем ты не убрала за собой? Или
10: передай,
11: почему?
10: Пожалуйста, ручку мне вот эту вот.
11: А ты сказал, пожалуйста, да?
10: Да, пожалуйста, сказал.
11: Ты сказал одно, пожалуйста, надо было три. Мое любимое число, ты что, не знал? Когда вот у меня день рождения? Когда у меня день рождения? Да ты забыл.
10: Весной.
11: А когда мы начали...
10: Весной.
11: Какой весной? Какого года
10: я родилась?
11: Это
10: весной точно.
11: Какого числа? Какого я столько тебе отдала лет своей жизни?
10: всей жизни своей жизни.
11: Вот так и все.
10: Правильно, мама.
11: И все. Mm-hmm. И получается, что женщина перевалила вину на мужчину, вот эту всю ответственность.
10: Да. А он сидит и вспоминает, когда ты родилась, когда
11: у вас свадьба. Он сидит и вспоминает вообще, кто он такой, почему она на него орет.
10: А он еще не проснулся даже еще. Он сидит в туалете
11: он
10: просто.
11: Он вспоминает, какой год.
10: В унитазе такой, что она на меня орет? Дай мне спокойно, пожалуйста. На втором месте это финансы и нехватка денег, 37%, и бытовые обязанности. Вот основные триггеры ссор.
11: Ну, было бы приятно, если бы мужчина женщине в быту помогал.
10: В быту.
11: Да.
10: В быту. Тут должна была родиться шутка у Ярославы, но что-то
11: почему
10: она сегодня...
11: Почему у меня? Я тебя пасанула.
10: Ты ж за юмор отвечаешь у нас.
11: Наконец-то.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от нее зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй – надежность и замкнутость, третьей – ум и честолюбие, а четвертой – уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнера для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Так, тут у нас Ярослава засыпает совсем. Надо что-то как-то ее взбодрить. Напишите ей чего-нибудь. Что бы ее могло бы взбодрить? Вот что-нибудь такое. Вот вы же умеете обычно.
1: Можно с фотками, да.
0: С фотками?
1: Да.
0: Нет, тогда не надо, она прям совсем сильно взбодрится. А у нас впереди еще игра «Рифмоплетка». Я же не смогу с ней с такой взбодренной играть. Это же страшно, честно говоря, я не знаю. Ну, в общем, готовьтесь, «Рифмоплетка». Рифа-флифа. От тебя научился, что ли? «Рифмоплетка». Все, на дворе трава, на траве дрова.
2: Реклама на Бим-радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».

0: все.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто Канавто». Не оферта.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
11: Ну а прямо сейчас звоните 292-102-8. Рифмоплетка у нас на подходе. Мальчик и девочка, как всегда, нам нужны.

0: оферта.
1: Какие погоды стоят у нас за окном? Ну, вы и так все знаете, бабе лето. Ну, вот и завтра то же самое. В Казани до плюс 26, без осадков, ясная погода. Елабуга, Нижнекамск и набережные Челны тоже до плюс 26. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево плюс 26 градусов. Ну, а Нурлатову повезло немножечко побольше, там плюс 27. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире Дима Рифмоплетка.
1: Но, давай, рифмоплетка.
3: Я решила, что сегодня мальчики играют с мальчиками, а девочки с девочками. Это же так классно, когда девчонки объединяются.
1: Хорошо, что ты решила, но мы все-таки спросим у наших дозвонившихся.
3: Кстати, до нас первым дозвонился Александр Ливочкин.
1: Александр, с кем вы предпочитаете сыграть?
3: Именно сегодня захотела.
1: С Ярославой или с Альбертом? Александр, вам решать. С кем?
4: Здравствуйте, мои дорогие.
3: Здравствуйте.
1: С Альбертом? Точно?
3: Это
1: уверены?
3: Ты, Альберт, это ты, если что.
1: Это
3: ты...
1: я понял, да.
3: Ну, в общем-то, Александр, вы вот прям мысли мои читали. Я сегодня тоже решила, что девчонки как-то вместе ладят, да? Вот,
1: ну,
3: а
1: ладно,
3: мужчины
1: ладно.
3: Ладят тоже вместе.
1: А Ренат у нас еще на связи. Ренат, вы с нами?
5: Да.
1: Ну, Ренат, вам придется как-то, в общем, с Ярославой справитесь?
5: Конечно.
1: Ну, ладно, хорошо. Тогда, значит, у нас на связи получается Александр.
3: Удачи, ребятки,
1: Александр,
3: вы лучше.
1: Да, у нас...
3: А напомним правила игры.
1: Давай, напомни мне правила, пожалуйста.
3: 10 слов у Альберта, 10 слов у меня.
1: Угу.
3: Нужно найти, да, эта игра называется «Рифмоплетка», нужно найти рифму к каждому слову, которое
1: мы предлагаем вам слово, нужно придумать рифму.
3: Да, все.
1: Кто молодец, тот молодец. Если все 10 слов угадали оба соперника, то у нас есть, естественно, что? Супер игра. Итак, Александр, вы здесь с нами?
4: Да, я здесь.
1: Все, отлично.
3: Какое счастье, что вы с нами.
1: Одна минута начинается, поехали.
2: «Рифмоплетка».
1: Итак, первое слово – море. Море.
4: Моря.
1: Не, рифмы к слову «море» нужно. Море.
4: Море.
1: Ну, когда очень плохо человеку, у меня такое, это самое...
3: Дед, умер, у нас семейное оно!
4: Я тону.
1: Александр, вы знаете, что такое рифма?
4: Рифма, первый раз сталкиваюсь с этим.
1: Ага, то есть слово «море» нужно, чтобы какое-то другое слово придумать.
3: Вот когда член семьи умирает, это что такое?
4: Понял, вода.
3: Да. Ну да, из глаз она идет. Ну, допустим, дальше.
1: Ладно, хорошо, слово «крапива». Сможете придумать рифму к слову «крапива»?
4: Крапива.
1: Была песня такая.
3: Да. Нормально подходит, красиво. Дальше.
1: Да? Хорошо. Слово качели. Качели.
4: Качаются.
1: Ага, хорошая рифма.
3: Но нет.
1: Но минута закончилась.
3: Как-то быстро, несправедливо минута закончилась.
1: Согласен,
3: я
1: мне
3: считаю.
1: Кажется, Александру надо минут 5 давать. Такие рифмы.
3: Александр, вы бы протянули 5 минут?
4: Ну да.
3: Молодец, горжусь.
1: Уверенный в себе человек, понимаешь? Да, молодец. Ну, давайте посмотрим, как Рената справится. Рената, вам ясна задача, да?
3: Рената, ну вы же поняли, что море – это горе, да?
6: Ну.
1: Что такое рифма, вы же знаете, да?
6: Ну, почти.
1: Почти, вот мы сейчас и проверим.
3: Я, кстати, могу вам подсказывать, наводить вас на рифму, ладно?
6: Ага,
3: все, давайте, наша минута тоже будет начинаться.
1: Поехали.
2: «Рифмоплетка».
3: Молодец! Рюкзак! А этот порубал он в лесу 30 баб. Как он называется? Рюкзак. Рифма к слову. Чикатило, да.
1: Он обычно светит. Нет.
3: Вонь. Да.
1: Самец лошади.
3: Вонь!
6: Что-то у вас такие все сложные.
1: Ну, самец лошади, как ее? Лошадь?
3: Ладно, комарик.
6: Конь.
3: Да, молодец. Комарик.
6: Комарик, шарик.
3: Молодец. Печали.
6: Вот,
3: пахли вот они только грубо. Пахли они сильно. Сильно. Они много на пробежку ходили. Печали они.
6: Печали.
3: Вонь.
6: Звучали.
3: Ну, звучали тоже хорошо. Кнопка. Бывает из-под шампанского. Да, молодец. Ляжка.
1: Ох, прошла минута. Ну, сколько там слов получилось?
3: Ну, как у рюкзак и маньяк не отгадать? Легко же.
1: Маяк.
3: Маяк можно было, да.
1: Да, кавардак.
3: Да, а ляжка?
1: Фляжка тоже хорошо, да.
3: Ну,
1: да.
3: У нас, короче, больше как будет, чем
1: у вас.
3: Ну
1: да, получилось побольше. Александр, нас победили, к сожалению. Но есть возможность передать привет. Александр, ваш выход.
4: Большое спасибо всем вам, мое любимое Биморадио, в первую очередь. Хотел бы поблагодарить за участие с вами. Вот, был рад поучаствовать в прямом эфире. Вот, и хотел бы передать всем привет, кто меня бы сейчас узнал, друзьям, родственникам и товарищам из всей Казани. Пожелать хорошей дороги, кто в дороге едет, чтобы были аккуратны. И всем хорошего вечера.
3: Александр, спасибо вам. А вот рифма к слову «трубим» вы бы какую бы добрали?
4: А, рифма к слову «трубим»?
3: Да, да. Очень интересно ваша рифма.
4: Ну, труба.
1: Ну, тоже пойдет.
3: Хорошо,
1: ладно,
3: вы молодец. Спасибо большое. Звоните, спасибо, обязательно, да. Всегда хорошее настроение. Обязательно участвуйте, выигрывайте подарки. Будем поздравлять Ренату.
1: Ренат, мы вас поздравляем. Вы молодец, вы умничка.
3: Ну, сложно было, да?
6: Ну, как-то да, да.
1: А какое самое сложное слово для вас было?
6: Рюкзак.
3: Ну, не маньяк же.
1: Маяк.
3: Да. Вы большая умничка. Кому приветы будете передавать?
6: Передаю всем привет городу Казани, городу Арск. Всем, кто меня узнал.
1: Супер, здорово. По поводу подарка мы обязательно вам расскажем. Трубочку не кладите. А игра «Рифмопленка» еще... «Рифмопленка». «Рифмоплетка» еще обязательно появится в эфире Бим-радио. Главное дождаться. У нас на подходе... Кто тут у нас на подходе?
3: Александр Ливочкин.
1: Да? Он должен приехать? Александр Ливочкин?
3: Да, вода.
1: Вода.
3: Да.
1: Сейчас... О чем ты сейчас? Я не понимаю. Намек непонятен.
3: Труба.
1: Ладно, хорошо. Рюкзак. Thank you.

0: привет. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8-843-200-30-30-30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
15: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж.
10: АЗС. 225-44-33.
11: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
12: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
15: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком.

0: Операторы в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
1: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
2: Это действительно твой выбор?
3: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
8: Какая песня, какая песня. Нате, держите, получайте, наслаждайтесь от меня.

0: Ну что, господа, Ярослав, он тут уже примеряет на себя кожаночку.
1: Барабаны.
0: Барабаны.
1: Барабаны
0: на себя примеряет. Барабанах будешь играть?
1: Я в самолете вообще барабанила песню, репетирую. Да, потому что скоро вечеринка.
0: К вечеринке готовишься?
1: Я бы хотела с Петром выйти на сцену, только не в качестве вокалистки, а именно сесть и на барабанах ему подыграть. Но пока не успеваю выучить, как будто я очень стараюсь.
0: Я маракасы возьму. Я на маракасах шикарно играю просто.
1: А у тебя всегда с собой ты говорил?
0: Да, да. Эти, ну, бубенчики вот эти вот звенят, которые зимой особенно.
2: Вечерний Трубин.
1: Да, кстати, помнишь, я тебе сказала, что тебе на день рождения? Напомню, что рок из 90-х состоится у нас 10 октября, а совсем скоро у Альберта Ботанина день рождения, 27 сентября. Я ему видос.
0: А ты чего вот прям все время каждый раз про это напоминаешь, как это праздник какой-то?
1: Ну, это праздник какой-то. Кто тебя поздравит, если не мы?
0: Да, хорошо, ладно.
1: Вот, и ты сейчас сказал про бубенчики, я вот нашла у себя видео, у меня очень много видео почему-то с Альбертом в телефоне, я нашла, где Махмуд про тебя говорит, что ты такой дигидон по утрам, отжимаешься, Азина просыпается.
0: А, это в этом? Как это называется-то?
1: Ну да, мы поняли друг друга.
0: Так, ну что, давай дочитаем сообщение от наших слушателей. Тут вот Марат нам написал, женщину можно наказывать только в постели. Это к вопросу о том, что вот ты же говорил, наказывать, обижаться.
1: За крошки, в смысле?
0: Я не знаю, как Марат наказывает. Одеяло отбирает, наверное. Чтобы она мерзла.
1: Пятки об нее греет.
0: Да? Шершавые.
1: И еще когти коршуна вот эти нестриженные.
0: На ногах, да.
1: Впиваются.
0: Да,
1: путаются во сне.
0: Да. Или, наоборот, когда летом ее очень жарко, он ее еще сильнее понимает, чтобы она вообще сварилась.
1: Пути-путички.
0: Пути-путички. Так, Денис пишет, меня просто попросили убавить. Это что это? О чем это?
1: А это же я сказала, что просит какой-то выключить. А у меня появился вопрос фартовый. Задавайте ваш вопрос.
0: Поговорка от Марса.
1: Да,
0: не трожь и пахнуть не будет, говорит, поэтому проще молчать и головой кидать и кивать соглашаться. Это к вопросу о том, почему мужчины, вот и в очереди говорил, там женщина, а он такой, да. Ну да, я же говорю, иногда проще не пусть проговорится и нормально.
1: Подожди, а ты кто сказал в кровати наказывать?
0: Не помню. Это Марат сказал.
1: А вот Расим написал то, что в сексе любит наказывать.
0: Ну, видишь.
1: Нет, а что вы сразу мужчину угрожаете?
0: Я тебя накажу, вот это все. Ну, давай,
1: я
0: давай.
1: Я выспаться хочу, не надо меня наказывать. Я 14 часов не спала, с перелет ждала. Еще целый день до этого. Дайте поспать, не надо никаких наказаний.
0: Подожди, у нас еще час работы с тобой, пока не спи. Так, ты ругаешь меня за вино в борще. Я пытаюсь вспомнить, кто это вообще. Нужно принимать свою половинку, кто такая, какая она есть, и не нужно будет мириться. Вот мудрость жизненная от Ирика.
1: А нужна ли половинка? Мне кто-то постоянно пишет, что зачем нужна половинка, надо одному цельному существовать. Миндалю, например.
0: Ну, если вы цельный, весь такой круглый, цельный, это же прекрасно. Я вот не очень круглый.
1: Но ты цельных любишь.
0: Да. Чтобы даже 2х,
1: да,
0: честно.
1: Не говори, чтобы что, просто да. А где Виктор Степанович?
0: Виктор Степанович на симпозиуме по внеземным космическим технологиям, интерполяционным интерферентным магнитным полям и торсионным изменениям галактического поля.
1: Мы сейчас зададим вопрос и уйдем на дорожную информацию или гороскоп у нас там. Сейчас вопрос.
0: Подожди, у нас еще не гороскоп, у нас с тобой еще дорожная информация.
1: Сейчас, подожди. Вопрос.
0: Вопрос.
1: Вопрос. А пара минут в постели – это наказание для женщины?
0: Ну,
1: ответим позже.
0: Да.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Ну а теперь давайте посмотрим, что на казанских дорогах. По данным Яндекса, 4 балла, местами затруднения. Вот эти затруднения. Габишева от Зорги до Кулгали 22 минуты, но это классика. Также Кулгали от улицы Фучка до комиссара Габишева 14 минут. Ну там всегда в этом месте, пока не знаю, развязку надо строить какую-то. Тихомирного от Уфан-Минулина до Бутлерова 8 минут потратите. Улица Закиева от проспекта Победы до Сахарова тоже 8 минут. И на Губкина затруднение от Журналистов до Арбузова на 7 минут. На мостах и дамбах везде по нолям, кроме Кировской дамбы, там 5 баллов. Вот Яндекс почему-то до сих пор пишет Ленинская дамба. Яндекс, поменяйте, пожалуйста, уже давным-давно не Ленинская, она Кремлевская теперь уже, все, это самое. Что тут у нас еще, все, больше никаких серьезных затруднений я не вижу в городе. Если, уважаемые радиослушатели, вы что-то заприметили, обязательно нам напишите, мы всех предупредим. Ну а мы перемещаемся в новый час.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Еще раз.

0: конечно же, +7 982 42 102 8. И здесь у нас Лейсан возмущается. Про наказание сказали здесь,
1: Да-да-да. Она говорит, слушайте, наказ в постели. Чем, господи? Если только уснуть нужный момент. Вот это наказание. В процессе уснуть, Лейсан? Или как? Или чтобы... Ой, спи давай уже, господи, все, отвернись уже давай.
0: Нет, а что ты лезешь людям в кровать мятую, вот в эту, без мятой простыни? Иди уже свою личную жизнь сострой, пожалуйста. Лейсан, давай ответь, мне тоже интересно.
1: Ушел из большого этого самого... Я тренинга? На тренерской основе, да-да-да, должность. Так, ладно, ребятушки, все, большие молодцы.
0: Есть еще настольный теннис.
1: Настольный, это хорошо. А он разный бывает? В зависимости от поверхности. Главное, чтобы не очень скользко было. Хотя...
0: И без дождя.
1: Да, без дождя.
0: Так,
1: тепло.
0: Я предлагаю пойти в этот...
1: Куда?
0: Не знаю, в лес.
1: Поесть?
0: В лес.
2: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: А мы вчера выходили под другую подложку.
0: А я ее удалила.
1: Она сказала, мне не нравится.
0: Мне не нравится.
1: Я такое не люблю.
0: Я так не люблю.
1: Не танцевать.
0: Боли-би-боли-би.
1: Бабьяра. А как тебя, кстати, ты когда бабушкой же станешь, тебя же будут как называть? Бабушка Ярослава, это очень длинно как-то. Надо что-то придумать, короткое такое. Вот тебе баб Шура.
0: Ничего короткого
1: там,
0: не надо придумывать. Пошел в зеркало, посмотрел. Давай правила.
1: Все короткое, я в молодости носила.
0: Давай правила,
1: сейчас...
0: правила.
1: Правила очень простые. Ярослава вам там какую-то фразу придумала.
0: Я не
1: честно,
0: могу придумать, мне сегодня вообще ничего
1: сейчас,
0: не думается.
1: Она сейчас что-нибудь такое, какое-то что-то такое придумает. Вам придется придумать окончание для этой фразы. Ну, естественно, как-то необычно, шумно, оригинально. Как Петр Викторович выражается, разрыв шаблона. Вот это все дело. Соответственно, за лучший подарок у нас предусмотрено подарок, а им за лучший ответ предусмотрен подарок. Это сертификат в кафе национальной кухни. Она даже писать еще не начала. Я слышу, как шевелится извилина у нее в голове. Что-то пишет, что-то длинное пишет. Я надеюсь, там все прилично, потому что. Куда писать все ваши предполагаемые варианты? Напомню, 9272 42 102 8. Цифры для ваших мессенджеров. Можно в Макс, можно в тот другой. Готов, что ли?
0: Умею рожать детей, хорошие фразы.
1: Давай, жги.
0: Нет, теперь уже стыдно это фразу не сказать.
1: Страшно? Ну давай,
0: да.
1: Давай, мы тебя поддержим.
0: Лейсан, сегодняшняя игра «Забавушка» вдохновилась именно вами. Итак, наказанная Лейсан была так хороша, что... Наказанная Лейсан была так хороша, что...
1: А, наказанная Лейсан.
0: Наказанная.
1: То есть она была так хороша.
0: Она была, да, она была вроде наказана, но при этом была хороша.
1: Не, подожди, она сначала была...
0: Ну что ты какой?
1: Она сначала была хороша, да. А потом это результат того, что она хороша, она была наказана, наверное.
0: Что ты придираешься к фразе? Наказанная Лейсан была так хороша,
1: ага.
0: что... Лейсан, стукните его, пожалуйста, чем-то... Я не могу, но вы-то можете.
2: Чем...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
9: Нереально манили, губы вкуса ванили, разрядом сердце молния, когда впервые встретил.
10: Вот так все начинался, потом раз, и

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
1: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
1: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
7: Здесь на Бим-радио, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы вам фразу, вы нам окончание фразы в наши мессенджеры. До 19.40 принимаем ваши ответы. И на кону у нас два билета в кино. Это во-первых. Во-вторых, не забывайте заходить в наши соцсети. СММ наш придумал новую рубрику. Мы с Альбертом первооткрыватели. Заходите, пожалуйста, делитесь вашим мнением под видео, свежеснятым сегодняшним. Я там не очень свежий, но само
8: мы
7: видео...
8: Мы там такие, да, честно говоря, выглядим не очень свеженько, но мы старались.
7: Ты мог бы сказать, что я всегда хорошо выгляжу.
8: Здесь да. Тем более, что это у тебя что-то тяжелое в руке, да? Я лучше не буду спорить с тобой.
7: А еще бим-болталка, там Вячеслав в беде. Давайте дружненько кто-нибудь соберемся, соберетесь и поможете Вячеславу.
8: Соберитесь. Ну а пока давайте почитаем ваше сообщение за одну тему. Напомню,
7: не как... Не заднюю тему. Наказана ли Лейсан была так хороша, что... Ну подождите, надо с подложкой определиться. Наказана ли Лейсан была так хороша? Что?
8: Что? Еще подождите. А где это? Куда это? А, вот. Наказана Лейсан была так хороша, что все в классе решили, если наказание такое крутое, мы тоже готовы провиниться немного. Подождите, Азат, в каком классе? В классе?
7: Так, не надо про школу, у нас Сэм
8: Браун
7: на подложке.
8: Азат, действительно, вы что? Давайте что-нибудь повзрослее. Мы как-то это... Поехали.
7: Наказана Лейсан была так хороша?
8: Была так хороша, что... Ее сделали лицом журнала для взрослых.
7: Уф. А что, Павел Воля аж покраснел прямо на стендапе?
8: Вот это хорошо, да. Наказана Лейсан была так хороша, что появилось желание наказать ее еще раз. Не устоял и наказал еще раз. Да, вот Рустам такое. Наказана Лейсан была так хороша, что...
7: А как просить добавки наказания?
8: Ну как, это самое страшное слово.
7: Еще?
8: Еще, да.
7: Ладно.
8: Соседи тоже захотели быть наказанными.
7: Не вот. Осуждаем.
8: Не осуждаем, да. Что мужик потом еще во сне постановал.
7: А как мужик стонет, когда он на стул садится лет 40, да?
8: Это как... хорошо, да. Это звуковое сопровождение, когда ты куда-то садишься и встаешь.
7: Наказана Лейсан была так хороша, что она забыла оплатить налоги.
8: Чтобы спать спокойно. Лейсан пишет. Наказана Лейсан была так хороша, что уснула в ответственный момент.
7: Ну, а еще Лейсан тут радуется, говорит, ура, меня сегодня точно накажут. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Игра за бабушку у нас сегодня такая романтичная.
8: Ну, как романтичная? Ну, пусть будет романтичная, ладно.
7: Ну, вообще, да.
6: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Тот самый случай, когда мне жаль, что я не Лейсан. Сегодняшняя игра «Забавушка» наказана. Лейсан была так хороша, что...
2: Пишите на номер 92-72-42-102-8. Совсем скоро будем подводить итоги. 20 минут осталось до завершения игры.
1: Обожаю эту песню.
2: Танцевать будешь?
1: Дышать.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в выражении «с места в карьер» последнее слово обозначает негорную выработку. Карьером также называют самый быстрый лошадиный бег, так что метафора внезапного движения лошади во весь опор буквально соответствует смыслу выражения «делать что-либо сразу и без промедления».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
5: Бим-болталка, какие вы все-таки молодцы. Вячеслав, помощь уже едет, я так посмотрела. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вступайте, кстати, в наше сообщество Бим-болталка. Уже такая Бим-семья. Хватит любоваться собой, уже работай.
6: Давай, вот смотри.
5: Все оторваться от своих фотографий не может.
6: От каких фотографий?
5: Ну, ты себя фоткаешь и прям улыбаешься на экран, смотришь. Нарцисс фигов. Давай, работай.
6: Ты что, какая сегодня это?
5: Я спать хочу, давай.
6: Токсичная.
5: Я всегда такая.
6: Ты арбузер? Она арбузер.
5: Ты будешь, нет? Я дынистая.
6: Нет, не хочу. Как ты меня заставишь? Не-не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Не попало.
5: Попало прям в микрофон. Давай работай.
6: Итак, Лисан была так хороша.
5: Ты можешь как-то поинтереснее голосом? Ну что ты как вот просто вот...
6: Я фразу забыл, напомни, пожалуйста.
5: Наказана Лисан была так хорошо,
6: что... Все. А ты музыку включи, ту, которую ты хотела включить. Давай, а что это мы под...
5: От какой в итоге надо? Сэм Браун или Джо Кокер?
6: Давай Джо Кокер. Джо Кокер.
5: Вообще-то ты как мужчина должен был выбрать Сэм Браун.
6: Что за это самое? Ты как мужчина, настоящий мужчина вообще-то вот. А ты знаешь, что вот настоящий мужчина так бы не поступил?
5: Все,
6: девок видели настоящих мужчин. Поехали.
5: В кино.
6: Напомни фразу.
5: А еще первые две недели знакомства. Давай, наказанная Лисан была так хороша.
6: Наказанная Лисан была так хороша.
5: Стой. Погнали.
6: Наказанная Лисан была так хороша, что съездила с Ярославой в Калининград. Как тебе такое?
5: Она бы сейчас тоже умирала, как я, да.
6: Наказанная Лисан была так хороша, что аж пятая точка горела от скипидара. А в каких случаях нужно смазывать скипидаром?
5: Я думала, во всех надо...
6: Да? На всякий случай? А это скипидар, это вообще что?
5: А ты у Павла спроси.
6: Павел, а вы...
5: Не... А вы профессионал?
6: Профессионал, да. Производитель скипидара? Наказанная Лисан была так хороша, что не заметила, как опрокинула своего крепыша.
7: Крепыш на базу!
6: Это из какого мультика?
5: Щенячий патруль.
6: Да?
5: Не знаю, ограничение возрастное.
6: Там, 0+. Наказанная Лисан была так хороша,
5: что... Ты можешь помедленнее, но тяни.
6: Наказанная Лисан была так хороша, что выпила чарку... водички не спеша.
5: 40-градусный вредит здоровью.
6: Да.
5: Наказанная Лисан была так хороша, что слезы капали на пол и превращались в алмазы. Алмаз это, который нам пишет, наверное, да?
6: Много алмаза. Там алмазов.
5: Он токсичный тоже алмаз.
6: Ну, не такой, как ты.
5: Да, согласна.
6: До тебя далеко еще.
5: Наказанная Лисан была так хороша, что обручальное кольцо без всяких сомнений было осознанным подарком.
6: О, видишь, заслужила.
5: Наказанная Лисан была так хороша, что муж осознал, он был неправ.
6: Как легко переубедить мужчину. Просто дать наказать
5: просто
6: себя.
5: Просто добавь воды.
6: Да.
5: И воду надо...
6: Ну, желательно дистиллированную или хотя бы фильтрованную.
5: Не плевать, надо воду глотать.
6: Это еще Том Хэнкс говорил, да, не тратьте время на женщин.
5: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наказанная Лисан была так хороша, что ждем ваши ответы до 19:40. На кону 2 билета в кино.
0: Реклама на Бим-радио.
3: мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер Хавейл?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: хорошие новости, кстати. Сегодняшнего победителя за бабушки будет выбирать Лейсан. Нормально мы ответственность переложили.
1: Ну да, раз уж она придумала, так сказать, идею подала нам, пусть выбирает.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.
1: Все еще наказана Лейсан. Была так хороша, что сама выбрала победителя игры «За бабушка».
2: Лейсан немножечко удивлена, конечно, таким ходом. Такая, как ты, я буду выбирать это? Ответ, говорит, огонь, особенно с кольцом. Там ей понравилось. Кстати, говорит, я в браке с мужем, 25 лет. Вы молодец, Лейсан.
1: Лейсан, кстати, участница бим-болталки.
2: Берите пример с Лейсан. И бим-болталка,
1: и
2: значит,
1: у нее. И 25 лет в браке.
2: Да, 25
1: я
2: лет.
1: Вот уже не успеваю, ну ладно.
2: Ты думаешь, ты не дотянешь?
1: Я думаю, он не дотянет. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если ты дотянешь, пиши мне.
2: Ну, нет, старого не бери просто. Помоложе бери себе.
1: Че, на рынок приду? А это у вас свежий.
2: Можно так пощупать. Отрежьте мне кусочек.
1: Кстати, а ты знал, что причиндалы козла едят во Вьетнаме?
2: Ты давай это самое. Мы, у нас не кулинарная же сейчас рубрика. Вот что ну ты, да, людям настроение, аппетит портишь? Кто-то ужинает сейчас,
1: настроение,
2: понимаешь?
1: Настроение как раз я поднимаю. Так, давай сам.
2: А, давай, ладно, хорошо. Наказана Лейсан была так хорошо, что в порыве страсти согласилась еще на одну ипотеку. Вот это хорошо,
1: вау,
2: да. Ну там, да, если прям очень сильно наказать, видимо, человек будет согласен на все. Наказанная Лейсан была так хороша, что стало понятно, широкая и открытая у нее не только душа. Выключите мою фантазию, пожалуйста. Рамиль пишет, наказанная Лейсан была так хороша, что наказывать никого, кроме нее, уже не хотелось.
1: Наказана Лейсан была так хороша, что потеряла список, кого бояться.
2: Наказана Лейсан была так хороша, что по окончанию...
1: Что?
2: Вот я... Можно произносить это слово, нет?
1: Какого?
2: Ну вот, когда много-много людей...
1: Организм!
2: Нетрадиционными ценностями занимаются.
1: Ну, нет, не надо.
2: Не надо, да?
1: Да.
2: В общем, коллективным процессе находясь, так сказать, наказана Лейсан была так хорошо, что...
1: Где каждый член общества
2: по окончанию
1: очень
2: вот
1: важен.
2: Этого всего, все участники и аплодировали, да.
1: Нормально мы объяснили?
2: Вроде выкрутились. Извините, пожалуйста.
1: Наказана Лейсан была так хороша, когда муж ей сказал, иди купайся в болото одна, не спеша.
2: В смысле, откуда пришла, туда иди? Или что это? При чем здесь болото? Ну ладно. Автор песни слов не выкинешь.
1: Наказана Лейсан была так хороша, что ее бы стоило занести в Красную книгу.
2: С фотографиями, я надеюсь, с иллюстрациями. Наказана Лейсан была так хороша, что сбитый ею пешеход на переходе извинялся, что помял ей бампер.
1: Что когда потратила на эротическое белье мужа кредитку.
2: Ну, мне кажется, это можно, на это можно. Это, на это нужно даже. Наказанная Лейсан была так хороша в красной комнате, вся связанная и
1: в одной красной, ограничена, красной комнате.
2: Ограничена в движении. Кто ее ограничил? Роскомнадзор? Так, значит,
1: может, что болезнь тут какая-то?
2: Может, уснула просто, такое тоже бывает. Устал
1: паралич
2: человек.
1: Паралич какой-нибудь.
2: Да, нет, уже наказывают ее.
1: Укусил однажды клещ, и все.
2: Ты умеешь прям поднять настроение людям.
1: Обожаю это делать.
2: Да. Лейсан пишет, нет, ипотеки не надо, хватит одной.
1: Наказанная Лейсан была так хороша, что я забыла, как вообще нужно дышать. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Не забываем дышать и слушать прогноз погоды и участвовать в игре «За бабушка».
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: не оферта.
1: Итак, завтра в Казани от 22 до плюс 26, переменная облачность без осадков. Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск 22-26. Все то же самое в Альметьевске, Ознакаево и в Бугульме 22-26. Без осадков, переменная облачность. Нурлате чуть теплее, плюс 27. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников. Вечерний тост.
4: Миленькие, хорошенькие вы наши дорогие
5: именинники.
4: Батюшки, это кто-то еще на год стал старше. У нас чьи-то щечки не промяты. Это у нас, ну-ка, повернитесь.
1: За ушки подергали. Или сейчас
4: и
1: уже
4: все.
1: Не дергают за ушки?
4: Мы дергаем.
1: Да?
4: Давайте второе ушко. Будем открывать список именинников, наша группа. Бим-радио ВКонтакте,
1: да.
4: Напоминаем, что у нас есть бим-болталка в Максе, сообщество в Максе. Кстати, ждем, как вам новый формат видео. Тоже напишите обязательно под видео. Наша СММ Маргарита очень старалась. Не поленитесь, пожалуйста, зайдите. Итак, группа Бим-радио Казань ВКонтакте. Это кого-то мы за ушки будем дергать. Давай, ты девчонок, я мальчишек, или я девчонок?
1: Ну, как хочешь, давай, я девчонок. Альбина Алексеева, мы вас поздравляем с удовольствием.
4: Ты где такой нашел?
1: Ника Бузова отмечает свой день рождения. Лисан Валишина. Надя Шалимова. Оксана Бедулеева день рождения свой отмечает. Татьяна Нуриахметова, Галина Гильмханова и где-то... А и все, по девчонкам у меня все. Да. Теперь давай, парней, оглашайте.
4: Давайте, Ростислав Загреев, давайте ближе ко мне подходите. Все, а сколько вам там лет? Нет, не написано, так бы знала, сколько дергала. Марат Бактагиров, с этим мы молодым человеком надолго, потому что Марат сегодня исполнилось 50 лет. Ну, давайте, 25 подергала справа, 25 подергала слева. Денис Савельев, тоже давайте ваши ушки. Сколько лет, не знаю, поэтому просто с днем рождения поздравляем. Все, девчонок, девчонки, ты всех назвал?
1: Все, я
4: назвал
1: мальчишки ваш... тоже все.
4: Дорогие миненьки, будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть ваши уши всегда, если горят, то только от приятного времяпрепровождения на ветру, например.
1: А эти всякие известные?
4: Давай.
1: А ну, этот же родился. Ты смотрела «Мстители»? «Мстители» смотрела?
4: Нет, это...
1: Помнишь, там
4: смотрела.
1: Был «Сокол», который в костюме летал таком, с крыльями? Энтони Маки зовут этот актер. Это вот он играл «Сокола». Так, кто тут у нас еще из известных-то родился? Хулио, понимаешь ли, наш замечательный Иглесиас, испанский певец, отец того самого другого, который Энрике Иглесиас, у него вот тоже сегодня день рождения. Альдо Моро, итальянский государственный деятель, политический деятель. Кто у нас сегодня еще родился? Как будто бы все, представляете? А, не-не-не, сейчас, погодите. Мне ж тут подсказывает интернет, кто тут у нас еще родился.
4: Ну, Аллегрова надрывается уж как-нибудь, можно поуважительнее?
1: Нет.
4: Нет?
1: Нет. Рэй Чарльз, американский певец, пианист, один из основоположников соул-музыки. Ты же знаешь Рэй Чарльза?
4: Да.
1: 17 Грэмми у человека. Брюс Спрингс, пожалуйста.
4: Но он умер же уже.
1: Да, конечно, естественно. Эдвард Радзинский. Российский писатель, драматург, сценарист, автор книг об исторических личностях. Ну и хватит, пожалуй, на сегодня известностей.
4: А слушать кого будем?
1: Ну, если у нас Рэй Чарльз есть, то послушаем. А Брюс Спрингс есть у нас?
4: Ты что-то много просишь, я не успеваю за тобой.
1: Ну, давай тогда... Кто тут у нас еще из певцов-то сегодня родился? А все?
4: В общем,
1: а
4: я все придумала.
1: Я больше не вижу
4: кого
1: никого.
4: Кого сказал? Рэй Чарльз?
1: Рэй Чарльз, да, есть.
4: Короче,
1: такой.
4: Короче говоря, дорогие именинники, с днем рождения, Рэй Чарльз у нас в эфире не прозвучит.
1: Жаль.
4: Но прозвучит кое-кто другой. Просто рандомно решила, что он у нас сегодня в эфире прозвучит.
1: Небо на ладони. Хорошо, мне
4: нормально,
1: нравится. Дай попивать сейчас будем.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну что, стоп, игра у нас, игра за бабушка. До 19.40 вы продолжали фразы, на кону два билета в кино. Итак,
2: подожди,
1: погнали.
2: Это слишком невластно надо. Стоп, игра! Вот
1: ну,
2: так,
1: давай,
2: чтобы было.
1: Давай. Стоп, игра.
2: Ну ладно, хорошо, мы тебе
1: стремно,
2: верим.
1: Стремно, что ли?
2: Ну, это очень скромненько.
1: Ну, не хочу вот это. Стоп, игра! Ну, все, давай.
2: Итак, напомню, что в 19.40 у нас все закончилось. Все, что пришлете дальше, будет уже вне зачета. Осталось вот еще несколько недочитанных. Наказана Лисан была так хороша, что ремень, которым ее наказывали, стал упругим. Размягчился, видимо.
1: Наказана Лисан была так хороша, что даже веревка казалась шелком.
2: Наказана Лисан была так хороша, что уже не дожидаясь дня рождения, ей подарили квартиру.
1: Привет с Питера. Наказана Лисан была так хороша, что захотелось повторения и еще раз ее наказать.
2: Ну, а мы тем временем прямо сейчас пойдем отправимся к Лисан, узнаем у нее,
1: подожди,
2: какая
1: еще
2: же есть.
1: Что она сама наказала мужа.
2: Ну, и его тоже нужно наказать.
1: В общем,
2: наказать,
1: сама
2: конечно.
1: Лисан сегодня, наша слушательница, постоянная участница Бим-болталки, будет выбирать победителя. А пока у нас впереди, кстати, золотые нулевые.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
4: Может, до весны подождем?
5: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
3: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб, останови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
10: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
11: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет
6: Рок-фону 212-13-18 212-13-18.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
10: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
11: Этот разряд пройдет через сердце каждого.

0: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.
3: Звездная пауза.
5: Рок из 90-х на Бим-радио.
6: Итак, прямо сейчас есть возможность выиграть два пригласительных, то есть по одному в руки, два пригласительных билета на вечеринку рок из 90-х, которая состоится совсем скоро. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и, конечно, разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе: косуха, рваные джинсы, бандана, может быть, у вас есть какие-то свои идеи уже. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ, конечно, у нас сюрприз-подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио
7: Петр Нижинский.
6: А еще в программе ваш любимый диджей Айон Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00 петь, танцевать и отрываться! Будем вместе с Бим-радио!
7: Подробности на maximilians.ru. 18+. Ну и теперь, внимание, вопрос. Куда принимаем ответы, вы знаете. 92-72-42-102-8. Продолжите, пожалуйста, строчку. Вернее, слово, которое я забыл в очень известной песне одной очень известной группы. Я мог бы выпить что-то. Я мог бы стать другим. Вечно молодым, вечно пьяным. Но мы здоровы.

0: жизни. Чего бы он там мог бы выпить?
1: Ну,
0: напомните мне, пожалуйста.
1: Чё,
0: да. Варианты ответа следующие. Чаю. Я мог бы выпить чаю. Я мог бы стать
1: чаю.
0: Другим. Да. Я мог бы выпить море. Я мог бы стать другим. Или я мог бы выпить борщика. Я мог бы стать... Борща я бы не отказал сейчас. Тарелочку с майонезом.
1: Не намекай, я сегодня не в ресурсе.
0: Со сметанкой, ладно. А, посыпались правильные ответы. Как всегда, нам нужно первое. И пусть это будет любую цифру. Назови.
1: Третье.
0: И третье сообщение. Итак, самое первое у нас сообщение долетело... Вот, да, Айнас, мы вас поздравляем. А третье сообщение у нас долетело от Ксении. Ксения, ваш адрес тоже летят. Поздравления. Сейчас со всеми победителями спишемся и расскажем, что, где, как и когда.
2: Басков Коля!

0: Ну что, мы готовы закончить.
1: Закончить мы
0: завершите,
1: готовы.
0: Завершите, хотел сказать, да.
1: Сейчас, все. У Ярославы последние просто силы остались, чтобы завершить эту программу. За бабушку
0: а
1: узнать,
0: кто же... А у тебя прям не последние.
1: У меня прям сейчас, у меня ух! Тут так наказывали
0: Лисан. Я сказал, дай взаймы. Дай взаймы, ты сказал, у меня нет энергии.
1: Могу натурой, только денег нет. А, ну что, давайте поздравлять победителя. У тебя готовы там все подложки? Ты
0: отстань.
1: Все выставила? Нет?
0: Отстань. А я не буду выставлять барабан.
1: Я не буду.
0: Я же сама барабанщик.
1: А, давай, давай. Итак, друзья, прямо сейчас оглашаем победителя.
0: Нормально?
1: Да. Лисан, наказанная Лисан, была так хороша, что... Обручальное кольцо, без всяких сомнений, было осознанным подарком. Поздравляем мы победителя. А победителя у нас тоже зовут Лисан. Представляете, что? Лисан выбрала другую Лисан. Так что, Лисан, я вот вам направил сообщение.
0: Сейчас нехорошо сказал.
1: Ну, в смысле, почему нехорошо? А что я такого сказал?
0: А какую песню лучше вот закончить? Какой песней закончить эфир? «Иванушки колечко» или «Овсиенко колечко»?
1: Давай лучше «Иванушки». Не-не, «Колечко», «Овсиенко», что-то это. Как-то это не танцевально.
0: Я не тебя спросила, я радиослушатель спросила.
1: Я думал, ты сама собой общаешься там с чатом GPT.
0: Я две поставила.
1: Две? Мэшап. Тут вот предлагают «Духаст», но нельзя такое теперь ставить.
0: Думал, духами побрызгать.
1: Нынче это запрещенка. Лисан, мы вас поздравляем. Вам достаются два билета в кино. Сообщение я вам отправил. Прочитайте, пожалуйста, Лисан Муртазаева. Прочитайте, пожалуйста, сообщение. Вы у нас победили. Она, видимо, это не онлайн.
0: Все, Альберт, вам большое спасибо за эфир.
1: Чава-какава!
0: Дорогие радиослушатели, спасибо вам за то, что вы сегодняшний вечер провели с нами. Я вам хотела напомнить, что если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знаете, что мы вас любим. И, конечно, мудрость у нас вечера.
1: Давай, мудрость вечера от Ярославы.
0: Ну, это, ну да, да, я сегодня такая мудрая. Если постоянно работать в режиме «умри, но сделай», то вы, вероятно, умрете, но ничего не сделаете. Все, мы вас любим, берегите себя. Пока.
1: Пока.

Ну, а мне, друзья мои, конечно же, нужны вы очень-очень нужны. Меня зовут Ленар Сираза. Всем отличного, доброго вечера. Вот под такой приятный, потрясающий трек Галины... Галины Гагариной чуть было, я сказал, Полины Гагариной, конечно же. Я врываюсь в эфир на ближайшие два часа. Мы вместе с вами. Давайте от души проведем это время.

0: всем нам, конечно же, нужна реклама на Beam Radio. Поехали!
1: Реклама на Beam Radio.
2: Привет, на связи Александр Бухаров. Приглашаю вас в Академию Рубин. 26 сентября и 3 октября мы проводим просмотр для мальчиков 5-6 лет. Я буду лично тренировать ребят и прививать любовь к нашей любимой игре. Ждем вас в 9 утра в манеже футбольного клуба Рубин. Растите чемпионов вместе с нами. Алга Рубин.
3: 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» и Beam Radio представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Новый вдох в индустрию гостеприимства. 24 и 25 сентября в Казани форум «Воздух-2026». Практические решения для бизнеса и возможности развития. Для рестораторов и ательеров, архитекторов и дизайнеров, девелоперов и инвесторов. Подробности и регистрация на сайте air2026.ru. 18+.
4: Ресторан «Максимилианс» и Beam Radio представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
4: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
8: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Радио. Первое в Казани.
4: Ильинар Сиразов. Да, друзья, всем еще раз отличного вечера. Давно не слышались. Да, честно говоря, уже по вам очень-очень скучал. Давичи, кстати, прилетел из Москвы. Много впечатлений, много чего интересного. Но знаете, кстати, какой вывод для себя я сделал лично из моей поездки в Москву? То, что, слушайте, в Москве, оказывается, такие добрые люди. А мне раньше казалось, что самые-самые добрые люди у нас в Казани. Вот. Но оказалось, в Москве прям очень даже хорошие, культурные, очень такие отзывчивые люди. Прям для меня это было настоящим удивлением. Вот. Кстати, сразу еще мне тут написали: вечер добрый, Ленар, пишет Кирюха. А вы идете на матч Россия-Иран 29 сентября. Игра в нашем городе. О, кстати, вот это тоже очень интересно. Я думаю, что будет 1-1. Может быть, 28 и 29 сентября кто-то из игроков придет на БИМ. Кстати, очень хорошая мысль для наших редакторов, да, кто знает, да, может там какой-то, я не знаю, там Головин, например, придет, да, будет очень здорово с ним поговорить, я не знаю, Батраков тоже будет очень-очень интересно. Ну так, хорошо. Тут, знаете, сразу, как говорится, галопом по Европам сразу очень хочется с вами очень-очень многое обсудить. Кстати, мне очень понравилась одна очень интересная новость, и сейчас я ее как раз пытаюсь найти. А, вот, нашел. Вот вы, наверное, слышали, да, то, что вот многим стобальникам в России было в этом году как-то трудновато поступить, да, мол, есть такая проблема. Вот. Кстати, в Татарстане официально ввели выплаты для стобальников ЕГЭ, что очень хорошо. Смотрите, постановление подписал премьер-министр Песошин. За 100 баллов по одному предмету выплатят 115 тысяч рублей. Хотел я сказать, не, слишком жирно. 15 тысяч рублей, по двум предметам 25 тысяч, а по трем предметам 35 тысяч рублей. Представляете? Минобрнауки Республики Татарстан должно утвердить порядок предоставления этих выплат. А это означает, друзья мои, то, что мотивация заниматься еще лучше становится все больше и больше и больше. Хотя, безусловно, самая лучшая мотивация для получения 100 баллов по любому предмету на ЕГЭ, по такому экзамену, конечно же, по такому предмету, конечно же, главное — это поступление. Но всем тем 11-классникам, которые вступили вот буквально недавно на финишную прямую, в 11 класс поступили, я вам всем желаю удачи и надеюсь, что вы поступите в нужные вам универы, а до этого соберете нужные баллы. И желательно по 100 баллов, ведь Минобрнауки РТ позаботилась о вас. Мне кажется, это будут очень хорошие бонусы, так что обязательно старайтесь.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.

0: Первые в Казани.
1: Да, на Мим-радио у нас, друзья мои, осень, конечно же, но зато какая осень! Вы просто вот, мне кажется, наслаждаетесь этими днями. Я, кстати, в том числе. Давайте как раз, Кев, но если уже мы воздали от этой прекрасной погоде, которая установилась в Казани, и не только, кстати, в Казани, давайте узнаем, что же нас ожидает в ближайшие дни. Да, итак, сегодня у нас среда, естественно, погода. Давайте посмотрим, какая у нас погода. 23 градусов тепла было днем, а сейчас же температура составляет плюс 18 градусов тепла, ночью будет плюс 15. То есть прям очень хорошо. Этот день меня самого очень порадовал, хотя солнышко я не так прям сегодня очень много видел. Но завтра зато и утром, и днем будет солнышко, что не может не радовать. И завтра днем температура составит 24 градуса тепла. Представляете, прям тепло, хорошо, а вечером как раз на небе, на чистом небе мы увидим прекрасную луну. Представляете, никаких осадков. Вот будем просто наслаждаться красивым ночным небом, а температура в это время составит у нас сколько? Плюс 12 градусов тепла. Итак, давайте посмотрим. Это был такой прогноз погоды на завтра, да? А что же будет в пятницу 25 сентября? Опять же, утром и днем снова солнце, мы получаем витамин D, хорошо, наслаждаемся, не думаем временно о Дубае, либо, я не знаю, о Вьетнаме и так далее. Днем температура плюс 22 градуса тепла, ночью будет облачно, без дождей, плюс 14 градусов тепла. Ну и давайте посмотрим в выходные, какая у нас погода вкратце, да. Суббота, опять же, тепло, хорошо, вольготно, днем температура плюс 22 градуса тепла, а ночью плюс 14 градусов тепла. В воскресенье снова солнышко, правда, днем станет, так, знаете, переменная облачность такая будет, но максимальная температура будет плюс 19 градусов, а ночью плюс 10. В общем, друзья мои, что я хочу сказать? Ну, погода на этой неделе очень хорошая. Давайте наслаждаться этими днями, потому что скоро у нас впереди уже октябрь. Представляете, еще немного, еще чуть-чуть. О, боже, и опять снова дожди. Так что даешь солнечную, яркую и красивую осень, как на Бим-радио.

0: Радио.
1: Ну что ж, друзья, конечно же, продолжаем. И продолжаем чем? Да, небольшим объявлением о том, что совсем скоро, примерно через минут 17, у нас начнется программа «Привет-приветов», поэтому обязательно пишите ваши приветы. Кстати, вот особенно такие, знаете, продуманы мне уже написали. Вот молодцы, Лисан, Юля, Светлана, давайте еще посмотрим, кто. Да, Рустем, они уже написали и уже передали свои приветы родным, близким. Поэтому вы тоже обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Номер нашего телеграмма и Макса +7 92 72 42 102.8. Давайте еще раз повторю: +7 92 72 42 102.8. Кроме того, не забывайте про наше приложение Beam Radio. И если его вы не скачали, обязательно это сделайте. Ну и кроме того, друзья мои, сайт, официальный сайт beamradio.ru. Там также есть уникальная возможность отправить ваш привет. Я, в общем, все сказал. Да, друзья, я в ожидании того, что будет очень-очень много приветов. Обязательно отправляйте те треки, которые вы бы хотели, точнее, которыми вы бы хотели обрадовать своих родных и близких, именно тех адресатов, кому предназначены ваши приветы. Так что в ожидании, друзья, в большом-большом ожидании.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным. Будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. Фактор 2.
2: Красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
5: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Наслаждайся осенью с Beam Radio.
1: Привет, приветов на Beam Radio.
2: Ну, наконец-то, друзья мои, наша любимая программа «Привет, приветов». Ну что же, начали сегодня немножко попозже, были на это объективные причины. Все хорошо, все прекрасно. Меня зовут Ленар Серазов. Ну и, конечно же, давайте начнем, да, зачитывать ваши приветы, потому что вы молодцы, заранее написали. Итак, ну что же, первый привет, который еще отправили где-то в районе 17:00. Привет, Бима, любимое радио. Хочу передать привет любимому человеку. Илье, пишет Дарья Кашкарева. Все, мы привет передали. Илья, любите Дарью Кашкареву. Следующий привет. Бим, привет. Передаю привет своей жене Наталье. Поставьте, пожалуйста, композицию Ирины Аллегровой «С днем рождения». Кстати, я уже ее нашел, поэтому, Евгений, все, конечно же, обязательно мы поставим. Ну и вашу супругу. Я так понимаю, что у вашей супруги сегодня день рождения, поэтому тоже позвольте присоединиться к этим теплым словам. Идем дальше. Да, Светлана пишет: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям, всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «Седая ночь» или Ирину Салтыкову «Скучаю по тебе». Вот у нас как-то, кстати, Шатунова очень-очень много просят, ну, поскольку с точки зрения, там предпочтений таких с 90-х, да, обычно говорят, вот Шатунова, что они без этого. А давайте Салтыкова. Салтыкова, мне кажется, мы уже давно не слушали, поэтому так. Идем дальше. Следующий приветик давайте зачитаем. Привет, бимчики любимые. Передаю привет своим дочуркам, любимым и, конечно же, ведущим удачного эфира и всей болталки ведьмочкам нашей команде бим-болталка. Мы целая команда, мы целая семья. Ой, спасибо большое, что и мне передали привет, Юля. Очень приятно, спасибо. А можно песню послушать группа «Подиум»? «Прости, я улетаю». О, кстати, помню даже трек, точнее, видеоклип к этой песне обязательно поставлю. А если нет, а студию также, так как все, если это нельзя, тогда баста выпускной. Вот, кстати, Юля, вы большая умница, что пишете сразу несколько вариантов. Вот что-то из этого можно выбрать, да. Вот группа «Подиум» — это первое, что вам пришло, поэтому я думаю, что эта песня у нас обязательно есть, и если она есть, я ее обязательно поставлю. Вот прям даже сейчас. Да, все есть, конечно. Вот. Поэтому я уже заранее поставил. Ну, точнее, прямо сейчас. Так, ну что, давайте дальше пойдем, да? Так, хорошо. Юля, кстати, умница, вообще объяла всех, да. И дочуркам любимым, да, и мне привет передала, и все болталки, ведьмочкам, команде Бима, болталки. Спасибо большое. Так, ну что же, так, Лисан пишет: «Ленар, добрый вечер, любимый ведущий». Ой, тут смайлики такие прям, я взаимно вам ставлю сердечки. «Я сейчас спать, но очень хочу передать привет. Можно?» Конечно же, Лисан, конечно. «Привет всем бим-ведущим, люблю вас. И привет, болталки любимые. С вами я вернулась в прежнее русло. Привет Ксении Сергеевне, Юрьевне, Дениске, Павлу, Рустему, Алга, не знаю, как его зовут, Мишке, Наталье, Рушеночке. Вы классные. Песню что-нибудь из 90-х. Спасибо». Хорошо. О, и вам, конечно, приятно. Спасибо за слова любимой ведущей. А имена, которые вы назвали, да, я их знаю. Они часто, кстати, между прочим, пишут к нам, да, пишут нам и заказывают песни. Вот, кстати, Павел, мне кажется, вот Павел, он же ковбой, Паша ковбой. Итак, привет, Казань, теплая осенняя. Ох, как я согласен с вами, Павел. Привет вам, Ленар, и вам, алейкум салям, как говорится, классного вечернего эфира вам и всем нам, слушателям любимого радио. Привет всей болталке, девочкам и ребятам. Привет Ярославе. Приятно снова слышать ее голос в эфире волны 102.8 FM. Привет Маратику. А если можно, трек получается с утра этого или 5 утра. Улетай. Благодарю. Все, обязательно поищем. Так, ну еще давайте один приветик, наверное, да, я думаю, успеваю, а почему бы и нет. Здравствуйте, дорогой Ленар, пишет Ксения, слушательница наша. Ленар, любимый мой ведущий, чьи эфиры всегда теплые, уютные. Ой, спасибо большое, с вами всегда приятно иметь дело, Ксения. Передаю большой привет, продолжает Ксения, всей БИМ-семье, БИМ-болталки, БИМ-читалки. Какие же вы все отзывчивые и добрые. Если поместится в эфир, поставьте, пожалуйста, аукцион «Дорога». Я думаю, что все обязательно поместится. Но начнем с Аллегровой, друзья мои. И поздравляем Наталью.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Ну и, конечно же, легендарная Ирина Салтыкова. Я скучаю по тебе. Цветы с утра.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, продолжаю читать ваши приветики, мои любимые слушатели. Ну что ж, поехали дальше. Итак, ну-ка. О, сообщение прям несколько раз тут продублировали. Так, Бимчик-любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Пишет у нас Валентин Юрьевич. Вот. Привет Шарипову Руслану. Поставьте, пожалуйста, песню из фильма «Бригада». Заранее благодарю. Валентин Юрьевич, все, как говорится, попросили, да, как говорится, с вас приветик, а с нас что? Конечно же, поставить песню. Так, хорошо, давайте еще дальше посмотрим, что у нас. Следующая песня, да, точнее, следующий привет. Ну-ка. Добрый вечер, Бимчик-любимчик или Нарушка, да, пишет наша постоянная слушательница DS, да. Что это значит? Я означаю там Диляра Сагитова? Кто знает, да? В общем, расскажите про себя. Всегда жду ваши эфиры, такие добрые, уютные, теплые. Спасибо большое, огромный привет всем коллегам и родным. Отдельный привет Бим-болталушке, вот так еще никто не называл, от Бим-читалки. Всем отлично. Личного настроения. Поставьте, пожалуйста, песню Кайметова «Position number two». Тебя хочу. Хорошо. И спасибо, пишет DS. Да, спасибо большое, спасибо. С вами тоже очень приятно общаться. Вот говорю, уже несколько людей уже такие, это те люди, которых я уже знаю, да, с кем-то уже знакомы, с кем-то даже видели, кстати, представляете, вот здесь уже вживую. Здорово. Так, ну что же, Людмилка пишет. Привет, Бимчик-любимчик. Хочу поздравить своего племянника, а также крестника в его лице с 14-летием. Ого, какой возраст. Мой любимый, хороший, поздравляю тебя с твоим 14-летием. Хочу пожелать тебе оставаться таким же добрым, хорошим мальчуганом. Будь счастлив, дорогой. А его родителям желаю всегда гордиться сыном. Люблю всех вас. Поставьте, пожалуйста, песню «Газан, с днем рождения» или Юрий Шатунов. Но с днем рождения заранее благодарю. Еще вот Людмилка молодец, так еще напомнила, говорит, Леночек, пожалуйста. Конечно, обязательно поставим. Так, ну все, пошел я искать все эти треки, друзья мои. Сейчас реклама на Бим Радио, также наша горячо любимая.
2: Реклама на Бим Радио.
0: Ресторан «Максимилианс» и Бим Радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Просили поставить какой-то трек из 90-х. Я, наверное, год-два назад впервые полностью услышал вот этот трек, и он мне как-то понравился. Это вот действительно в стиле 90-х. По-другому не скажешь.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Ну что, продолжаем. Тут сердечки отправляю. Прям сразу настроение хорошее после этого у нас становится. Так, ладно, друзья мои, продолжаем, конечно, передавать приветы. Их прям достаточно много. Перемещаясь уже в наше приложение и сайт. Да. Итак, Ленар Салян пишет: Руслан Ахмедзянов, можно послушать песню «Туганьяк» Васили Фатаховой. Вот я, кстати, поищу. У нас как бы татарского не так много. Но прям вот эту песенку прям самому очень даже хочется послушать. Вот прямо сейчас, пока... Супер. У нас эта песня будет, так что мы пропоем эту песню все вместе. Так, идем дальше. Франсуа пишет. О, Франсуа, помню твои сообщения. Ну что же, привет, Бимчик, привет всем. Привет всем здесь присутствующим. Халики Шляр, Жанки Секляра, что переводит значит «добрый вечер, частички моей души». Выпьем же за прекрасный вечер среды и за тех, кто в море в данный момент в планах покататься по ночному городу. Пивка попить, послушать «My Heart Will Go On». Самый незанятой на сегодня и без лишних капризов дивиденды. Ой, Франсуа. Ну, Анделар, юг бугай бугенге. Ну, похоже, таких сегодня нет, добавляет у нас Франсуа. Если что, на встрече на проспекте напротив рыболовного киоска. Вот, я думаю, прочитал рыбно-слободского киоска. Рыболовного киоска. И, соответственно, поставить песню «Селин Дион» от Франсуа. Я, кстати, напоминаю, да, что Франсуа, что употребление алкоголя, в частности, пива, оно вредит нашему и вообще здоровью всех, да, если что. Я это должен сказать. Селин Дион. Все хорошо. Дальше. Следующий привет от, кстати, Натальи Храмовой. Привет, любимая радио Казани. Привет, Ленарчик. Всей болталки моей любимой семье. Всем отличного настроения. Заранее сладких снов. Если можно, песня группы «Авария». Если хочешь остаться, останься просто так. Всем добра. Ну, Наталья, неудивительно, что вы закончили свое сообщение со словами «всем добра», потому что и песня, которую вы выбрали, она, конечно, тоже очень-очень добрая. Добрый вечер, Ленар. Передаю привет Ксении Сергеевне. Как стал ее мало в болталке. Заходи почаще. Приятно читать твои сообщения. Поставьте для нее, пожалуйста, Агутина «На сиреневой луне». Нравится ей она очень. Ой, Арсения, кому не нравится Агутин, да, вообще в последние годы он такой прям стал очень модным. Ну, наверное, мы все выросли на его песнях, вот, и, наверное, вот так все произошло. Так, привет, Бимчик, пишет Михаил. Передайте, пожалуйста, привет дружной и теплой Бим-болталке. Если можно, поставьте песенку «Пой, танцуй, люби». Спасибо большое. Вот, кстати, я искал эту песню, пока что не нашел. Но применю все свои усилия для того, чтобы найти эту песню. А, кстати, но еще сообщение давно уже хотел прочитать. Вот, давайте я его прочитаю. И вот Елена Саушина вот вне очереди поставлю, потому что я вот как-то взял, отложил ваше сообщение, хотя я его прочитал. Вот. Все слушатели Бим-радио, добрый осенний теплый вечер. Передаю привет всей Казани, а также моим сыновьям Артему и Максиму, моей мамуле Татьяне. Хочу послушать песенку Преснякова «Странник». Спасибо большое. Вот Елена молодец, кстати, предусмотрительно. Еще раз на всякий случай продублировала. Все, я уже прочитал, между прочим, прочитал. Все, так что вначале у нас, так, кто у нас аукцион сейчас будет, потом у нас бригада, а потом уже ваша песня. Хорошо? Все хорошо. Так что слушаем. Кстати, обожаю вот эти треки, в частности, группы «Аукцион», да, «Брат-2», сразу все вспоминается, такая ностальгия, легендарные хиты, конечно.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно.

0: Кирилл, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
4: Привет, приветов на БИМ-радио.
5: Ну что, продолжаем, конечно же, продолжаем, друзья мои. Остается немного до окончания программы «Привет, приветов». И я смотрю, кстати, ну-ка, здесь да, все прочитал. Кто молодец? БИМ-радио молодец, конечно. Так, ну и читаем оставшиеся сообщения, которые у нас есть. Их много, кстати. Так, Рустем пишет: «Добрый вечер, любимое радио. Хочу передать своим близким, кто меня знает и не знает, тоже привет. И особенно привет нашей почти неблагополучной семье БИМ-болталки. Привет от Рустика. И поставьте, пожалуйста, вот эту песенку». Рустем, я на самом деле не нашел вот именно в исполнении Kill Tech и D-Hash «Кончится лето», но я нашел вот в исполнении, я не знаю, это та же самая песня, да? Может, она была когда-то перепета, но, в общем, в исполнении группы «Кино» есть такой же трек «Кончится лето», поэтому давайте вот мы поставим «Кончится лето». Вот, сразу так, хоба. Так. Идем дальше, следующее. Так, Странник же мы послушали, да, по-моему? Потому что мне вот написали такой довольный смайлик, такой прям сердечко такое написали, типа, мол, Ленар, мы довольны, мы счастливы. Мне просто интересно стало. Да, ну вроде поставили. А нет, сейчас, дальше. Елена, все нормально, я помню. Ладно, я помню, она у меня следующая стоит как раз-таки. Так, Вячеслав, Ленар, доброго вечера. Передай привет всему чату болталки. В особенности Юле, Наташе, Мише, Диме, Ксюше, так как не остались в стороне и помогли мне, и пытались помочь, и переживали. А песню, пожалуйста, можно о дружбе, например, из трех мушкетеров. Кстати, интересный такой выбор. Обязательно сейчас я тоже поищу. Здорово. А вообще, Наташа, Миша, Дима, Ксюша, молодцы. Да, Юля, молодцы, что пытается помочь, казалось бы, да, то есть это интернет, вроде бы ты человека вживую не видишь, я не знаю, были в жизни знакомые или нет, но когда ты стараешься помочь, это, конечно, дорогого стоит. Наверное, только хотя бы ради этого и создавалась наша БИМ-болталка. Так, ну и давайте дальше. Здравствуйте, Ленар, уважаемый ведущий. Передайте привет Вячеславу с болталки и всем бимчанам болталки, пишет Пупс. Всем прекрасного вечера, отличного настроения и приятных снов впереди. Конечно же, у нас и хотелось бы еще попросить песню Мурат Насыров. Кто-то простит, кто-то поймет или что-нибудь из его репертуара. Мне кажется, Мурат Насыров — это тот самый исполнитель, артист, которого мы как-то при жизни, согласитесь, недооценивали. А вот уже вот после, да, спустя какие-то годы, мы такие, блин, все-таки очень хорошую музыку он пел, добрую, интересную. Так, давайте дальше. О, так, Илья, что же ты написал тут прям стихотворение в осенний день, когда дует... Давайте я вот на двойной скорости, ладно, потому что четверостишие. В осенний день, когда дует ветер, я шлю привет, как светлый летний свет, медля, шаги в танце, пусть мир запомнит, сегодня вместе каждый из нас взлетит. Звучит мелодия, зовущая ввысь, трек «Взлетаем на грозу», это наш шанс. Под звуки звезд в объятиях ночи. мы танцуем медленно, сметая все прочее. Так, Илья, дальше читать, наверное, не буду, потому что тут стихотворение что-то не увидел быть из его репертуара. Мне кажется, Мурат Насыров — это тот самый исполнитель, артист, которого мы как-то при жизни, согласитесь, недооценивали, а вот уже вот после, да, спустя какие-то годы мы такие, блин, все-таки очень хорошую музыку он пел, добрую, интересную. Так, давайте дальше. О, так, Илья, что же ты написал тут прям стихотворение в осенний день, когда дует... Давайте я вот на двойной скорости, ладно, потому что четверостишие. В осенний день, когда дует ветер, я шлю привет, как светлый летний свет, медля, шаги в танце, пусть мир запомнит, сегодня вместе каждый из нас взлетит. Звучит мелодия, зовущая ввысь, трек «Взлетаем на грозу», это наш шанс. Под звуки звезд в объятиях ночи мы танцуем медленно, сметая все прочее. Так, Илья, дальше читать, наверное, не буду, потому что тут стихотворение что-то не увидел. Ну, как ты, короче, пожалуйста, нам

медля, шаги в танце, пусть мир запомнит, сегодня вместе каждый из нас взлетит. Звучит мелодия, зовущая ввысь, трек «Взлетаем на грозу» — это наш шанс. Под звуки звезд в объятиях ночи мы танцуем медленно, сметая все прочее. Так, Илья, дальше читать, наверное, не буду, потому что тут стихотворение что-то не увидел, но как ты в карвач, пожалуйста, нам будешь отправлять сообщение. Ну, я так понимаю, трек «Взлетаем на грозу» ты просишь, да? Вот, если ты попросил, тогда мы обязательно поищем и этот трек. Так, хорошо. Кстати, мне Юлия писала. Юлий, здорово, что ты поменял аватарку. Вот. Ну, здорово. В смысле, красивая аватарка. Вот, я даже тебя не узнал. А то он мне написал, говорит, да, Лена, забываешь мой трек. Да, я хотел тебе пирожки с яблоками отправить. Да, все, не буду. Буха сегодня я. Ну, печалька, конечно, печалька. Мне то, что ты готовишь, очень и очень нравится. Ну, ладно, друзья мои, все. Дальше у нас странник, да, как, поскольку Лейсан же обещал. Обещал, естественно. Вот, поэтому обязательно будем ставить. Еще, да, Елене я обещал поставить. Ну, просто, на самом деле, имя Лейсан на русский язык переводится как Елена. Да, Елена, хорошо я выкрутился, да, согласитесь. Давайте послушаем вашу песню.

0: группы в Казани. Привет, приветов на Бим Радио.
1: И вот тут должна была быть отбивка, а не привет-привет, а привет-привет, а заканчивается даже как-то грустно. Так, друзья мои, но вам грустить я не советую. Почему? Потому что песня большинства из вас, которые я нашел, да, вот я или какие-то аналоги нашел, они будут как раз-таки после 22:00. Так, у нас, давайте вот посмотрим, кто у нас, да, у нас Фаттах Аватуаньяк, у нас Леонид Агутин, у нас Филатов Карась, у нас Селин Дион, да, Франсуа, тебе привет. Мурат Насыров. Дальше дискотека аварии, если хочешь остаться. Кино, кончится лето. Песни мушкетеров, тоже нас такое просили. Металлика, конечно же. Вот, друзья мои, так что обязательно оставайтесь на волне любимого радио. Знаете, вот так кропотливо сейчас сидел, искал треки. Думаю, вот ой, хочется это немножко повыше поставить. Такой, думаю, нет. Все-таки очередь есть определенная, да, и хочется ее соблюдать. Поэтому, друзья мои, что я хочу сказать. Ой, давно мы с вами не слышались, практически, представляете, целую неделю. Вот завтра, кстати, я тоже буду в эфире любимого радио, даже несмотря на то, что завтра у моей супруги день рождения. Видите, вот вы же тоже моя любимая, понимаете? Поэтому да, для меня это все, конечно, абсолютно нормально. Для жены вопрос, но для меня, да, работа в первую очередь, ну, конечно же, общение с вами любимыми. Вот, я всем вам желаю доброй ночи, завтра еще обязательно посидим, тоже пообщаемся, что-нибудь пообсуждаем. Завтра у нас будет побольше времени. В общем, что я хочу сказать? Я желаю вам, чтобы день грядущий вам принес только самое светлое, самое хорошее. Вот, я желаю, чтобы, знаете, вот перед выходными вы смогли с такой прям большой уверенностью сказать, что да, эта неделя потрясающая, эта неделя очень насыщенная. Я за эту неделю смог многое сделать, поэтому могу хорошенечко и отдохнуть. Поэтому, друзья мои, всем вам доброй ночи. С вами был Ленар Сиразов.
0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Осенние дни становятся ярче с Бим Радио.
1: Думаю, ты в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
6: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Я думаю...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
1: Бим-радио.

0: зеленого цвета.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Казани.
1: Ну-ка, постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил без тебя, подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.